меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают капли по стеклу. А если ты еще не спишь, наверняка

0: Радио Югра.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются вон, как на джаке. И нас с тобой они качали. И в море.

0: реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорские власти обсудили топливный вопрос. В Югре появятся еще 2 центра притяжения молодежи. Югорчане, выпускники Яндекс.Лицея получили сертификаты об обучении. Ситуацию с обеспечением автотопливом обсудили на заседании правительства Югры. Эта тема находится на особом контроле руководства округа, отметил губернатор Руслан Кухарук. Что касается актуального положения дел, на крупных АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, обстановка стабильная. Топливо регулярно подвозят, цены держатся на фиксированном уровне. А на некоторых мелких заправочных станциях фиксируется нехватка горючего. Чтобы все наладить, губернатор поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов отработать логистику поставок, чтобы ресурсы распределялись равномерно. Особое внимание уделить территориям, где работает всего одна АЗС, ведь даже кратковременный дефицит создает там серьезные неудобства для жителей. Прокуратура Пытьяха завершила рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве при получении социальных выплат. В неправомерном деянии уличили местную жительницу, являющуюся многодетной матерью. По версии следствия, с 2021 года по март 2026 женщина получала пособие на 5 несовершеннолетних детей, предоставляя в органы соцзащиты документы, подтверждающие их регистрацию в Пытьяхе. При этом фактически семья проживала в другом регионе. Таким образом, обвиняемая присвоила более 5,5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. По существу. В Югре откроют сразу 2 современных молодежных центра. Они появятся в Сургуте и Нижневартовске благодаря победе округа в президентской программе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Таким образом, Югра получит федеральную поддержку на создание пространств, где подросткам и молодым людям будет по-настоящему интересно. Для них подготовят зоны для творчества, современные спортзалы, коворкинги для работы над проектами и уютные места для посиделок с друзьями. Также предусмотрено оснащение техникой и оборудованием. Кроме того, перед открытием площадки специалисты по работе с молодежью пройдут обучение, чтобы ребята встречали не просто администратора, а наставника, который знает современные форматы и искренне хочет помочь. Отмечу, главная идея проста. Молодым югорчанам не нужно уезжать, чтобы развиваться и делать крутые вещи. Все лучшее рядом, в родном городе. И последнее. Сотни часов и десятки новых навыков. Югра подводит итоги учебного года в Яндекс.Лицее. Обучение велось сразу на 5 площадках. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Мангипасе и Сургуте. Слушатели осваивали один из популярных языков программирования. В результате все 86 учеников успешно окончили программу и получили именные сертификаты Яндекс.Лицея. Особая гордость – 4 набрали максимальные баллы и получили сертификаты с отличием. Еще одно важное достижение – успешный запуск пилотного курса «Введение в искусство». Интеллект. Его уже завершили 7 учащихся. Он дает реальные преимущества, может принести до 5 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в ведущие вузы-партнеры, включая Высшую школу экономики, университет ИТМО, Московский физико-технический институт и другие вузы. Добавлю, обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и открыто для школьников с 8 по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей. Следующий набор откроется в конце лета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 7:04. И сегодня, напомню, 7 июля. Ну, вдруг кто-то с утра проснулся, знаешь, угу. Тот человек, который в отпуске, ну, ой. Не следит же, да, за...
5: Ни недели,
0: конечно,
5: ни даты.
0: Конечно, ни время, ничего вот это вот. Как у вас сегодня день? Какая
5: счастливые
0: разница?
5: Счастливые люди,
0: отпускной.
5: Завидуем вам.
0: 7 июля сегодня, и сегодня у общественно-политической газеты «Новости Югры» большой праздник. 95 лет. Ого-го, сколько! И куча мероприятий запланировано. Мы, конечно же, коллег поздравляем. И надо сказать, что это значимая дата не только для коллектива этой газеты, а еще и для ветеранов редакции, для авторов, для героев публикации, ну, конечно же, для всех читателей, для округа, конечно же. Но, надо сказать, что на протяжении десятилетий газета «Новости Югры» остается частью жизни региона, потому как рассказывает о важных событиях, о людях, о достижениях и переменах, и при этом сохраняет летопись времен и связь поколений. Угу. Поэтому все-таки присоединиться к празднованию этого дня точно стоит, и коллектив газеты «Новости Югры» приглашает всех читателей, друзей, редакции, коллег и партнеров на мероприятие, посвященное 95-летию этой газеты. Единственная такая вот ремарочка, что ли, запись обязательно. И записаться на вот это мероприятие можно очень легко через чат-бот в мессенджере «Макс» или же по телефону +7 3467 360 007. Там нужно еще добавочный номер.
5: 077.
0: Добавочный номер 302 нужно там тык-тык-тык, и, пожалуйста, здрасте, можно мне, пожалуйста?
5: Это для того, чтобы точно попасть, а не прийти потом и тут стоять, и вам скажут, что вы не входите просто.
0: Да. Так, в общем, что, поздравляем коллег. По-моему, прекрасный день для того, чтобы отметить 95-летний юбилей. Ух, и празднование будут.
5: Да.
0: Губернатор посетит, конечно же. Что касается продолжения лет, прекрасное, потрясающее. Вот бы еще не оводы и не слепни вот эти.
5: Опять напали на тебя.
0: Ну, слушай, но они такие жирные, как будто бы они как будто бы прилетели сюда такие худенькие, знаешь, но как будто где-то такие сидели, худенькие, и такие, о, полетели в Югру, там нормально, с кормовой базой. И сколько они тут у нас, ну, даже месяца еще нет, как они вот оказались здесь у нас, в каждом городе Югры, и они такие свиньи здоровые сейчас, просто летающие лошади.
5: Это
0: такие.
5: Из-за того, что им летать далеко не надо, народу много, поэтому им двигаться практически не надо, сел, укусил, все, и лег опять.
0: И не только людей кусают, они там, ты же знаешь, да, кусают, выгрызают кусочки, и потом еще, ну, бедные животные страдают, лошади, коровы, а их уже не знают, как, собственно,
5: защищать от этого,
0: да. Поэтому вдруг кто-то найдется, представь, сейчас такой сидит человек, надо придумать что-то такое, чтобы защитить всех от там
5: какие-нибудь
0: оводов.
5: Ошейники для лошадей,
0: да,
5: и коров.
0: Бы
5: да.
0: И нет, почему
5: вообще,
0: бы
5: на самом
0: нет.
5: Деле, вот как раз лошади и коровы, больше всего крупный рогатый скот страдает от этого, из-за того, что они даже личинки откладывают.
0: Вот-вот. Вот, что касается еще всяческого гнуса, вчера ко мне приходил сосед, ну, знаешь, у него дача.
5: Как связаны гнус и сосед?
0: Сейчас расскажу. Пришел ко мне сосед.
5: Хороший, да, сосед.
0: Все классно. А у меня опять сломался телевизор. У меня какая-то непонятная там точка, в которой... Или это уже просто сама природа, квартира, не знаю, все мои вот эти электрические...
5: Это четверг на тебя разозлился.
0: Может
5: за
0: быть.
5: За то, что ты постоянно
0: может
5: не любишь
0: быть.
5: Его,
0: ты понимаешь,
5: а
0: мне
5: телевизор
0: кажется,
5: любишь.
0: Уже кто-то просто говорит мне, Даша, прекрати смотреть, да, сколько можно, давай, прекращай. Короче, перегорела там какая-то ерунда.
5: Когда-нибудь Чапман тебе прямо из экрана скажет, Даша, хватит, сколько можно.
0: Если мне Чапман когда-нибудь из экрана скажет, я сюда больше не приду. Так вот, пришел сосед, вот для того, что... А у него руки золотые, глаза золотые, понимаешь, это все он там смотрит, знает, как починить.
5: Ломбард
0: пришел.
5: Знаешь, где?
0: Да. Нет, такое добро нужно самим. Так вот, пришел и такой таз огромной клубники принес, и говорит, боже мой, я вот здесь, на, вот угощайся, там есть такое. И я, говорит, я еле-еле с дачи ноги унес, что случилось? Он говорит, ну меня просто вынесли комары, мошки, слепни. Я, говорит, практически в бессознательном состоянии уже собирал это, потому что ничего не помогает. Ни репелленты, ни одежда, никакой деготь, ни какие-то там еще штучки, которыми там зажечь нужно, там свечи какие-то есть. В общем, искусанный весь, практически похож на героиню фильма «Королева бензоколонки», когда ее пчелы покусали.
5: Вообще, я думал, ты говоришь, с дачи еле ноги унес с малиной. Или
0: с клубникой.
5: С клубникой. Я думал, просто на чужую дачу залез и спалили, как говорится, козла загнал.
0: Нет, просто такое большое количество всяческого гнуса, и он говорит о том, что чуть ли не впервые вот за все время, сколько он на этой даче, и он говорит, я не помню, чтобы такое было количество, просто от них не спастись. Есть какой-то рецепт у вас, который точно помогает? Ну, не знаю, может, у вас тоже есть дача?
5: Лягушки. Я думаю, лягушки. Заводишь огромное количество лягушек, и они же едят же насекомых, и все, они будут поедать лягушек.
0: Обвешаться лягушками.
5: Насекомых, точнее. А ты потом можешь смело поедать лягушачьи лапки.
0: О, господи, нет, Николай Вдовин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Радио Югра. Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 31 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе днем до плюс 26, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе и Лангепасе плюс 24, в Покачах, Радужном и Когалыме 20 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте и Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 27 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 19 минут. 7 июля, напомню, сегодня. Вот спрашивала у людей, да, кто, может быть, знает какой-то способ борьбы со слепнями, мошками и всеми остальными комарами. Вот, пожалуйста, Владислав откликнулся и пишет: гриб трутовик. Не знаю, как правильно ударение.
2: Что, поджигать его надо?
1: Да, он говорит, растет везде у нас в лесу, но когда его поджигаешь, вокруг мошек, комаров и слепней. Как выглядит? На деревьях, которые как он выглядит, этот гриб? Я вообще даже не представляю. Но почему-то мне кажется, что это тот, который на деревьях, типа как чага, только вот...
2: Не, ну чага, это другой совсем гриб. Ну да, по-моему, на деревьях то, что...
1: Да, на деревьях. Ну, в общем, надо... Ну, я, видишь, и в лес не хожу.
2: Я не силен в трутовиках вообще, на самом деле. И, если честно, не жёг никогда. Но я слышал, да, что его когда поджигаешь, типа разлетается вся вот эта нечисть.
1: Надо попробовать. Надо попробовать. Вдруг кто принесет: Даша, возьми, пусть тебя только не кусают, потому что...
2: Так, а ты не ходишь же в лес?
1: Слушай, ну я ведь как это не хожу?
2: Хоть бы за трутовиком сходила.
1: Ну, подожди, я в долине ручьев гуляю. Они меня... О, точно, я так подумала. Спасибо коллегам, которые приносят картинки из интернета. Можно посмотреть. Я так подумала, что это такой гриб. Иван Купала отмечается сегодня.
2: Наконец-то.
1: Купальские обряды, совершаемые в канун этого праздника, ну, ночью накануне Ивана Купала, составляют очень сложный обрядовый комплекс, который включает, во-первых, сбор трав и цветов, потом плетение венков, потом украшение зеленью всяческих построек, разжигание костров, уничтожение чучел, перепрыгивание через костер или чертырич там через букеты зелени, конечно же, обливание водой, гадание, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства, в конце концов, вот что сегодня было, значит, да, ночные бесчинства, потому что люди радовались празднику.
2: Конечно.
1: У меня, видишь, окна открыты, и есть...
2: И ты слышала радость людскую, да?
1: Да, но там такая радость, мне извини, я бы за такую радость...
2: Ну, в общем, люди же по-разному радуются, да, действительно, кто-то очень громко слушает по ночам музыку, кто-то на мотоцикле под окнами у меня гоняет, такие. Тоже радуется.
1: Ой, вообще, ты знаешь, а я-то как за них рада.
2: Я тоже во сне, порадуюсь и дальше спать.
1: Иван Купала с древнейших времен известен как праздник солнца, зрелости лета, зеленого покоса. Люди опоясывались такими перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав, выходили там во дворы, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали живой огонь, разводили костры, а в середину ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом. Колесо – символ солнца. Ну и, собственно, купальские праздники совершались во времена язычества в честь бога солнца, супругой которого была кто? Заряда. Если вдруг кто не знал, так ее звали. Я на самом деле, вот сколько знаю эту историю, все время забываю, как ее зовут. Ну, как бы бога солнца, понятно, знаем. А как красную девицу, жену его, вот не знаем. Заряда. День образования авиалесохраны отмечается сегодня ежегодно на бескрайних просторах нашей страны. Происходит возгорание в зоне лесных массивов. Я хочу сказать, что у нас печальная статистика. Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ сейчас в лидерах.
2: По пожарам
1: в лесах, поэтому очень хочется везде, ну, почти везде, человеческий фактор, почти везде.
2: Поэтому... Но мне кажется, в 99% случаев, возможно, что-то есть, и даже если стеклышко какое-то лежало в лесу и что-то загорелось, то это тоже человеческий фактор. Мне вот хочется, я раньше, по крайней мере, частенько ездил из Ханты-Мансийска до Урая, до Междуреченского на автобусе, и там есть такой поворотик, на котором останавливаются все, и такой перекур. Выходят люди, начинают курить, и когда водитель автобуса говорит: все по машинам, они все выбрасывают бычки.
1: В лес.
2: Даже никто, практически, я вот сколько видел, никто почти не тушит.
1: Слушайте, но...
2: Ну, подумайте, люди, это ведь сушь такая стоит сейчас в это время. Буквально в считанные секунды все загорится.
1: Просто удивительно, насколько беспечно мы относимся к ресурсам, которыми владеем, да, я сейчас вообще в целом говорю о природе,
2: так,
1: да?
2: Что, просто планете к своей,
1: вообще,
2: да.
1: Это удивительно. Буквально вчера вот по поводу выброшенных там окурков и всего остального, вот дорога, казалось бы, город, да, и придумали разные способы, если у тебя есть такая вредная привычка, придумали разные способы, как эти окурки можно утилизировать, да, есть там пепельница в автомобиле,
2: конечно,
1: все,
2: да.
1: Но людям лень потратить там 300, придумали разные способы, как эти окурки можно утилизировать, да, есть там пепельница в автомобиле,
2: конечно,
1: все,
2: да.
1: Но людям лень потратить там 300-500 рублей на эту пепельницу.

0: том числе.
1: Безусловно.
0: Привлекает.
1: В доту наши ребята выигрывают.
0: А
1: всех.
0: Денег сколько зарабатывают? Да. Невероятное количество.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
3: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорские власти обсудили топливный вопрос. В Югре появятся еще 2 центра притяжения молодежи. Югорчане, выпускники Яндекс.Лицея получили сертификаты об обучении. Ситуацию с обеспечением автотопливом обсудили на заседании правительства Югры. Эта тема находится на особом контроле руководства округа, отметил губернатор Руслан Кухарук. Что касается актуального положения дел, на крупных АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, обстановка стабильная. Топливо регулярно подвозят, цены держатся на фиксированном уровне. А на некоторых мелких заправочных станциях фиксируется нехватка горючего. Чтобы все наладить, губернатор поручил профильным ведомствам, топливным компаниям и главам муниципалитетов отработать логистику поставок, чтобы ресурсы распределялись равномерно. Особое внимание уделить территориям, где работает всего одна АЗС, ведь даже кратковременный дефицит создает там серьезные неудобства для жителей. Прокуратура Пытьяха завершила рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве при получении социальных выплат. В неправомерном деянии уличили местную жительницу, являющуюся многодетной матерью. По версии следствия, с 2021 года по март 2026 женщина получала пособие на 5 несовершеннолетних детей, предоставляя в органы соцзащиты документы, подтверждающие их регистрацию в Пытьяхе. При этом фактически семья проживала в другом регионе. Таким образом, обвиняемая присвоила более 5,5 миллионов рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. По существу. В Югре откроют сразу 2 современных молодежных центра. Они появятся в Сургуте и Нижневартовске благодаря победе округа в президентской программе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Таким образом, Югра получит федеральную поддержку на создание пространств, где подросткам и молодым людям будет по-настоящему интересно. Для них подготовят зоны для творчества, современные спортзалы, коворкинги для работы над проектами и уютные места для посиделок с друзьями. Также предусмотрено оснащение техникой и оборудованием. Кроме того, перед открытием площадки специалисты по работе с молодежью пройдут обучение, чтобы ребята встречали не просто администратора, а наставника, который знает современные форматы и искренне хочет помочь. Отмечу, главная идея проста. Молодым югорчанам не нужно уезжать, чтобы развиваться и делать крутые вещи. Все лучшее рядом, в родном городе. И последнее. Сотни часов и десятки новых навыков. Югра подводит итоги учебного года в Яндекс.Лицее. Обучение велось сразу на 5 площадках. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Мангипасе и Сургуте. Слушатели осваивали один из популярных языков программирования. В результате все 86 учеников успешно окончили программу и получили именные сертификаты Яндекс.Лицея. Особая гордость – 4 набрали максимальные баллы и получили сертификаты с отличием. Еще одно важное достижение – успешный запуск пилотного курса «Введение в искусство». Интеллект. Его уже завершили 7 учащихся. Он дает реальные преимущества, может принести до 5 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в ведущие вузы-партнеры, включая Высшую школу экономики, университет ИТМО, Московский физико-технический институт и другие вузы. Добавлю, обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и открыто для школьников с 8 по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей. Следующий набор откроется в конце лета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, сегодня во всех городах вещания радио Югра малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 31 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском и Патиахе днем до плюс 26, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов, в Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе и Лангепасе плюс 24, в Покачах, Радужном и Кагалыме 20 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте, Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 27 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 45 минут. Овны, этот день определенно вас порадует и побудит к новым подвигам.
1: Тельцы, сегодня лучше не действовать категорично. Попробуйте во всем искать компромисс.
0: Близнецы, не пытайтесь кого-то специально вывести из себя. Вам это не нужно.
1: Раки, сегодня очень многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Постарайтесь никому сегодня не отказать.
0: Львы, вам сегодня представится возможность укрепить деловые связи и обзавестись новыми.
1: Девы, сегодня не заключайте никаких сделок, если у вас есть сомнения в их надежности.
0: Весы, не стройте на день слишком больших планов, у вас могут неожиданно появиться срочные дела.
1: Скорпионы, сегодня вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачены.
0: Стрельцы, текущие события не так остры, как ваша на них реакция, поэтому постарайтесь не нервничать.
1: Козероги, вас ждет очень плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Водолеи, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, поэтому действуйте.
1: Рыбы, сегодня не стесняйтесь обращаться за советами даже к малознакомым людям.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты. И что там с фразеологизмами интересненько?
2: Есть. Сегодня что-то какое-то. Хотите фразеологизмов?
1: Есть у меня.
2: Есть у меня, да. Сегодня от Евгении фразеологизм. Познакомиться или знакомство с Завалишиным и Полежаевым.
1: Что это такое?
2: Еще есть к этому дополнение. Заехать к Сопикову и Храпикову.
1: И вообще такой первый раз слышу.
2: Но вообще, на самом деле, я уже готовил этот фразеологизм, но мне почему-то тогда показалось, что его вообще никто не знает.
1: Я вообще никогда не слышала это такое.
2: На самом деле, я последний раз у Салтыкова-Щедрина это видел.
1: Когда, помню, встречались с ним.
2: Да-да-да, это 1857 год.
1: В губернских
2: рассказах у него там есть Карепанов, один из этих рассказов, где он высмеивает людей, которые... Губернские очерки, да, говорил, называется произведение. Где он высмеивает лишнего человека, что ли. Печорин такой, что ли, в глубинке. И он говорит про то, что эти люди... Ну, в общем, вообще, на самом деле, это не Салтыкова-Щедрина фразеологизм, а Гоголя. И в «Мертвых душах» у него, кто-то говорит, что в 9 главе, некоторые говорят, что еще в 1 главе встречается такое выражение. Он говорит, что вот эти люди, которые там приехали к нему, они ничем не, вообще не интересуются, и их интересует только знакомство с Завалишиным и Полежаевым. Mm-hmm. Это вообще образовано от «завалиться» и «полежать».
1: А-а-а.
2: А Сопиков и Храпунов,
1: это
2: по-моему, вот
1: любимое.
2: Так. Это то есть «посопеть» и «похрапеть».
1: Вот это тоже мое любимое, так.
2: Вот, собственно, вот этот фразеологизм встречается в 1842 году у Гоголя, а Салтыков-Щедрин, ему очень просто понравился этот фразеологизм, он частенько в различных своих произведениях его тоже использует. Не пытается выдать его за свой, но тем не менее, вот у Гоголя это такой юмор, что
1: я
2: ли.
1: Я поняла теперь, всегда, когда люди будут спрашивать меня, чем занимаешься, я буду говорить, что знакомлюсь с Завалишиным и Полежаевым.
2: А еще говорят, Лариса Рубальская ко мне пришла.
1: Тоже
2: или
1: хорошо.
2: Или Рубенчик. Вот сейчас это современные такие фразеологизмы от слова «рубит». То есть у меня на самом деле, видишь, уже 100-200 лет назад люди уже придумали вот такие
1: образующие. Уже хотели завалиться и полежать. Да. Кстати, по поводу вот завалиться и полежать. Давайте нет, давайте сегодня лучше отпразднуем 95-летие газеты «Новости Югры». Между прочим, к этой дате запущен сайт об истории издания. Одностраничный сайт. Называется одностраничный сайт, называется «Лендинг». Я не знала об этом, вот спасибо интернету просветили. Так вот, вот этот лендинг посвящен истории становления газеты. Все это запустил наш с тобой любимый медиахолдинг «Югра». И здесь рассказывается об основных периодах развития первого СМИ в регионе, начиная с 1931 года. Тут собраны архивные материалы газеты, тут материалы из архива «Югры», личные фотографии, воспоминания журналистов, ветеранов журналистики. Там, знаешь, сайт разделен на 5 ключевых этапов развития издания. И, между прочим, надо сказать, что в каждом из этих периодов газета меняла название. Она была и «Ханты-Манчи-Шоп», по некоторым данным «Шой», и «Сталинская трибуна», и «Ленинская правда», и «Новости Югры». И теперь вот дошли до интернет-названия, да, «Югра-ньюс.ру». Ну и, собственно, все это предлагает такой живой формат, и ознакомиться там можно с историей становления издания, а значит, с историей развития «Югры».
2: Да.
1: Поэтому присоединяемся к празднованию.
2: Можно даже прикоснуться, можно будет, потому что можно будет посетить музей, экспозицию музея, да, посвященную как раз журналистике в Югре.
1: Вот. В общем, коллег, с праздником еще раз, а в следующем часе продолжим.
3: Утро начинается здесь. Югра!

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре появится еще два центра притяжения молодежи. Югорские дорожники пополнили Обертышский бассейн почти 7 миллионами мальков Максуна. Югорчане, выпускники Яндекс.Лицея получили сертификаты об обучении. В Югре откроют сразу два современных молодежных центра. Они появятся в Сургуте и Нижневартовске благодаря победе округа в президентской программе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Таким образом, Югра получит федеральную поддержку на создание пространств, где подросткам и молодым людям будет по-настоящему интересно. Для них подготовят зоны для творчества, современные спортзалы, коворкинги для работы над проектами и уютные места для посиделок с друзьями. Также предусмотрено оснащение техникой и оборудованием. Кроме того, перед открытием площадки специалисты по работе с молодежью пройдут обучение, чтобы ребята встречали не просто администратора, а наставника, который знает современные форматы и искренне хочет помочь. Отмечу, главная идея проста. Молодым югорчанам не нужно уезжать, чтобы развиваться и делать крутые вещи. Все лучшее рядом, в родном городе. Второй Сургутский мост через Обь не только открыл новые возможности для транспортной доступности и экономического развития Югры, но и служит примером ответственного отношения к окружающей среде. В рамках его строительства дорожники провели масштабную акцию по восстановлению рыбных запасов и на финальном этапе в Обертышский бассейн выпустили около 7 миллионов мальков муксуна. Как сообщили в окружном управлении автодорог, все природоохранные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством и проектной документацией. Руководство учреждения во главе с директором Артемом Чуканом проинспектировала работу Югорского рыбоводного завода, подтвердив высокую эффективность программы. Это показывает, что забота о природе является неотъемлемой частью дорожного строительства, а не просто формальным требованием. Дорожные службы приступили к ремонтным работам на участке федеральной трассы, соединяющей Тюменскую область и Югру, в районе поворота на Горноправдинск. По сообщениям автомобилистов, активно пользующихся этим маршрутом, на проблемном отрезке уже снят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Напомню, этот участок давно находится в неудовлетворительном состоянии и вызывает постоянные нарекания со стороны водителей, для которых данная трасса является основной при поездках в Тюмень и обратно. И последние сотни часов и десятки новых навыков Югра подводит итоги учебного года в Яндекс.Лицее. Обучение велось сразу на 5 площадках – в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Мангипасе и Сургуте. Слушатели осваивали один из популярных языков программирования. В результате все 86 учеников успешно окончили программу и получили именные сертификаты Яндекс.Лицея. Особая гордость – 4 набрали максимальные баллы и получили сертификаты с отличием. Еще одно важное достижение – успешный запуск пилотного курса «Введение в искусство». Интеллект. Его уже завершили 7 учащихся. Он дает реальные преимущества, может принести до 5 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в ведущие вузы-партнеры, включая Высшую школу экономики, университет ИТМО, Московский физико-технический институт и другие вузы. Добавлю, обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и открыто для школьников с 8 по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей. Следующий набор откроется в конце лета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03. 7 июля. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Сегодня вот разгар, самый разгар лета, да. И нам, кстати, до отпуска.
5: Мы еще не в отпуске.
0: Но чуть меньше 3 недель нам, да, до отпуска.
5: Без одного дня до недели, да.
0: И, в общем, ну, понятно же, что ты начинаешь думать об этом, особенно, когда все кругом в этот отпуск идут, особенно, когда тебе мама из отпуска присылает там, знаешь, видосы всякие, а там моречко, там рассвет потрясающий.
5: Ой, какая добрая мама.
0: Вообще, понимаешь? Такая молодец! Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Вообще, надо сказать, путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. 46% выбирают путешествия в качестве, вот, собственно, расслабления и всего остального. И почти столько же выбирают сон и отдых дома. Мы в связи с этим хотим выяснить сегодня, кто вы в отпуске. Вот тюлень, который вот пассивный отдых любит, и вот это только приезжает, там, не знаю, шезлонг или полотенце какой, ну, если к морю там речь идет, да, сейчас.
5: Или вообще ложится, никуда не уезжает, а просто дома на диване
0: просто
5: лежит.
0: Просто ложится и лежит. Или же сайгак. Вот тот человек, который приезжает в какое-то новое место, и вот все экскурсии его. Вот это я. Я сайгак, мне там, знаешь, я приезжаю в отпуск на 2 недели, ноги практически попах стерты, потому что посмотрено...
5: Коленки назад.
0: Это правда, потому что посмотрено все, что можно и нельзя. Но о том, как я отпуск провожу, чуть попозже поговорим. Мы же сегодня будем говорить в целом, да, про путешествия. Надо сказать, что в России в последние годы активно развивается внутренний туризм. И заметнее всего проявляется это не на теплых морских курортах, а, например, в горах, там где-нибудь на Алтае или на Байкале. Или очень много народу сейчас на Камчатку устремились, потому что там очень много интересного. Модным, что ли, это становится. Мы говорить сегодня будем с людьми, которые про организацию, что ли, этого отдыха. Я в каких-то интересных местах знают очень много. К нам в гости пришли опять доценты Высшей экологической школы ЮГУ. Сергей Адамович Теслинок. Сергей Адамович, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: И Максим Александрович Борисенко. Максим Александрович, доброе утро.
7: Доброе утро.
0: Давайте вот, слушайте, отпуск, шикарное время, да? И вот мы же сегодня у всех спрашиваем, кто вы в отпуске, тюлени или сайгаки. Вот,
5: да. Сергей тоже Адамович. Отдуваться придется.
0: Придется, давайте.
6: Если говорить о себе, то здесь бывают периоды, да, когда можно и тюленем побыть, иногда полежать.
0: Денечек.
6: Да, мы тоже немножко, наверное, думаю, об этом поговорим поконкретнее. Ну, а так, конечно же, я всегда стараюсь провести отпуск так, чтобы побывать в каких-то новых местах, увидеть что-то новое, тем более знаю о многих местах по источникам разным, да, визуально представляю, по картам особенно, по роду своей деятельности, основной профессиональной, а вот увидеть это воочию своими глазами, это совсем другое. Поэтому вот то, что мы можем действительно пробежаться, ну, иногда это поверхностно, иногда достаточно глубоко изучить, узнать что-то новое, сделать для себя какие-то открытия, да, подтвердить свои представления, это очень важно.
5: Максим Александрович, у вас как с этим дела?
7: Аналогично, то есть отпуск, как правило, короткое время, 2-3 недели, и хочется за короткое время, опять же, успеть посмотреть все, чтобы не, потом не жалеть, потому что не факт, что опять вернешься на то же самое место, и поэтому успеть все объекты посмотреть, это очень важно.
0: Вот я вот такой же позиции придерживаюсь. Пускай я еду на море, ну, в смысле, там, где есть море, я в этом море только, может, ноги помочила 2 раза, а все остальное, вот это мне надо и здесь посмотреть, и здесь посмотреть, и, может быть, где-то какой-то еды попробовать. Я не, вот как это называется, гастрономический турист. Нет, но и тем не менее, есть-то что-то надо, понятно,
6: ну,
0: что ты все равно будешь что-то там пробовать, да, где-то, может быть, тебе страшно, где-то, может быть, там ты такое просто не ешь, но тем не менее что-то есть надо, и поэтому стараешься и здесь все увидеть, потом глазам так хорошо, а мозгу так как приятно, что столько много новой информации.
5: А вот с чем, точнее, с точки зрения географа, отличается понятие отдыха от понятия рекреации? И почему это так важно понимать и вообще рассчитывать при планировании отпуска своего?
6: Ну, это действительно разные понятия, потому что рекреация, а прежде всего, это восстановление сил, да. Человек вот в течение года работал, ну, и понятно, что у нас определенная рабочая неделя законодательством установлена, что есть выходные дни и так далее, но не всегда этого бывает достаточно, да, какая-то усталость копится. Иногда говорят там о недосыпе, хроническом, что-то.
5: Ну и выходные, как правило, еще домашние
6: да,
5: какие-то дела.
6: Да, естественно, это же надо и с семьей побыть, и домашние дела какие-то решить, да. Не секрет, что вот, наш род деятельности, это та же самая работа, она и дома продолжается. Вот, и выходные дни точно так. Поэтому, конечно же, отдых – это такое кратковременное, большей частью пассивное отношение, да, человек, когда может... На самом деле, любой отдых – это смена вида деятельности, да, как говорил Сеченов и Павлов об этом говорил. Если мы физическую активность чередуем с умственной деятельностью, ну и так далее. Просто изменение вида деятельности. Отдых может быть просто, как мы говорили, лежание на диване, чтение книги, просмотр телевидения, общение даже с родными, да, то же самое, культурный досуг какой-то. А рекреация, это все-таки, она предполагает восстановление сил, здоровья, да? То есть, по факту,
0: физических так, сил, ну,
6: конечно.
0: В смысле?
6: Конечно. Угу.
5: То есть, тут рассматривать нужно
0: и эмоционально.
5: Поездку в санаторий, конечно, какой-нибудь, например, это будет рекреация.
6: В том числе, да. В том числе, да. Но чтобы это было связано с восполнением потраченных
0: ресурсов.
6: Наших ресурсов организма.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:12. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +28, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени 31 градус выше ноля. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе днем до +26, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском +30, в Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе и Лангепасе 24 градуса выше ноля, в Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 20 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске +21, в Сургуте и Нижневартовске +19, в Тюмени 25 градусов выше ноля. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:16. Мы выясняем сегодня, кто вы в отпуске. Тюлень, который любит пассивный отдых, или же все-таки сайгак. Но это тот, у которого все экскурсии, вот приехать на 5 дней и так устать, чтобы потом нужен был еще один отдых. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Евгений пишет: еще не понял. Первый день задолбался капитально. Что ж вы делали, Евгений, за первый день отдыха? Речь сегодня ведем со специалистами. Максим Борисенко, доцент Высшей экологической школы ЮГУ. Говорим о туризме. Куда поехать из Югры, чтобы отдохнуть? А Сергей Теслинок, кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ. Мы все тут вместе собрались, продолжаем разговор.
3: Давайте, да, продолжим про отдых. Я слышал, что сейчас в современном мире очень актуальна такая схема 3-8. Типа 8 часов на сон, 8 на работу и 8 на отдых. Почему это так актуально и действительно ли нужно придерживаться вот такого графика в условиях российской действительности?
4: Да, как бы правило 3-8 называется. Ну, логично, то есть не нужно последовать, то есть 8 часов сон, 8 часов работы, 8 часов отдых, как бы можно в течение дня, также во время работы есть у нас перерывы, обеденные и прочее, поэтому чередуем, то есть отдыхаем, это полезно для нашего восстановления. Но опять же, сон не ровно 8 часов, у каждого особенность своей физиологической, то есть там в течение 6-10 часов как бы это норма, то есть человек все равно спать должен. Но меньше будет мало, опять же, и много тоже будет плохо, поэтому такая особенность важна, чтобы восстанавливать наши силы, быть полными энергиями и, собственно, не угасать.
2: То есть правильно можно понять, что находясь в отпуске, силы тоже очень нужны, потому что, ну, если не будет этих сил, да, если ты полноценно не будешь отдыхать, то тебе и отдых не в радость. Но получается так. Что касается вида отдыха, ну, вот активно-пассивный, раз у нас голосование сегодня такое, какой вид отдыха дает более глубокое восстановление после вот года целого работы? Причем все же по-разному. Вот мы здесь вот так работаем, кто-то физически трудится, кто-то умственно. Ну, то есть вид деятельности может быть совершенно разный.
5: Ну, даже если брать какой-то конкретный вид деятельности основной у человека, да, физическая активность, она тоже может по-разному проявляться, и смена одних видов физической активности с другими, да, чередование такое. Вот мы, если вернуться к вопросу, который мы вначале обсуждали, вот все-таки отличие отдыха и рекреации. Рекреация, еще один важный момент, она предполагает такой некий пространственный аспект. То есть, как правило, это связано со сменой локации, да, местоположения. Мы не остаемся на одном и том же месте. Мы куда-то перемещаемся иногда в пределах населенного пункта, чаще за его пределы. Чаще всего, вот о чем мы сейчас говорим, отдых людей, проживающих, допустим, в районах, таких как наш, да, в регионах, это с выездом вообще за пределы, иногда региона. Достаточно далеко, да. Поэтому, конечно, здесь такая ситуация. И вот это активное и пассивное, да, опять-таки имеет индивидуальные особенности, учитывая и специфику деятельности человека, и его физическую подготовку. И, конечно же, здесь вот сочетание такое, оно должно быть, и чередование.
2: Слушайте, ну вот есть ведь такая история, да, смотрите, в отпуск, мы работаем целый год, отпуск потом у нас, ну хорошо, благо 44 дня на севере, но не все же могут взять там все эти 44 дня. Ну, 2 недельки, 3 недельки. Мне кажется, это, с одной стороны, как бы, ну круто, что ты можешь отдыхать, а с другой стороны, не очень, потому что, ну, за эти 2 недели тебе сначала нужно акклиматизироваться, тебе потом нужно акклиматизироваться, да. А сначала в голове нужно уложить, а это минимум неделя, да, когда ты отпускаешь работу, все. Вот насколько вот такой вот отдых двухнедельный, там, трехнедельный, насколько он полезен? Или все-таки лучше бы вот взять 44 дня один раз в год и нормально отдохнуть?
3: Ну или там речь идет, скажем, о том, что привычка вроде как формируется за 21 день, и 3 недели отпуска тоже было бы неплохо.
4: Вспоминая Советский Союз, то есть стандартный отпуск, отдых был 3 недели, 21 день, то есть путевки отправляли. Также в зависимости от профессии влияло, собственно, сам вид отдыха, то есть, допустим, заводчане, они обычно отдыхали, как вы говорили, тюленями. Спали, не знаю, на пляже, загорали, то есть такой был отдых, то есть другая совершенно активность, то есть не активная, а наоборот пассивная. И люди, которые инженеры, работали умственно, опять же, они тратили энергию другим способом, с помощью своего собственного ума, они, наоборот, ходили в походы, куда-нибудь в горы. Такая была особенность. Поэтому, опять же, в зависимости от профессии влияет, собственно, отдых также очень важно. Следующий момент, связанный со временем, само собой, то есть любой отдых, даже неделя, но он будет важен для нашего организма, для восстановления. То есть, как правильно сказали вначале, рекреация — это восстановление с латинского слова, поэтому любой отдых всегда будет, собственно, относиться на наше здоровье. здоровье, поэтому не важно, не ели или две, лучше брать с запасом, чтобы, опять же, было время на акклиматизацию и на каким-то шлаге, то есть из-за времени, из-за
2: часовых поясов,
4: да, конечно,
2: если само собой, число,
4: если у нас неделя отпуска, и мы будем два дня только на акклиматизацию тратить, это, собственно, будет не так эффективно.
2: Для организма, наверное, все-таки это даже тяжелее, чем вообще совсем не отдыхать. Вячеслав пишет, я самый главный тюлень, виды при посадке смотрю. Доброе утро.
3: Ну, посмотрел, то есть пока летел на самолете. Все разглядел, Дмитрий, просто по тюленю.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
6: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Ну, посмотри на себя, кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
12: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой, ну и ты иногда.
13: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь. Пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой

0: работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:27. Самое время рассказать нам, кто вы в отпуске. Тюлень. Это тот человек, который любит пассивный отдых. Но вот отдыхать, если уж отдыхать, то только валяться. Или же сайгак, который, приезжая в отпуск, вот, о, это экскурсия, и это все мое. В общем, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. А вы присоединяйтесь к голосованию, к разговору, к нашему. В гостях у нас сегодня ученые, доценты Высшей экологической школы ЮГО Максим Борисенко и Сергей Теслинок. Мы продолжаем разговор.
2: Да, и давайте уже перейдем к отдыху непосредственно. И вот какие объекты наследия ЮНЕСКО в России наиболее посещаемые туристами, а которые, вот по вашему мнению, незаслуженно обделены вниманием туристов?
3: Ну, на самом деле есть перечень, да, соответствующих объектов культурного наследия ЮНЕСКО. И наиболее известны среди них это те, которые известны не только жителям нашей страны, да, но и туристам из-за рубежа. Mm-hmm. Понятно, что в определенной степени сейчас переориентация этих потоков произошла и так далее, но тем не менее, это, конечно же, Москва сама, Московский Кремль, да, это, значит, белокаменные, ну, вообще Золотое кольцо, mm-hmm. если мы можем целиком назвать, да. Тем более оно сейчас очень так достаточно интенсивно расширяется, перечень городов, с исключением малых городов,
2: то
3: с исключением
2: не
3: новых регионов.
2: Городов, а
3: нет, нет,
2: да?
3: Нет. И малые города добавляются, которые раньше были практически неизвестны, но вот новые направления туризма у них развиваются, новые регионы включаются. Сейчас вот даже вплоть до регионов Нижнего Новгорода и Мордовии, это имеется в виду Дивеевский, там Санаксарский монастырь, например, вот тоже в этот перечень потихоньку подтягивается. Значит, к числу таких объектов, ну, большая часть их в европейской части. Это и те же самые Соловецкие острова, это, значит, девственные леса Коми, если говорить о природных памятниках, уже более такие труднодоступные. То есть, но есть и значительное число такого рода объектов, я назвал очень маленькую часть, которые находятся в таких территориях со сложной логистикой, и вот это главная причина, да, которая, значит, не позволяет массу

0: дешевому туристу туда проникать. Но сегодня уже речь шла о Камчатке, о Курильские острова.
1: Очень много сейчас в этом году. Слушайте, я как не открою какие-то там социальные сети, знакомые, которые есть у меня там в друзьях, они все что-то ринулись на Камчатку. Я же понимаю прекрасно, что из Югры добраться на Камчатку, это ого-го, сколько времени, ого-го, сколько денег.
0: Это
1: действительно
0: прилично.
1: Так, к сожалению, к великому, да, нет там какой-то прямой дороги, что ты там, ну, не знаю, сел в самолет и на одном самолете долетел. Это действительно стоит очень дорого, но, тем не менее, увидеть это точно можешь. Плюс ко всему, вот вы сейчас говорите, там, да, труднодоступные места, здесь у нас ведь тоже есть такие места, которые совершенно точно надо посмотреть, но пока нет, ну, какой-то инфраструктуры, что ли, да, правильной логистики.
0: И логистики нет там, и инфраструктуры на местах уже этих, да.
2: Ну, то есть... такой дикий отдых получается, то есть, если, как вот на перевал Дятлова когда-то ходили, уже туда можно на автомобиль доехать, а раньше только вот глухой маршрут какой-то.
0: Ну, по-прежнему остается, например, плато Путорана. Попробуйте туда добраться, даже с самого Норильска, да, с Северо-Красноярского края. Ну, вот это очень проблематично.
1: Пока что очень сложно. Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре появится еще 2 центра притяжения молодежи. Югорские дорожники пополнили Обертышский бассейн почти 7 миллионами мальков Максуна. Югорчане, выпускники Яндекс.Лицея получили сертификаты об обучении. В Югре откроют сразу 2 современных молодежных центра. Они появятся в Сургуте и Нижневартовске благодаря победе округа в президентской программе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Таким образом, Югра получит федеральную поддержку на создание пространств, где подросткам и молодым людям будет по-настоящему интересно. Для них подготовят зоны для творчества, современные спортзалы, коворкинги для работы над проектами и уютные места для посиделок с друзьями. Также предусмотрено оснащение техникой и оборудованием. Кроме того, перед открытием площадки специалисты по работе с молодежью пройдут обучение, чтобы ребята встречали не просто администратора, а наставника, который знает современные форматы и искренне хочет помочь. Отмечу, главная идея проста. Молодым югорчанам не нужно уезжать, чтобы развиваться и делать крутые вещи. Все лучшее рядом, в родном городе. Второй Сургутский мост через Обь не только открыл новые возможности для транспортной доступности и экономического развития Югры, но и служит примером ответственного отношения к окружающей среде. В рамках его строительства дорожники провели масштабную акцию по восстановлению рыбных запасов. И на финальном этапе в Обертышский бассейн выпустили около 7 миллионов мальков муксуна. Как сообщили в окружном управлении автодорог, все природоохранные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством и проектной документацией. Руководство учреждения во главе с директором Артемом Чуканом проинспектировала работу Югорского рыбоводного завода, подтвердив высокую эффективность программы. Это показывает, что забота о природе является неотъемлемой частью дорожного строительства, а не просто формальным требованием. Дорожные службы приступили к ремонтным работам на участке федеральной трассы, соединяющей Тюменскую область и Югру, в районе поворота на Горноправдинск. По сообщениям автомобилистов, активно пользующихся этим маршрутом, на проблемном отрезке уже снят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Напомню, этот участок давно находится в неудовлетворительном состоянии и вызывает постоянные нарекания со стороны водителей, для которых данная трасса является основной при поездках в Тюмень и обратно. И последние сотни часов и десятки новых навыков Югра подводит итоги учебного года в Яндекс.Лицее. Обучение велось сразу на 5 площадках – в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Белоярском, Лангепасе и Сургуте. Слушатели осваивали один из популярных языков программирования. В результате все 86 учеников успешно окончили программу и получили именные сертификаты Яндекс.Лицея. Особая гордость – 4 набрали максимальные баллы и получили сертификаты с отличием. Еще одно важное достижение – успешный запуск пилотного курса «Введение в искусство». Интеллект. Его уже завершили 7 учащихся. Он дает реальные преимущества, может принести до 5 дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении в ведущие вузы-партнеры, включая Высшую школу экономики, университет ИТМО, Московский физико-технический институт и другие вузы. Добавлю, обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и открыто для школьников с 8 по 11 классы, а также студентов первых и вторых курсов колледжей. Следующий набор откроется в конце лета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе днем до 26 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов. В Белоярском, Березово-Лентори, Мегионе и Лангепасе плюс 24. В Качах, Радужным и Когалыме 20 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:41. Мы про отдых сегодня и про отпуск. Кто в отпуске? Тюлень. Вот когда выехал куда-то и лежишь себе, лежишь, никого не трогаешь и отдыхаешь при этом. Или же сайгак, когда вот все экскурсии, когда вот это вот, знаешь, язык на плечо, но ты все равно бежишь. Александр пишет: для меня удавшийся отпуск — это море. Я исключительно пляжный тюлень. Неважно, шторм, штиль, могу быть в воде или на берегу, но главное, чтобы видеть и слышать море. Я прямо перегружаюсь и заряжаюсь этим видом, воздухом, воссоединением с морем. Архитектура городов, горы и лесные пейзажи так на меня не действуют, пишет Александр. Я хочу сказать, что иногда, конечно, хочется, да, и такого отдыха, но мы сегодня немножко про другое. Мы сегодня в целом про активности, которые можно встретить в России, причем из любой точки Югры в эти активности можно отправиться. Специалисты в студии, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Максим Борисенко и кандидат географических наук, доцент Высшей школы ЮГУ, Высшей экологической школы ЮГУ Сергей Теслинок. Мы продолжаем разговор.
3: Да, и давайте к Транссибирской магистрали. Насколько я знаю, это не просто дорога, а прям культурный феномен в России. Какой вот формат путешествий по Транссибу сегодня наиболее востребован, и какие города получают от этого наибольший туристический поток?
4: Вообще, Транссиб у нас более 9000 километров на территории нашей страны, то есть это от Москвы до Владивостока, можно сказать, пересекает практически всю географию нашей страны, начиная от равнин, заканчивая там Уральскими горами и горами Сибири. Более 80 городов, по-моему, 84 города у нас находятся на Транссибе. Из них 6 крупных городов, 6 миллионников. Москва, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск. Ну и дальневосточные города, такие как Хабаровск и Владивосток. То есть, как правило, лучше планировать поездку, то есть туры по Транссибу так же, как на теплоходах, то есть с выходом в город, потому что будет более интересно, то есть надо расплатить большим количеством времени, потому что просто ехать неделю в поезде может быть надоедать, хотя сейчас поезда достаточно комфортно, то есть есть и душ, и, то есть и питание предусматривается, и хорошие комфортные вагоны с кондиционерами, но все равно лучше, собственно, делать такие радиальные выходы в каждых городах, смотреть
2: вот
4: объекты.
2: Кстати, по поводу вот этого вот, путешествия по железной дороге в этих классных здоровских поездах, буквально вчера мне попалось видео, семья из 4 человек собралась из Москвы во Владивосток, и все на поезде. Сколько-то они едут там, сколько-то 6 или сколько-то дней, и все это купе они выкупили, в котором, собственно, и душ, и все остальное, день, километр тоже потратили, что там в день что-то около 50 тысяч рублей, что ли, что-то такое. Но зато там, знаешь, и вот и шкаф у тебя есть, и телевизор есть, и душ есть, и твой отдельный туалет есть. Но я вот не знаю, готова я потратить столько денег только лишь на одну дорогу. Что касается автомобиля, круто же тоже сесть в автомобиль, дороги у нас, слава богу, хорошие, и платные участки, и бесплатные участки. Но вот если планировать путешествие по Транссибу на автомобиле, есть, может быть, у вас какие-то, ну, не знаю, советы, что ли? Вот мне, например, большому любителю ездить за рулем. Как-то построить этот маршрут так, чтобы и устать?
3: И все посмотреть.
2: И посмотреть, да.
3: Ну, все не получится, но как можно больше, ты это имеешь в виду.
4: Ну, опять же, лучше, наверное, иметь второго водителя, чтобы меняться, потому что одному тяжело. Вот. Ну, и, как правило, водителей... Обратная дорога не такая уже веселая и интересная. То есть мы уже отдохнули, а еще придется обратно ехать. Да, несколько тысяч километров уже как бы домой возвращаться очень тяжело. То есть в поезде или на самолете другая ситуация происходит.
2: Но если говорить о таких длинных путешествиях, конечно, страна у нас огромная, просто необъятная. И хочется посмотреть это, и вот это. Есть какие-то места, Максим, у вас здесь у нас в России, которые бы... Вот бы я вот это посмотрел своими глазами.
4: Из которых где раньше не было?
2: Ну, конечно,
3: Уже были, но стоит посоветовать остальным, чтобы тоже...
4: Конечно, есть места, в которые хочется вернуться. Неоднократно, второй, третий раз. Вот. Но из таких, где не было, то есть это самые, наверное, отдаленные места, труднодоступные. Например, остров Врангеля, белые медведи, то есть арктическая вот эта вся наша природа, труднодоступная, то есть остров-заповедник, то есть достаточно трудно туда попасть, находится у нас в Северном океане, то есть, ну и, собственно, стоит того, чтобы посмотреть из отдаленных территорий. Вот. Ну и, понятно, то есть какие-то наши исторические города, которые находятся там в центральной России, опять же, всегда интересно повернуться, посмотреть, то есть там нашу историю, которую читаешь в учебниках в школе, очень до сих пор сохранилась там столетиями, монастыри, храмы.
2: Ну, Сергей, дам сейчас вам.
5: Ну, я больше европейскую часть освоил, изучена на мной, от самых северных берегов, значит, это Баренцево море до Азовского, Черного, Каспийского, хотя это озеро, да, мы говорим, Значит, а в азиатской части, ну вот на восток дальше Якутска не был. В Якутию еще вернуться многократно хотелось бы. Ну, естественно, тоже, о чем говорил Максим Александрович, остров Врангеля, но такая голубая мечта, это впереди, mm-hmm. она, думаю, она исполнится. Это долина гейзеров на Камчатке. Значит, вот в этом году, дай бог, все сложится. Побываем в Приморье, во Владивостоке. Класс. Вот, ну, там уже до Камчатки недалеко.
2: А там совсем маленько, практически пешком можно найти.
5: Разведаем эту дорогу. А из наиболее труднодоступных, наверное, ну вот кроме острова Врангеля, это все-таки я уже упоминал сегодня, плато Путорана.
2: Вот. Чтобы своими глазами все это.
3: Меня все брат в Якутию звал, пока там
2: работал.
3: Теперь
2: там
3: назад в Читу перебрался. Там, в принципе, не так далеко, я думаю, можно съездить.
5: Да и в Чите много чего интересного.
2: Слушайте, мне кажется, в любом городе России много чего интересного, всяких разных штучек интересных. Просто надо знать, в какое время и где что смотреть. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 8:53. Про путешествие по стране продолжаем. И очередной вопрос нашим гостям.
2: Да, и давайте уже к вопросу о путешествиях. А мы уже перешли к вопросу о путешествиях. Какие природные и рекреационные ресурсы России уникальны и востребованы по всему миру, но тем не менее про них мало кто знает. Где вот скрываются эти жемчужины? Вот, Максим Александрович, давайте с вас начнем. А Сергей Адамович сейчас еще дополнит свою точку зрения.
3: Ну, если начинать с всемирно известных, то это сразу вспоминается озеро Байкал, крупнейшее озеро мира по запасам воды. 20% мировой пресной воды находится, собственно, на территории этого озера. Глубочайшее озеро, 1642 метра глубина его, то есть там нету аналогов в мире.
2: Дальше... Там же разлом какой-то, да?
3: Да, тектонический разлом, то есть оно потихоньку
4: рифтовая
3: у нас
4: зона
3: увеличивается, то есть там стороны разберега в разные стороны направляются, ну и в будущем, то есть там, понятно, мы не достанем, будет там большое море такое байкальское образуется.
1: Все-таки думаете, доживет Байкал до моря? Да.
2: Мы не доживем, Байкал.
3: Мы не доживем, да.
1: Слушайте, но переродится. А точно ли? Потому что то, что происходит сейчас на берегах Байкала, то, как человек загрязняет это озеро, вот доживет ли?
4: Ну, в первозданном виде понятно, что нет, да, но все-таки определенные положительные моменты, сдвиги есть. Ну, вот то же самое касается восстановления популяции омуля, да, очень ценная рыба у всех на слуху. Не путать с тем омулем, который у нас продается, мороженый, совершенно другой вид. Значит, это уникальная байкальская нерпа, мы ее сохранили, да, и опять же, туристы, путешествующие на Байкал, с удовольствием посещают единственный в мире такого рода нерпинарий, да, который в Листвянке, например, находится. Значит, сама природа Байкала, она очень уникальна. И вот, ну, на самом деле, его превращение в когда-то в связи с раздвижением участков литосферных плит в океан, конечно, оно произойдет.
1: Ну, рано или поздно. Жалко, что мы
2: живем. Это о тысячах лет, наверное.
4: Да,
2: может быть, даже миллионов.
4: В геологическом масштабе, да, это не так уж много в масштабах человеческой жизни.
1: Но все-таки когда-нибудь произойдет.
2: Просто надо, мне кажется, поаккуратнее на Байкале. Я слышал такую историю, что когда-то давным-давно казаки приехали на Байкал, впервые его увидели, начали есть омуля, выловили, пить воду холодную, и от заварота кишок многие там поумирали. Ну, на самом деле, такая есть история.
1: Так.
2: А вот по поводу трекинга и пеших, вообще по поводу активного туризма на Алтае, вот, например, или в Карелии, какой маршрут вы бы порекомендовали новичку, а какой уже опытному туристу?
4: Вообще, знаете, что и в том, и в другом регионе, вот мы сейчас про Дагестан говорили немножко, так между собой, да, и на Алтае, и в Карелии, ну, в разных частях есть и один вид деятельности, и другой вид деятельности. Есть и разные сложности маршруты. От первой, второй, самой простой категории, до пятой и шестой, да, которые для профессионально уже подготовленного человека. Поэтому это все на месте. Можно все это сформировать под себя маршрут.
1: Ну, да, то есть, в общем, выбрать. Что тебе, как говорится, что по душе тебе,
4: совершенно,
1: да?
4: Верно.
1: Выдержит твои ноги, иди пешком. Не выдержит, лежи тюленем на берегу Байкала.
4: Это все в пределах одного и того же региона.
3: Да, есть такие еще специальные лечебные прогулочные дорожки, называются теренкуры, как раз в санаториях такие, собственно, врачами разрабатываются. Спокойные дорожки, специально разработаны, то есть там без больших перепадов высот, чтобы люди шли, отдыхали, восстанавливались, как раз вот
1: воздухом дышали,
3: да, то есть там наблюдали, собственно, окружающие пейзажи. Курорт Белокуриха, федеральный курорт у нас на Алтае имеется, то есть как раз он большое количество предлагает таких маршрутов для начинающих, то есть люди пенсионного возраста могут с удовольствием, собственно, совершать такие прогулки. Ну а более тяжелые, такие уже сложные маршруты, это в высоких горах, то есть там, например, долина Актру, где ледники располагаются, там более 4 километров, там уже подготовленные туристы, альпинисты там могут совершать ухождение.
2: Там же готовиться надо.
4: Ну, это же Белуха, там это самая высочайшая вершина Алтайских гор, да, Сибири, 4506.
1: Нормальная такая высота. Давайте продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует образцовую подготовку к отопительному сезону. Югурские дорожники пополнили Убертышский бассейн почти 7 миллионами мальков муксуна. Ханты-Мансийск готовится к третьему всероссийскому свадебному фестивалю. Югра активно готовится к предстоящему отопительному сезону, вкладывая значительные средства в модернизацию инфраструктуры. Общий объем финансирования составит внушительные 5 миллиардов 440 миллионов рублей, из которых почти 2 миллиарда – средства регионального бюджета. Основная часть этих инвестиций пойдет на обновление тепловодоснабжения и водоотведения. Планируется заменить более 105 километров изношенных сетей. Важно отметить, что регион уже полностью обеспечен топливом для отопительного периода. Имеются достаточные запасы угля и нефтепродуктов. А для обеспечения бесперебойной работы и оперативного реагирования на любые нештатные ситуации сформировано 443 круглосуточные аварийные бригады. Персонал активно проходит противоаварийные тренировки. Второй Сургутский мост через Обь не только открыл новые возможности для транспортной доступности и экономического развития Югры, но и служит примером ответственного отношения к окружающей среде. В рамках его строительства дорожники провели масштабную акцию по восстановлению рыбных запасов и на финальном этапе в Убертышский бассейн выпустили около 7 миллионов мальков муксуна. Как сообщили в окружном управлении автодорог, все природоохранные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством и проектной документацией. Руководство учреждения во главе с директором Артемом Чуканом проинспектировала работу Югорского рыбоводного завода, подтвердив высокую эффективность программы. Это показывает, что забота о природе является неотъемлемой частью дорожного строительства, а не просто формальным требованием. Дорожные службы приступили к ремонтным работам на участке федеральной трассы, соединяющей Тюменскую область и Югру, в районе поворота на Горноправдинск. По сообщениям автомобилистов, активно пользующихся этим маршрутом, на проблемном отрезке уже снят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Напомню, этот участок давно находится в неудовлетворительном состоянии и вызывает постоянные нарекания со стороны водителей, для которых данная трасса является основной при поездках в Тюмень и обратно. И последние две пары, чьи сердца соединятся на третьем всероссийском свадебном фестивале в Ханты-Мансийске, решили начать свою семейную жизнь с необычного приключения. Сотрудники Национального центра «Россия в Югре» Александр Попов и Петр Зинченко, а также их избранницы Надежда Карипанова и Алена Буторова, отправились в сплав на каное по Иртышу. Стартовав у маяка, они преодолели 5 километров и финишировали у моста «Красный дракон», где загадали сокровенные желания. Каное, сделанное югорским ремесленником Юрием Веселовым, стало настоящим испытанием. Чтобы двигаться вперед, а не крутиться на месте, нужно было грести в унисон, чувствовать друг друга без слов. Доверие, синхронность и взаимопонимание – вот что, по словам участников сплава, является фундаментом крепкой семьи. Это совместное испытание стало для пар своего рода репетицией их совместной жизни, которая начнется уже завтра с церемонии бракосочетания в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:05, 7 июля, сегодня вторник. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. У нас в гостях сегодня специалисты по отдыху, я по-другому сказать не могу. Специалисты из высшей экологической школы ЮГУ, Максим Борисенко и Сергей Теленок. Сергей Адамович, кандидат географических наук. Максим Александрович, доцент высшей экологической школы. Ну и Сергей Адамович тоже, между прочим, доцент высшей экологической школы. Мы сегодня все про...
6: Два доцента, два кандидата.
5: Да, мы сегодня все про отдых. Выясняем сегодня, какой отдых вам, отпуск вам ближе, тюленей, вот это когда лежишь и Ну, только руками, да. А, можешь немного движений поделить. Все-таки...
0: Переворачивать надо человека просто, когда лежит постоянно.
5: Сгорел.
0: Да.
5: Ну, или же вы все-таки, когда приезжаете в отпуск, в Сайгака превращаетесь, все экскурсии, все ваши, вот, +7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. А телеграмма Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и голосование комментариям, присоединяйтесь, вопросы специалистам. Есть сообщение от Игоря. Игорь пишет: «Доброе утро, в отпуске люблю находиться на одном месте, но это никого в моей семье не волнует. Все время куда-то надо ехать, смотреть, идти, заставлять себя отдыхать. В этом плане идеальной оказалась Абхазия. Даже напавшая на нас кишечная инфекция, абхазский сувенир, как раз дала возможность отдыхать на одном месте».
0: Абхазский сувенир. Место просто замкнутое.
5: Мне нравится, да.
0: Маленькое.
5: Мне нравится абхазский сувенир, хорошо. Но раз уж мы про активности начали говорить, про активные...
0: Да, давайте перейдем к рафтингу. Вот как раз сайгачий отдых, как Даша говорит, рафтинг, сплавы по горным рекам. Насколько это доступно для простого человека без спортивной подготовленности у нас тут в России? И какие реки можно назвать, ну, не знаю, для начинающих такими базовыми, что ли, а какие уже для экстремалов?
6: Ну, понятно, что это прежде всего такой отдых, который на территориях с горным, либо пересеченным рельефом. То же самое Карелию мы не можем отнести к горному району типичному, да, это... там Балтийский щит, это территория русская, равнинная, это равнинная территория. Ну, Карельская возвышенность, да, там максимальные отметки 400 метров всего не достигают, но реки бурные, порожистые, сплав там возможно организовать. Ну, вот мы упоминали реку Шуя в южной части Карелии, да, она, в общем-то, доступна даже для сплавов с детьми.
5: То есть вы имеете в виду, можно вот просто приехать, ну, скажем, на эту реку, не иметь с собой никакого обмундирования, более того, опыта никакого не иметь. Чего такого хочу? Хочу экстремально, хочу рафтинг. И вот, пожалуйста, спокойно можно это совершить.
6: Условия для этого есть, да. Это же касается, например, отдельных участков рек на Алтае, да, и в то же время в той же Северной Карелии, например, или, значит, в верховьях, как Катуни, например, да, и ее притоков, там, конечно, совсем другие условия, более сложные категории сплавов, ну, соответствующая подготовка нужна, обмундирование, оборудование и так далее.
5: То есть с собой шлем везем, веревки.
6: Естественно, строгое соблюдение техники безопасности, правил поведения на воде и так далее.
5: Я просто сейчас представила людей, которые вот в данный момент, может, у них там через неделю или там через две недели отпуск, и они до сих пор еще не решили, куда поехать, и вот понимают: о, точно, активный отдых, наверное, это мое. Вот, например, если это рафтинг или там трекинг, о котором мы говорили там, да, есть еще такая история, как спелеотуризм. Это тоже, ну, отдельная категория граждан, которые как бы понимают, что: о, точно, вот это мое. Вот если это мое, то куда? Где самые впечатляющие пещеры? И что ты понимаешь, что ты приехал, и все, и давай всем рассказывать, дыхание перехватило.
0: Или, может быть, по стопам хозяйки Медной горы,
5: тоже хорошо,
0: тут у нас,
5: да,
0: вот на Урале, хватает, наверное.
7: На Урале, Кунгурская пещера, наверное, известна, Пермский край, достаточно удобно посещать, недалеко от Перми, там порядка, наверное, там 200 километрах, не такая трудодоступная, то есть экскурсии производятся, можно попасть туда. Большое количество пещер у нас на Кавказе, ну, вот упомянутая сегодня Абхазия, Новый Афон, там даже сделали, по сути, метро в пещерах, то есть вагончики специальными, как метрострой сделали.
6: На поезде.
7: Да, вас отправляют туда, и там все эти сталагмиты, то есть натичные все эти формы рельефа.
6: Ну, это Абхазия.
5: Но это немножечко, да.
7: На Алтае, то есть помимо интереса, то есть, как сказать, природный объект, также исторический, то есть пещеры, как известно, раньше были жилищами для наших предков, вот какие-нибудь Денисова пещера, либо пещеры возле Бирюзовой Катуни, то есть, опять же, можно посмотреть с экскурсиями, то есть проводят ученые, как, собственно, раньше жили наши предки в стародавние времена, их быт, то есть можно прочувствовать себя пещерным человеком, на самом деле.
6: Да, а на Урале, кстати говоря, в этом плане знаменита Капова пещера в Башкортостане, где тоже там было место жительства древнего человека с наскальными рисунками, сохранившимися. Это все очень интересно.
5: Слушай, вот я сейчас слушаю, да, все вот это, и понимаю, что я, конечно, вот это спелеотуризм, это не очень мое, рафтинг, вот это не мое. Нет, мне вот ногами бы, чтобы вот, ну, вот увереннее быть, да? Но вот я сейчас подумала, может быть, вот меня же, я пока до сих пор еще не решила, куда я поеду. Может быть, в какую-нибудь пещеру завалиться, да посмотреть, что там интересненького.
0: Проводника с собой.
5: Обязательно. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро нач

0: Oscar.
1: I told you, they're the best.
2: Прогноз погоды на главном окружном.
3: 9 часов 14 минут. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе воздух прогреется до 26 градусов, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30, в Белоярском, Березово-Ленторе, Мегионе и Лангепасе 24 градуса выше нуля. В Покачах, Радужном и Когалыме столбик термометра поднимется на 20 градусов выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 27 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:19. Мы про путешествия продолжаем. Отпуск, такое дело, да? Кто-то вот уже в отпуске и наслаждается этим отпуском. Вот тот, кто в отпуске, Максим Г. Есть у нас один с тобой знакомый, Максим Г. Говорит, хочу привет. Максим, ну, пожалуйста. Причем непонятно, что хотел сказать Максим. Просто... Привет, в Хантах 25. Максим, что 25? Лет? Сантиметров, не знаю что, градусов. Максим, скажи, что ты имел в виду. Так, мы про путешествия. Слушайте, вот дошли, да, про спелетуризм поговорили, про рафтинг, про трекинг, все остальное. Но вот меня больше интересует все-таки автотуризм, да, потому что я большой любитель за рулем ездить. Какие маршруты сейчас на пике популярности? А самое главное, почему так происходит?
2: Наверное, начну с Чуйского тракта, одна из самых красивых дорог в мире. Поверьте, там журнал National Geographic в десятку входит, то есть можно посмотреть очень разнообразные ландшафты, пейзажи, начиная от степей, заканчивая Невани-Глиссальным полюсом, то есть где будете видеть ледники, вот эти все снежники. Дорога порядка, если смотреть от Новосибирска до границы с Монголией, почти 1000 километров, но самая красивая часть начинается в Республике Алтай, вот примерно там 400-500 километров будете ехать, и за каждым поворотом будет всегда по-другому, будет интересно, и ехать первый раз будет всегда как большое удовольствие водителю смотреть, собственно, за окружающим пейзажем. Дорога федеральная, качественная, то есть там большое количество и сервисов, и турбаз, то есть можно многодневно делать маршруты, и кольцевые разные, можно кольцевать через Телецкое озеро, отросток сделать через долину Чулышмана на пароме по Телецкому озеру, это младший брат Байкала, такое же глубокое озеро, там несколько сотен метров, тектоническое, и вернуться в Горный Алтайск.
1: Такой маршрут. Слушайте, самое сделать. Главное, чтобы на протяжении всей этой дороги никаких проблем с бензином не было, да, вот, чтобы вот эти проблемы, которые сейчас есть, они сейчас быстренько куда-нибудь улетучились, и спокойненько можно было взять свой автомобиль, оснастить его всем, чем нужно, там, да, ну, не знаю, там, какие-то спальные какие-то принадлежности, и спокойно путешествовать. Самое главное, чтобы был бензин. Вот это, мне кажется, самое важное.
3: Мне очень понравилась дорога от Абакана до Кызыла. Я, насколько знаю, она считается второй по сложности после военной грузинской дороги. Там такие красивые места, перевалы, вот как Максим Александрович сказал, что за каждым новым поворотом что-то неизведанное, красивое. Единственное, там хулиганят ребятишки, нитку натягивают через дорогу. А когда ты едешь в темноте и фарами ее освещаешь, кажется, что это веревка огромная, и люди тормозят.
1: Посмотри,
3: там даже...
1: какие шутники! Посмотри! А еще вот, кстати, если говорить о каких-то проблемах, которые могут возникнуть, ну или там о каких-то таких вещах, на которые стоит внимание обратить автотуристам, да, которые собираются в путешествие, скажем, а если делать это впервые по какой-то дороге? Вот, например, я сейчас поеду в Екатеринбург, дорогу от Ханты-Мансийска до Екатеринбурга, я ее практически с закрытыми глазами могу пройти, потому что я все знаю наизусть. Но хочется выехать куда-то вот в другие места, не знаю, в сторону Казани, в сторону, там, не знаю, Москвы, Санкт-Петербурга. Есть какие-то вещи, на которые точно стоит обратить внимание тем, кто собирается в такие путешествия?
4: Очень важно предварительную разведку, да, такую рекогносцировку выполнить, естественно, да, определиться с тем, что, какие объекты вас интересуют, как туда попасть, значит, подобрать соответствующие картографические материалы. Очень важно в ряде мест, где могут быть проблемы с сотовой связью, они сейчас тоже, в принципе, к сожалению, могут быть частенько во многих местах, даже в крупных городах. В первую очередь, чтобы у вас были бумажные варианты, да, таких карт, значит, чтобы вы могли, значит, в офлайн-режиме пользоваться этими материалами.
1: Самое главное, уметь пользоваться этими материалами. Да, они могут быть, конечно.
3: Ну, как раз подготовиться можно, у тебя еще 3 недели, чтобы подготовиться.
1: Выучить карту, так, хорошо. Что еще касается вот важного, что точно, ребята, вот собираетесь в автопутешествие, не забудьте это и вот это. Вот что, по вашему мнению?
2: Зарядное устройство.
1: Обязательно. Опять же,
2: нам нужно, если есть запас топлива в канистры, также необходимо, потому что неизвестно.
1: Сейчас нельзя.
3: Нельзя в канистры. Заправлять нельзя в канистры, а возить
4: с собой, запас топлива надо иметь, конечно же, это важно.
2: Ну, если время года зимнее, само собой, то есть там теплые вещи, либо там для разведения огня, чтобы мало быть.
1: Ну, то есть какой-то такой минимальный набор.
4: Запас воды, запас еды на всякий пожарный случай, как говорится.
1: Всякое может быть.
3: Идешь в лес на день, бери с собой на неделю.
4: Да. Все это верно.
1: Так, хорошо, продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом в

0: год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио Югра. Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
3: 9:26. Мы разговор продолжаем. Сергей пишет: доброе утро. Вместо бумажных карт можно установить навигационную систему, например, на Vitel. Вот мне интересно, в телефон или в систему автомобиля, да? Можно и туда, и туда, да, все это установить. Разговор о туризме-то продолжаем. И мы уже немножечко сегодня говорили об этом, да? Вот гастротуризм. Понятно, что где-нибудь за границей, но это даже прямо организовывают целые туры для того, чтобы можно было наслаждаться этим гастротуризмом.
4: Вот. Но все мы рабы желудка.
3: Ну, это совершенно это... точно. Вот что касается России, есть ли у нас регионы, которые могут похвастаться какой-то уникальной кулинарной культурой, зачем точно стоит поехать?
5: Ну, это есть практически в каждом российском регионе, и как статистика показывает, ну, не меньше, чем 65% всех туристов, они все так или иначе пробуют местную кухню.
3: Ну, конечно. Да.
5: И причем вот этот прирост порядка 10-15% в год составляет.
4: Килограмма.
5: Желающих отведать. Значит, ну, если начинать издалека, да, Приморье, да, это морепродукты, да, это, значит, морские огурцы, трепанги, мидии, это папоротник.
3: То есть это все, что вот здесь вот можно спокойно руками практически выловить.
5: Да, да, да, да, да, да. Это лососевые рыбы, да.
3: Тут самое главное, значит, чтобы белкового удара не случилось, да, знаете, вот это есть большая проблема, люди, которые приезжают куда-то в страну, где очень много, или там в место, где очень много морепродуктов, случается белковая проблема такая случается.
5: Если мы просто называем регион Татарстана, то сразу же первое, что вспоминается, это чак-чак.
3: Да, конечно. Ауч-пучмак, вы меня извините. Конечно, вы что,
4: Армения, насколько я знаю, в 2014 году лаваш стал нематериальным наследием ЮНЕСКО. Лаваш. Потому что любое, что ты из него завернешь, превращает его в блюдо уже.
5: Да. Это Дагестан чуду, например, да. Это осетинские пироги.
3: О, боже, да.
5: Да, это что еще у нас на Кавказе? Хачины, хинкал.
3: Хинкал тоже, да, конечно, конечно.
5: То есть у нас, у каждого региона есть такая своеобразная визитная карточка.
6: Уральские посекунчики.
3: Да, обязательно.
4: Сколько там у нас еще до обеда?
3: Что касается Югры, тоже здесь очень много чего стоит попробовать. Люди, которые там, не знаю, никогда не ели стерлить, или там муксуна, или какие-то медведя там, или еще какие-нибудь. Они, конечно, в восторге в полном от того, что здесь так легко.
4: Дикоросов столько.
3: Дикоросов, да. И на самом деле это не так дорого, если честно. Причем, знаете, в прошлом году я была в Москве, а там был гастрономический какой-то фестиваль на ВДНХ. И мне, к сожалению, там 2 дня или 3 дня длился этот фестиваль, и я, к сожалению, попала только на последний. Всего не попробовать, потому что регионов ого-го сколько много, они каждый представили что-то невероятное. Я попала в Бурятию, в смысле, просто так получилось, что оказалась рядом с ларечком из Бурятии, и там, пожалуйста, тебе вот все, что там
4: все,
3: готовят.
4: Все, что не приколочено, конечно, все съела.
3: Я хочу сказать, что и денег я немножко километр потратила, но как я насладилась великолепием, и понимаю, что да, это вот моя, например, еда, точно. В общем, в любой регион приехать, и в любом регионе можно найти что-то такое, что зацепит.
4: Перед тем, как ехать, можно еще меню открыть какого-нибудь региона, да, и посмотреть, что ты заранее будешь есть, и себе добавить туда.
3: Знаешь, я хочу сказать, перед тем, как поехать, надо неделю не есть, чтобы где-то там нормально все можно было.
4: Ну вот потом заворот.
3: Да, продолжим разговор через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра.
2: Новости. Новости на главном окружном.
7: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует образцовую подготовку к отопительному сезону. Югурские дорожники пополнили Убертышский бассейн почти 7 миллионами мальков муксуна. Ханты-Мансийск готовится к 3-му всероссийскому свадебному фестивалю. Югра активно готовится к предстоящему отопительному сезону, вкладывая значительные средства в модернизацию инфраструктуры. Общий объем финансирования составит внушительные 5 миллиардов 440 миллионов рублей, из которых почти 2 миллиарда – средства регионального бюджета. Основная часть этих инвестиций

0: пойдет на обновление тепла, водоснабжения и водоотведения. Планируется заменить более 105 километров изношенных сетей. Важно отметить, что регион уже полностью обеспечен топливом для отопительного периода. Имеются достаточные запасы угля и нефтепродуктов. А для обеспечения бесперебойной работы и оперативного реагирования на любые нештатные ситуации сформировано 443 круглосуточные аварийные бригады. Персонал активно проходит противоаварийные тренировки. Второй Сургутский мост через Обь не только открыл новые возможности для транспортной доступности и экономического развития Югры, но и служит примером ответственного отношения к окружающей среде. В рамках его строительства дорожники провели масштабную акцию по восстановлению рыбных запасов. И на финальном этапе в Обертышский бассейн выпустили около 7 миллионов мальков муксуна. Как сообщили в окружном управлении автодорог, все природоохранные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с законодательством и проектной документацией. Руководство учреждения во главе с директором Артемом Чуканом проинспектировала работу Югорского рыбоводного завода, подтвердив высокую эффективность программы. Это показывает, что забота о природе является неотъемлемой частью дорожного строительства, а не просто формальным требованием. Дорожные службы приступили к ремонтным работам на участке федеральной трассы, соединяющей Тюменскую область и Югру, в районе поворота на Горноправдинск. По сообщениям автомобилистов, активно пользующихся этим маршрутом, на проблемном отрезке уже снят верхний слой асфальтобетонного покрытия. Напомню, этот участок давно находится в неудовлетворительном состоянии и вызывает постоянные нарекания со стороны водителей, для которых данная трасса является основной при поездках в Тюмень и обратно. И последние две пары, чьи сердца соединятся на третьем всероссийском свадебном фестивале в Ханты-Мансийске, решили начать свою семейную жизнь с необычного приключения. Сотрудники Национального центра «Россия в Югре» Александр Попов и Петр Зинченко, а также их избранницы Надежда Карипанова и Алена Буторова, отправились в сплав на каное по Иртышу. Стартовав у маяка, они преодолели 5 километров и финишировали у моста «Красный дракон», где загадали сокровенные желания. Каное, сделанное югорским ремесленником Юрием Веселовым, стало настоящим испытанием. Чтобы двигаться вперед, а не крутиться на месте, нужно было грести в унисон, чувствовать друг друга без слов. Доверие, синхронность и взаимопонимание – вот что, по словам участников сплава, является фундаментом крепкой семьи. Это совместное испытание стало для пар своего рода репетицией их совместной жизни, которая начнется уже завтра с церемонии бракосочетания в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио «Югра».

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 35 минут. 7 июля, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске в течение дня плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 31 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе до 26 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30. В Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе и Лангепасе воздух прогреется до 24 градусов. В Покачах, Радужном и Когалыме плюс 20. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 27 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:38. Куда из Югры отправиться в отпуск? Какой вид отдыха выбрать? Активный, пассивный, гастрономический или там рафтинг, или трекинг?
2: Мне кажется, гастрономический отдых вообще никакому не мешает.
1: Думаешь?
2: Можно совмещать с любым.
1: Ну, или все-таки давайте поговорим еще и о том, что существует же все-таки медицинский туризм в России.
2: Тем более в нашем возрасте это очень актуально.
1: Говорите про свой, молодой человек, говорите про свой. Так, в гостях у нас, напомню, специалисты, которые в отдыхе вообще все понимают. Доценты Высшей экологической школы ЮГУ Максим Борисенко и Сергей Теслинок. Мы про туризм, потому что, ну, люди из географии работают, знают, как там, что, где, на какой параллели.
2: Да.
1: Вот что касается медицинского туризма. Куда точно стоит поехать?
2: Где и... лучшие санатории, да, и центры, да, здоровья?
3: У нас есть традиционные районы, да, мы с вами говорили о рекреации, да, восстановлении сил человека после вот такого напряженного года работы за очень короткий период достаточно. Ну, это, конечно, курорты Северного Кавказа у нас, Кавказский минеральный район, Кавказских минеральных вод. Тут и Пятигорск, и Железноводск, и Синтуки, минеральные воды, собственно, да. Значит, это курорты Крыма, значит, это курорты, которые, ну, сегодня упоминаемая уже Белокуриха, да, даже...
1: Это же Алтай, да?
3: Алтайский край,
1: так.
3: Да. Это, значит, достаточно вспомнить в европейской части первый официальный курорт в России, который... к открытию которого Петр Первый руку еще приложил, марсальные воды в Южной Карелии, да, вот. А Марс – бог войны, да, то есть, ну, лечили воинов, которые
2: битвы. А, вот так вот?
3: Ну, конечно,
2: оттуда,
3: да. Это название,
2: да?
3: Марсальные воды, да.
1: Здорово.
3: Вот, поэтому, ну, достаточно много таких мест, где вот в течение периода восстановления человек может и обследоваться, да, и получить какие-то необходимые процедуры, при необходимости лечения будет назначено и так далее.
1: Слушайте, но много же здесь еще и в Тюменской области всяческих курортов, там источников очень много, да, и сейчас это очень развивается, и потом, я имею в виду, что вот если вдруг, ну, нет возможности далеко куда-то поехать, вот, пожалуйста, Тюмень, вот Ханты-Мансийская и вообще в целом от округа недалеко, можно и там найти, да. Что касается источников в Тюменской области, это все же, ну, все же за правду?
4: Конечно. Источники хлорида натрия, йода бромный, то есть состав воды, искали, как обычно у нас рассказывают, нефть. Нашли тоже другое золото. То есть там порядка больше десятка разных источников вокруг Тюмени, вокруг Тобольска имеются. То есть там, понятно, разная инфраструктура, на разный кошелек. То есть, понятно, у всех свои особенности имеются финансовые. Также санаторий строят. То есть там, не знаю, самый известный, наверное, самый дорогой санаторий Сибирь, и недалеко от Тюмени. То есть там также можно пройти полный курс лечения, можно и без лечения. Опять же, вода будет полезна в любое время года. Ну, само собой, все должно быть в меру. То есть, как и любой отдых, и лечение, нельзя переусердствовать. То есть даже самые источники, там 20-30 минут, выше уже будет.
1: Ну, там уже специалисты,
4: большая, да,
1: понятно, тебя ведут будет по этому лечению.
2: Вот, кстати, по поводу ведения, когда тебя ведут. Вот паломничество и религиозный туризм каким-то образом у нас... Я понимаю, что все Золотое кольцо, это, скорее всего, религиозный туризм, потому что там монастыри, там Кремли, там какие-то церкви. Вот, а куда еще можно поехать человеку, который интересуется религиозными мотивами?
3: Ну, Золотое кольцо, там тоже разделение такое на две большие группы может быть, и не всегда сочетать можно. Это историко-архитектурные памятники, еще важная составляющая, да, то есть человек не обязательно может как паломник по этим местам пройти. Ну, это мы говорили с вами, например, сегодня уже о Кунгуре, о знаменитой Кунгурской ледяной пещере, а рядом находится Белогорский монастырь, к примеру, да, значит, как говорят, его третьим Афоном называют, да. Значит, это, опять же, районы наши поволжские, да, республики. Здесь наряду с центрами, которые являются центрами христианства, да, это мусульманские святыни религии в Татарстане, да, в Башкортостане. В той же европейской части Калмыкию нужно вспомнить. Это вообще, это даже очень недооцененный, да, с точки зрения туризма регион, потому что в европейской части, вот представьте, у нас, во-первых, уникальные природные условия, значит, пустыни, да, сочетание со степями, выход к Волге, те же самые лотосы, да, Это центр буддистской культуры. Mm-hmm. Это религия, которая в Европе больше нигде не представлена. Mm-hmm. Да, ближайшие регионы это в Сибири у нас.
4: Бурятия.
1: Да, да, Бурятия.
3: Бурятия. Вот, поэтому вот здесь такое сочетание на очень небольшой территории, да, ведущих мировых религий даже.
1: То есть получается, куда ни кинь, куда ни ткни, точнее, по территории Российской Федерации, здесь тебе и гастрономический отдых, здесь тебе и активный, и пассивный, и религиозный, и медицинский. Главное знать, куда ехать.
2: Вот Игорь нам пишет, у меня вопрос к экспертам, говорит, а можно ли переотдыхать в жизни? Переотдыхать так, чтобы надо было лечить тяжелым и изнурительным трудом.
1: Да, можно, можно, Игорь, можно. Мы думаем, что да, да, все, все в наших руках. Хочется, конечно, поблагодарить специалистов сегодняшних. Напомню, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Максим Борисенко, Сергей Теслинок, Сергей Адамович, кандидат географических наук. Вам спасибо за подробнейший разговор. Я думаю, что те люди, которые еще до сих пор не определились, куда поехать в отпуск, вот, который сейчас уже, вот я, например, да, в принципе, несколько себе галочек-то оставила, да. И раз уж в Екатеринбург поеду, там тоже есть где глаз так остановить и ноги выкинуть, так сказать. Спасибо.
2: Главное, в пещере нигде там не забудьте.
1: Спасибо, что пришли. До свидания.
3: Спасибо вам, спасибо нашим слушателям. Хорошего отдыха.
1: До свидания.
2: Спасибо большое, всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:53. Самое время подвести итоги голосования сегодняшнего. Мы выясняли, кто вы в отпуске. Тюлень, вот это когда пассивный отдых, когда вот это лежать, ничего не делать, только сбоку на бок переворачиваться. Или все-таки сайгак, который... только приезжает и все
2: и
1: только...
2: Носится, да, как
1: да,
2: угорело.
1: Как сумасшедший. Я уже проголосовала за вариант сайгак, и так сделали почти 48% тех, кто находится в компании с нами,
2: ну,
1: принимает участие в голосовании.
2: Получается.
1: Чуть больше. На два голоса побольше у тюленя. Ну, так и день еще не закончился, понимаешь?
2: И вообще, мне кажется, тут главное, если вы тюлень, не начинать с этого отпуск, потому что он может весь в горизонтальном положении пройти, правда. Мне кажется, лучше сначала побегать с сайгаком, потом устанешь, и потом уже по
1: Я хочу сказать, лишь бы вот этот вот отдых, особенно если это куда-то за границу куда-то, ну или там совсем далеко, лишь бы он не превратился в какое-то беспамятство, потому что я знаю таких людей, которые, знаешь, очень долго ждут, знаешь, такие целый год такие во всем себе отказывают, приезжают в отпуск, ну, например, в какую-нибудь страну, где все включено, а там же ты понимаешь это и
2: конечно.
1: Вот это, а все же безлимитное.
2: Я как бы не понимаю, я только от тебя это слышал, для меня пока еще это фантастика.
1: Я тебе очень советую попробовать, лишь бы здесь не наступить, понимаешь, вот в это вот, в лужу в эту синенькую, чтобы...
2: Или на пробку, да, как говорят еще.
1: Да, чтобы, не дай бог, не прошел отдых у тебя в таком...
2: Так ведь неинтересно, мне кажется. Получается, что в памяти-то практически ничего не остается. Только головные боли.
1: Я вот буквально некоторое время назад ездила отдыхать. В одном самолете со мной летел человек, который уже зашел на борт самолета в измененном состоянии. Там совсем, он совсем был готовый.
2: Боится летать, может быть, человек что-то.
1: Не знаю. Ну, там в дьюти-фри прикупил. Надо. В самолете нельзя. В самолете нельзя, закрыто там все. Он бедный, долго старался. Именно поэтому до вылета все это сделал. Мы отдыхали там 2 недели. Так получилось, что он в одном отеле со мной отдыхал. И за эти 2 недели я его трезвым не видела ни

0: разу. Ну, так... Просто ни разу. И когда
1: человек
0: мы...
1: программу максимум выполнил.
0: Когда мы летели обратно, ну, естественно, тоже на этом самолете, этот человек ходить не мог. Он просто сидел и перемещался, ну, практически ползая, потому что ему было очень плохо. Просто я не понимаю, зачем тратить колоссальное количество денег на то, чтобы вот в беспамятстве
1: провести. Казалось внешне, что ему плохо. На самом деле внутри он ликовал, я думаю, из-за того, что я все попробовал. Ни одного стакана мимо не пропустил. Все сделал.
0: Ну да, да, да. Здесь тем более все другое. Да, не то, что там дома. Я просто к тому, что ну насыпьте себе песка, если хотите вот это в беспамятство впасть. Но насыпьте себе песка в ванную. Включите воду, включите вентилятор. Не знаю, в интернете найдите, как птички поют. Все, вот их картинку там. Просто выезжать никуда не надо. Сколько денег.
1: Сэкономить
0: сколько
1: можно
0: денег.
1: Действительно.
0: Невероятное количество.
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует образцовую подготовку к отопительному сезону. В окружном центре стартовала вторая смена Всероссийского форума Добрина. Ханты-Мансийск готовится к третьему Всероссийскому свадебному фестивалю. Югра активно готовится к предстоящему отопительному сезону, вкладывая значительные средства в модернизацию инфраструктуры. Общий объем финансирования составит внушительные 5 миллиардов 440 миллионов рублей, из которых почти 2 миллиарда – средства регионального бюджета. Основная часть этих инвестиций пойдет на обновление тепловодоснабжения и водоотведения. Планируется заменить более 105 километров изношенных сетей. Важно отметить, что регион уже полностью обеспечен топливом для отопительного периода. Имеются достаточные запасы угля и нефтепродуктов. А для обеспечения бесперебойной работы и оперативного реагирования на любые нештатные ситуации сформировано 443 круглосуточные аварийные бригады. Персонал активно проходит противоаварийные тренировки. Будущее российского добровольчества формируется в Югре. В Ханты-Мансийске стартовала вторая смена Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Почти 300 активных и целеустремленных людей, руководители доброцентров, представители власти, движения «Мы вместе», некоммерческого сектора, а также волонтеры и эксперты собрались вместе, чтобы сделать добро нормой жизни. В течение 5 дней региональные команды будут не просто обмениваться опытом, а создавать будущее. Результатом этой интенсивной работы станут реальные дорожные карты, методики и практические решения, которые позволят командам эффективно развивать добровольчество на местах. Это инвестиция в будущее, где каждый регион сможет использовать передовые подходы для укрепления гражданского общества. Отмечу, форум, проходящий в Национальном центре «Россия» в Югре, организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства округа, автономной некоммерческой организации Академии развития гражданского общества «Добрина», Росмолодежи, Ассоциации «Добро.РФ» и Молодежного центра «Югры». В честь 95-летия старейшего СМИ Югры, газеты «Новости Югры», медиахолдинг «Югра» запустил уникальный цифровой ресурс – интерактивный одностраничный сайт. Это настоящая летопись региона, охватывающая более 9 десятилетий. Здесь можно найти оцифрованные номера газеты разных лет, архивные документы, личные фотографии и эксклюзивные свидетельства ветеранов журналистики. Проект наглядно демонстрирует эволюцию издания, его трансформацию от первых названий до сегодняшнего дня и, что самое важное, отражает изменения в жизни самой Югры. Как подчеркнули, и это начинание яркое тому подтверждение. Вали в ханово приключения сотрудники Национального центра «Россия» в Югре Александр Попов и Петр Зинченко, а также их избранницы Надежда Карипанова и Алена Буторова, отправились в сплав на каное по Иртышу. Стартовав у маяка, они преодолели 5 километров и финишировали у моста «Красный дракон», где загадали сокровенные желания. Каное, сделанное югорским ремесленником Юрием Веселовым, стало настоящим испытанием. Чтобы двигаться вперед, а не крутиться на месте, нужно было грести в унисон, чувствовать друг друга без слов. Доверие, синхронность и взаимопонимание – вот что, по словам участников сплава, является фундаментом крепкой семьи. Это совместное испытание стало для пар своего рода репетицией их совместной жизни, которая начнется уже завтра с церемонии бракосочетания в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10 часов 4 минуты. 7 июля, вторник. Сегодня Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе немного утро. Про летние блюда. Я имею в виду про еду, раз уж мы начали. У нас тут в студии тут еда вкусная стоит в честь дня рождения коллеги. Коллега Света, мы, конечно же, поздравляем тебя с днем рождения. И спасибо за вкусняшки, которые мы чуть попозже попробуем. Так вот.
5: Едой бы это не назвал.
0: Ну, это десерт. И тем не менее. Есть список самых летних блюд, которые, собственно, россияне летом чаще всего употребляют.
5: Окрошка, наверное, на первом месте.
0: На первом месте ягоды.
5: Да?
0: На втором месте шашлык, окрошка на третьем месте. Россияне отмечают, что в любое время, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные, очень дорогие. А что касается лета, то это, конечно, вкуснота невероятная.
5: Особенно если в лесу с куста ягоды есть, что вообще невероятно.
0: Окрошка вкуснее тоже летом, учитывая то, что окрошка картошку сейчас можно приготовить в любое время года. Как по мне, так самая вкусная крошка летом, потому что и огурцы вкуснее, и редиска вкуснее. Ну, то есть,
5: но это опять же, если это домашнее.
0: Не только, но же продается такое уже, да? Как бы, ну, можно же взять не гладкие огурцы, которые вода, да, и просто запах, а прямо вот нормальные огурчики, пупырковые, вон, пожалуйста.
5: Пупырковые. Просто вот тут недавно было у друзей, и мы ели домашние огурцы вот с грядки. И это ведь небо и земля, это совершенно разные продукты.
0: Да, конечно. Учитывая то, что сейчас можно, ну, например, у меня вот нет огорода никакого, да, и хотелось бы, правда, хотелось бы кусочек огорода. Есть у кого-нибудь кусочек огорода? Я приду, огурцы посажу.
5: Вот некоторые люди, я обращаю внимание, даже вот в многоэтажных домах возле дома, здесь в палисадничке, некоторые устраивают себе небольшой огородик, но кто-то цветочки выращивает.

0: вот если цветы выращивают, почему нельзя, например,
1: там,
0: лучок?
1: Ну, слушай, там лучок, там тоже по согласованию с этой управляющей компанией, по согласованию с жильцами, со всеми жильцами и все остальное. Так чаще всего в деревяшках происходит. Знаешь, вот здесь у нас есть дома, где вот, собственно, палисаднички такие есть, и как будто бы за каждой квартирой закреплено парочка грядок, где ты можешь, да. Но я вообще, на самом деле, тебе серьезно говорю, вот кто-нибудь бы безвозмездно, то есть предоставил бы мне какой-нибудь участок там, да пусть без домика, пусть там, ну хотя нет, домик тоже можно, чтобы можно было там где-то там поработал немножко на огороде.
0: Сейчас тебе возрастут требования.
1: Чтобы
0: обязательно было обработано от насекомых. Но... Чтобы там грибочки росли,
1: нет,
0: ягодки
1: грибочки,
0: рядом были.
1: Грибочки нет.
0: Банька, чтобы стояла.
1: Слушай, ну это да.
0: С купелью, да с чаном подогреваемым.
1: Есть у кого-нибудь такой участок без возмезда? Так вот, еще раз, ягоды, шашлык, окрошка. Это три лидирующих места, которые россияне летом прямо уплетают за обе щеки. Дальше мороженое на четвертом месте. И есть, конечно, и те, кто говорит, что... Ну, на вопрос о том, с какими яствами, там, с какой вкуснятиной лето ассоциируется. Вот, пожалуйста, то, что я назвала. Но есть те, кто говорит, и лето. Там еда, ну такое себе, пока вот этот жарко,
0: жара,
1: и все такое.
0: Конечно,
1: а вот квас, да не сильно ледяной, да такой прохладный, да чтобы хлебный, да чтобы вот с нормальным количеством газиков, чтобы выпил, и вот, понимаешь, все растеклось, вот это вот все
0: по
1: у тебя.
0: По всей телесной периферии,
1: по всей теле, да. И тогда лето можно считать таким стопроцентным, что ли. Но вот я из этого списка вообще бы ничего не убирала, правда. И ягоды, и фрукты, и шашлык, и окрошка. И, конечно же, квас. И мороженое, и вот такие вещи, которые ты только летом можешь себе позволить, правда.
0: Но я могу сказать, что действительно, ведь зимой, в течение зимы шашлык вот практически не ешь.
1: Да, конечно,
0: окрошку я вообще не ем никогда, но тем не менее, вот только когда ты меня угощал, пробовал. Но шашлык, мне кажется, вот летом я бы на первое место его поставил. Ну и ягоды, само собой, которые вот ты придешь в лес и прямо с кустика поешь, это что-то невероятное.
1: Лишь бы не унесли в лесу, я же тебе говорю. Кстати, вот по поводу вот этого гриб, да, сегодня, как это забыла, называется?
0: Трутовик.
1: Трутовик или все. Я уже посмотрела, как выглядит этот трутовик, да, и прочитала про него, и действительно отзывы какие-то супер-пупер. То есть если как только сейчас найдется человек, который, Даш, ну на вот тебе этот, как его, участочек, вот там
0: и вот
1: тебе грядочки.
0: Гриб, трутовик, да.
1: На, только гриб притащи, чтобы тебя комары не унесли. Ой, классно будет!
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 7 июля, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 31 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе 26 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30. В Белоярском, Березово, Лентории, Мегионе и Лангепасе 24 градуса выше 0. И плюс 20 в Покачах, Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 21 градус тепла, в Тюмени плюс 28. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. 7 июля сегодня, напомню, кто, какой
2: вторник,
1: день-то,
2: кто? Сегодня
1: кто?
2: Вторник,
1: я
2: да.
1: еще не в отпуске, я дни уже путаю. По поводу огорода, да? Никто, короче, не готов мне
2: безвозмездно давать. Да. То есть конечно.
1: Иди и дашь своими руками сама. И вот, пожалуйста, Виктория пишет. У меня... Доброе утро, ребята, говорит Виктория. Доброе утро. У меня есть дача и парник, но зимой на подоконнике под ультрафиолетовой лентой у меня растут помидоры черри и балконные огурчики.
2: Класс.
1: Покупает все Виктория на маркетплейсе. Семена помидоров, клюква в сахаре и балконное чудо. Какие названия?
2: Клюква в сахаре — это название помидоров?
1: Помидоров, клюква в сахаре, балконное чудо. Растут прекрасно. Огурчики балконные отлично растут, но им надо большую тару, говорит Виктория, литров на 8-10. Так что
2: на 8-10.
1: Так что все в ваших руках. Это Виктория намекает на то, что нечете просить у кого-то кусочек огорода. Дело в том, что у меня нет балкона. Где я буду растить?
2: Вот у меня сестренка, у нее тоже нет балкона, она на первом этаже живет. И она себе на окне сделала так в несколько ярусов полки. Она там фиалки выращивает.
1: Ну, вот фиалки не помидоры, понимаешь?
2: Да я понимаю, но ты ведь и помидоры можешь, черри, они, наверное, не растут там двухметрового роста.
1: Нет, я не знаю, какого роста они растут. Надо еще понимать, что, во-первых, у меня нет балкона, а во-вторых, так просто сложились обстоятельства, а во-вторых, у меня есть два кота, котик и кошечка. Я боюсь, что когда я на подоконник поставлю эти красивые огурчики и помидорчики, за которыми я буду честно ухаживать, я боюсь, что не дождусь я урожая, как в детстве с абрикосами или там с урюком каким-нибудь, да, когда ты понимал, что с пацанами пойти, пацаны на деревья лезли, зеленые скидывали, а ты их потом ела, понимаешь? Но потому что, ну, хотелось очень, понимаешь? Нет бы дождаться. Здесь будет то же самое. Поэтому здесь надо выбирать. Либо кто-то в конце концов даст мне, пусть в аренду, пусть там, не знаю,
2: все-таки
1: нет, хотя безвозмездно.
2: Не успокаиваешься ты, да, по этому поводу. Кто-то найдет и даст тебе.
1: Но вдруг есть люди, у которых есть дачный участок, на который они не ездят.
2: Невероятно надоел.
1: Ну, конечно, они не ездят на него. Ну, просто у них, ну все, закончились силы, закончилось желание.
2: Единственное, что ты можешь попробовать, это наняться крепостной куда-нибудь.
1: Не хочу я никакой крестьянкой. На меня посмотри, как... Нет, нет.
2: Собственно, ты, скажем, ухаживаешь за дачей, выращиваешь там огурчики, помидорчики.
1: А они мне потом взамен что?
2: А потом ты по бартеру, то есть вот сколько как потопал, как говорится,
1: нет,
2: так и полопал.
1: Нет,
2: 10% урожая, например,
1: нет,
2: себе.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Крепостные, вот это вот все где-то там. Нет, это я не согласна. Вот если вот в какой-то там на долгосрочную какую-то перспективу, лет на несколько, дать мне, ну просто, ну правда, ну бывает такое, слушай, ну вот он стоит, этот дачный участок. Он у меня у родственников в Екатеринбурге. Ну стоит этот дачный участок.
2: Стоит, есть, пить не просит. Чего я тебя туда запускал? Это знаешь, как... По-моему, Ян Арлазоров рассказывал, что ли, миниатюру такую, когда соседи, ну, вот у них день рождения, и я по поводу вот бартера, обмена, так. И когда что-то у них там не было еды какой-то, он к соседу говорит, приходит, давай мы, говорит, с тобой по бартеру, ты нам, мы тебе утюг ненадолго погладить, а ты нам буженины ненадолго поесть. Вот ты так же можешь договориться.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта, 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год, работу только с беспилотниками, никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра демонстрирует образцовую подготовку к отопительному сезону. В окружном центре стартовала вторая смена Всероссийского форума Добрина. Ханты-Мансийск готовится к третьему Всероссийскому свадебному фестивалю. Югра активно готовится к предстоящему отопительному сезону, вкладывая значительные средства в модернизацию инфраструктуры. Общий объем финансирования составит внушительные 5 миллиардов 440 миллионов рублей, из которых почти 2 миллиарда – средства регионального бюджета. Основная часть этих инвестиций пойдет на обновление тепловодоснабжения и водоотведения. Планируется заменить более 105 километров изношенных сетей. Важно отметить, что регион уже полностью обеспечен топливом для отопительного периода. Имеются достаточные запасы угля и нефтепродуктов. А для обеспечения бесперебойной работы и оперативного реагирования на любые нештатные ситуации сформировано 443 круглосуточные аварийные бригады. Персонал активно проходит противоаварийные тренировки. Будущее российского добровольчества формируется в Югре. В Ханты-Мансийске стартовала вторая смена Всероссийского форума.

0: форума развития гражданского общества Добрина. Почти 300 активных и целеустремленных людей, руководители доброцентров, представители власти, движения «Мы вместе», некоммерческого сектора, а также волонтеры и эксперты собрались вместе, чтобы сделать добро нормой жизни. В течение 5 дней региональные команды будут не просто обмениваться опытом, а создавать будущее. Результатом этой интенсивной работы станут реальные дорожные карты, методики и практические решения, которые позволят командам эффективно развивать добровольчество на местах. Это инвестиция в будущее, где каждый регион сможет использовать передовые подходы для укрепления гражданского общества. Отмечу, форум, проходящий в Национальном центре «Россия» в Югре, организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства округа, автономной некоммерческой организации Академии развития гражданского общества Добрина, Росмолодежи, Ассоциации «Добро.РФ» и Молодежного центра Югры. В честь 95-летия старейшего СМИ Югры, газеты «Новости Югры», медиахолдинг «Югра» запустил уникальный цифровой ресурс – интерактивный одностраничный сайт. Это настоящая летопись региона, охватывающая более 9 десятилетий. Здесь можно найти оцифрованные номера газеты разных лет, архивные документы, личные фотографии и эксклюзивные свидетельства ветеранов журналистики. Проект наглядно демонстрирует эволюцию издания, его трансформацию от первых названий до сегодняшнего дня и, что самое важное, отражает изменения в жизни самой Югры. Как подчеркнул руководитель проекта Владимир Меркушев, главная задача журналиста остается неизменной – донести правду до читателя, и это начинание – яркое тому подтверждение. И последние две пары, чьи сердца соединятся на 3-м всероссийском свадебном фестивале в Ханты-Мансийске, решили начать свою семейную жизнь с необычного приключения. Сотрудники Национального центра «Россия» в Югре Александр Попов и Петр Зинченко, а также их избранницы Надежда Карипанова и Алена Буторова, отправились в сплав на каное по Иртышу. Стартовав у маяка, они преодолели 5 километров и финишировали у моста «Красный дракон», где загадали сокровенные желания. Каное, сделанное югорским ремесленником Юрием Веселовым, стало настоящим испытанием. Чтобы двигаться вперед, а не крутиться на месте, нужно было грести в унисон, чувствовать друг друга без слов. Доверие, синхронность и взаимопонимание – вот что, по словам участников сплава, является фундаментом крепкой семьи. Это совместное испытание стало для пар своего рода репетицией их совместной жизни, которая начнется уже завтра с церемонии бракосочетания в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Сегодня 7 июля, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 28, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 31 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском и Пытьяхе днем до плюс 26, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30, в Белоярском, Березово, Линторе, Мегионе и Лангепасе воздух прогреется до 24 градусов, в Покачах, Радужном и Когалыме плюс 20. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске плюс 21, в Тюмени 28 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 7 июля, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра 1-0 в недельном зачете в мою пользу. Спасибо моим подсказчикам. Mm-hmm. Без вас, конечно же, не случилось бы этой победы в 16-3 в общем зачете, я сейчас имею в виду.
2: Поэтому
1: да?
2: Мне очень сильно нужны подсказчики.
1: Давай
2: чтобы
1: так.
2: Хотя бы так, как это? Подсластить пилюлю,
1: да,
2: так скажем.
1: Смотри, давай так. Если ты, короче, сейчас выигрываешь, ну, в смысле,
2: ага,
1: вот...
2: Сегодня,
1: да. Я тебе подарю 4 победных балла для общего зачета.
2: Подачки мне ваши.
1: Ну что? Ну подожди. Ну правда, у меня их 16, у тебя всего 3. И это же не... Это же как будто бы не моя заслуга. Это же заслуга всех тех, кто мне помогает. Поэтому что, подарим ему 4? Если он сейчас отгадает в общий...
2: Ну если ты каждый раз, когда я выиграю, будешь по 4 дарить, тогда
1: ты выиграешь.
2: Это справедливо.
1: Подожди, нет, тогда ты выиграешь.
2: Тогда я могу выиграть.
1: Нет.
2: Да нет, давай будем по чесноку.
1: Ладно, как хочешь.
2: Давай по чесноку.
1: Смотри,
2: я хочу, чтобы все было справедливо, потому что это звучит как унижение.
1: Неправда, это широкий жест, понимаешь, я готова.
2: Улыбка-то какая-то у тебя не очень.
1: Неправда, я готова, смотри, я готова, ты сам не захотел. Поуговаривать тебя, что ли, я не пойму.
2: Не надо.
1: Ну тогда ладно. Сегодня клевое слово, красивое. Состоит из 2, 4, 6, 8, 10, 12 букв. Ну так, чтобы
2: это
1: сразу...
2: Это из тех слов, которые ты вчера там называла, которые вот сложно произносимые там, в книге рекордов Гиннесса.
1: Да нет,
2: где-то,
1: нормальное
2: нет?
1: Слово с 12
2: Ладно.
1: Букв. Мне кажется, не ошиблось. 2, 4, 6, 8, 10, 12
2: букв. Ну, мы на вскидочку будем, не будем точно считать,
1: да.
2: Поэтому...
1: Ладно, поехали. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, ваши подсказки очень нужны Николаю.
2: Очень
1: сегодня
2: нужны.
1: Игра клевая, как всегда, с Игнатом Николаевичем. Поехали. Это радар, который работает в полной тишине и замечает не звук, а его отсутствие.
2: Радар в полной тишине. Тишинометр.
1: Нет.
2: Там буквы еще посчитать
1: нет,
2: надо.
1: Нет. Это искусство читать между строк реальности, где опасность пишет не чернилами, а намеками.
2: Так,
1: подсказчики.
2: Это подсказки, это нюансы.
1: Да нет. Подсказчики.
2: Вообще
1: это
2: никого
1: мышца
2: нет.
1: Внимания, которую невозможно накачать до предела, но можно тренировать до тех пор, пока она не начнет реагировать раньше, чем ты осознаешь сигнал.
2: Елена пишет предсказание, Марина пишет концентрация.
1: Нет, девочки, нет. Это умение слышать шепот там, где другие привыкли к крику, и видеть тень там, где другие видят свет.
2: Чувствительность. Нет,
1: еще давайте варианты. Давайте.
2: Марина только с Еленой подсказали.
1: Это мост между подсознанием и реальностью, по которому тревога переходит в действие до того, как станет угрозой.
2: Взаимопомощь, пишет
1: нет.
2: Сергей Одиночество, пишет
1: нет.
2: Елена.
1: Нет, это единственный инструмент, который не защищает от ошибок, но гарантирует, что ты увидишь их раньше, чем они увидят тебя. Вот это очень прозрачная подсказка.
2: Так, прямо мне кажется. Пишет
1: нет.
2: Елена. А можно еще раз прозрачную
1: Смотри,
2: подсказку?
1: Вот сейчас очень внимательно
2: Давай,
1: слушайте.
2: Попробуем.
1: Это единственный инструмент, который не защищает от ошибок, но гарантирует, что ты увидишь их раньше, чем они могут увидеть тебя.
2: Предсказание,
1: интуиция,
2: пишет Артем.
1: Да нет же, все в его.
2: Инстинкт, пишет Марина.
1: Нет, завис комп.
2: И, соответственно, подсказки все зависли, да?
1: Слушай, надо же.
2: Красноречие, пишет Елена.
1: Нет.
2: Проницательность, пишет Марина.
1: Нет. Это способность присутствовать в моменте настолько глубоко, что даже будущее начинает казаться тебе знакомым.
2: Вовлеченность.
1: Нет.
2: Наблюдательность,
1: да нет.
2: Пишет Марина.
1: Короче, ладно, смотрите, 12 букв начинается на Б. Это не паранойя, а парадокс. Ты постоянно ждешь опасности, но надежнее всего она работает, когда ты вообще не ждешь, а просто смотришь.
2: А духотворение, пишет Елена. Я понимаю, что это неправильно. Елена пишет.
1: Да.
2: Безошибочность,
1: да
2: пишет
1: нет.
2: Марина.
1: Нет.
2: Безопасность,
1: нет.
2: Пишет Елена.
1: Нет. Это фильтр, который отсеивает не только шум, но и тишину, оставляя только ту частоту, на которой говорит реальность. Это тоже очень прозрачная подсказка.
2: Бездействие,
1: да
2: пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Ну нет же, ну нет, ну давайте
2: я
1: еще.
2: Даже пока не
1: это
2: могу.
1: Зеркало, которое показывает не то, что есть, а то, что может быть, если ты отвернешься. На Б.
2: Безалаберность,
1: да
2: пишет
1: нет,
2: Марина.
1: Ну нет, ну Д вторая.
2: Беспринципность.
1: Да Д вторая.
2: Бдительность.
1: Да конечно.
2: Да ладно, бдительность.
1: Ну конечно, это бдительность. Ну
2: благополучие,
1: конечно.
2: Нет, это
1: конечно бдительность. 1-1 в недельном зачете. Но согласись.
2: А все логично, да?
1: Но согласись.
2: Логично, да.
1: Классный.
2: Когда, понимаешь, когда догадался, все очень логично.
1: Да.
2: Все очень стройно.
1: Да.
2: И думаешь, каким же я был дурачком, что не догадался раньше.
1: Прекрасно. Всем спасибо за подсказки. 1-1. И что, завтра продолжим?
2: Да, обязательно. Утро.
0: начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:50. Овны, этот день определенно вас порадует и побудит к новым подвигам.
1: Тельцы, сегодня лучше не действовать категорично. Попробуйте во всем искать компромисс.
0: Близнецы, не пытайтесь кого-то специально вывести из себя. Вам это не нужно.
1: Раки, сегодня очень многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов. Постарайтесь никому не отказывать.
0: Львы, сегодня вам представится возможность укрепить деловые связи и обзавестись новыми.
1: Девы, сегодня не заключайте никаких сделок, если у вас есть сомнения в их надежности.
0: Весы, не стройте на день слишком больших планов, у вас могут неожиданно появиться срочные дела.
1: Скорпионы, сегодня вероятны предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Стрельцы, текущие события не так остры, как ваша на них реакция, поэтому постарайтесь не нервничать.
1: Козероги, сегодня вас ждет очень плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
0: Водолеи, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
1: Рыбы, сегодня не стесняйтесь обращаться за советами даже к малознакомым людям.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 55 минут. Быстренько мошенники, как всегда в это время, они вообще до чего дошли, начали собирать персональные данные нас с тобой, ну, в смысле, вообще в целом россиян, с помощью поддельных рекламных писем. Там речь идет о ссылках на отписку. Ну, короче, прислали тебе рекламное письмо. Ты понимаешь, что ты хочешь от него отписаться.
2: Не надо, да.
1: Ты нажимаешь кнопку отписки и...
2: В этот момент
1: переходишь туда, куда вообще не надо.
2: На фишинговый сайт.
1: В общем, жалуешься как будто бы на спам или даже удаляешь адрес из базы, но ты уже давным-давно в этой базе. Ведет эта ссылка не к обычному подтверждению, собственно, от отписки, а на сайт с анкетой. И у тебя вроде там могут даже спросить фамилия, имя, отчество, номер телефона, ну, короче, там, электронную почту, какие-то еще сведения. И все, и ты таким образом сам же понимаешь, ты же сам такое даешь разрешение на это, на все. Таким образом мошенники забирают твои личные данные. Понятно, что советуют специалисты не переходить по ссылкам внутри писем, даже если эти ссылки выглядят как кнопка для отписки. Безопаснее просто отметить такое сообщение, как спам, с помощью почтового там сервиса. Ну, любой почты есть такая штука. Поэтому даже уже быть вот в таком моменте надо очень бдительными. Даже через, собственно, ссылку для отписки могут украсть ваши персональные
2: вообще,
1: данные.
2: Вообще, мне кажется, я в последнее время начинаю теряться в этом бескрайнем море интернета, и иногда просто желание вообще весь интернет удалить и никогда туда не заходить. Я понимаю, что это классное изобретение, но столько ловушек, столько лазеек, столько рекламы кругом. Иной раз даже в каких-то социальных сетях, где вроде как ты выкладывал свой ролик, ты смотришь
1: рекламу.
2: В нем рекламу, да, и это очень раздражает.
1: За которую как бы ты не должен, ты не должен это видеть. До завтра прощаемся. Николай Евдоним.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухаруб по итогам приема граждан дал ряд важных поручений. В окружном центре стартовала вторая смена Всероссийского форума «Добрина». Правоохранители Октябрьского района включились во всероссийскую акцию «Своих не бросаем». Губернатор Югры Руслан Кухарук, выполняя поручение президента России, провел личный прием граждан. В ходе общения были подняты важные для жителей округа вопросы, по которым глава региона дал четкие указания. Так, Надежда Васина из Нижневартовска получила подтверждение о замене лифтов на улице Нефтяников. Работы завершатся в декабре. Особое внимание уделили увековечиванию памяти первой хантыйской поэтессы Марии Волдиной. Губернатор поддержал идею мемориальной доски, поручив разработать эскизы и открыть ее к дню рождения хранительницы югорских традиций. Жители Ханты-Мансийска, обеспокоенные подъездом к СНТ «Геолог», могут рассчитывать на отсыпку дороги уже в этом году и строительство новой в следующем. Капитальный ремонт ждет амбулаторию в Мегионе до конца года и поликлиники в Линторе к весне. Дорога Нижние Нары-Кары и Грим, что в Октябрьском районе, будет отремонтирована к ноябрю 2027 года. А для активных пожилых жителей Саранпауля приобретут акустическую систему для творческих мероприятий. Будущее российского добровольчества формируется в Югре. В Ханты-Мансийске стартовала вторая смена Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Почти 300 активных и целеустремленных людей, руководители доброцентров, представители власти, движения «Мы вместе», некоммерческого сектора, а также волонтеры и эксперты собрались вместе, чтобы сделать добро нормой жизни. В течение 5 дней региональные команды будут не просто обмениваться опытом, а создавать будущее. Результатом этой интенсивной работы станут реальные дорожные карты, методики и практические решения, которые позволят командам эффективно развивать добровольчество на местах. Это инвестиция в будущее, где каждый регион сможет использовать передовые подходы для укрепления гражданского общества. Отмечу, форум, проходящий в Национальном центре «Россия» в Югре, организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства округа, автономной некоммерческой организации Академии развития гражданского общества «Добрина», Росмолодежи, Ассоциации «Добро.РФ» и Молодежного центра «Югры». Полицейские Октябрьского района совместно с членами общественного совета приняли участие во всероссийской акции «Своих не бросаем». Они собрали для находящихся на передовой военнослужащих медикаменты, средства гигиены, продукты питания и предметы первой необходимости. В пресс-службе ведомства отметили, что целью акции стала не только материальная поддержка, но и моральная. Бойцы должны чувствовать заботу и внимание тыла. Представители районного отдела полиции подтвердили намерение и в дальнейшем участвовать в подобных сборах, подчеркнув, что помощь защитникам страны остается одной из приоритетных задач. И последнее. В честь 95-летия старейшего СМИ Югры газеты «Новости Югры» медиахолдинг «Югра» запустил уникальный цифровой ресурс – интерактивный одностраничный сайт. Это настоящая летопись региона, охватывающая более 9 десятилетий. Здесь можно найти оцифрованные номера газеты разных лет, архивные документы, личные фотографии и эксклюзивные свидетельства ветеранов журналистики. Проект наглядно демонстрирует эволюцию издания, его трансформацию от первых названий до сегодняшнего дня, и, что самое важное, отражает изменения в жизни самой Югры. Как подчеркнул руководитель проекта Владимир Меркушев, главная задача журналиста остается неизменной – донести правду до читателя, и это начинание – яркое тому подтверждение. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Мировым товаром мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: поле большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим.

крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук по итогам приема граждан дал ряд важных поручений. Лесные пожарные Югры борются с 18 возгораниями. Правоохранители Октябрьского района включились во всероссийскую акцию «Своих не бросаем». Губернатор Югры Руслан Кухарук, выполняя поручение президента России, провел личный прием граждан. В ходе общения были подняты важные для жителей округа вопросы, по которым глава региона дал четкие указания. Так, Надежда Васина из Нижневартовска получила подтверждение о замене лифтов на улице Нефтяников. Работы завершатся в декабре. Особое внимание уделили увековечиванию памяти первой хантыйской поэтессы Марии Волдиной. Губернатор поддержал идею мемориальной доски, поручив разработать эскизы и открыть ее к дню рождения хранительницы югорских традиций. Жители Ханты-Мансийска, обеспокоенные подъездом к СНТ-геолог, могут рассчитывать на отсыпку дороги уже в этом году и строительство новой в следующем. Капитальный ремонт ждет амбулаторию в Мегионе до конца года и поликлиники в Линторе к весне. Дорога Нижние Нары, Кары и Грим, что в Октябрьском районе, будет отремонтирована к ноябрю 2027 года. А для активных пожилых жителей Саранпауля приобретут акустическую систему для творческих мероприятий. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. В настоящее время в угодьях округа действует 18 очагов на общей площади, превышающей 10 600 гектаров. А в тушении задействовано 609 человек из авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югории, а также авиационная техника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Жители округа просят проявлять максимальную осторожность и при обнаружении признаков возгорания незамедлительно сообщать об этом по телефону. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Жительница Нефтеюганска оказалась под следствием за то, что прописала в своей квартире 9 мигрантов, которые на самом деле там никогда не проживали. Полиция выяснила, что 43-летняя женщина сознательно пошла на этот шаг. Теперь ей предстоит ответить перед законом за фиктивную постановку на учет выходцев из Средней Азии. Все иностранцы, которых она зарегистрировала, уже лишены права пребывания в России и будут выдворены из страны. Также им запрещен въезд. Дело передано в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. Полицейские Октябрьского района совместно с членами общественного совета приняли участие во всероссийской акции «Своих не бросаем». Они собрали для находящихся на передовой военнослужащих медикаменты, средства гигиены, продукты питания и предметы первой необходимости. В пресс-службе ведомства отметили, что целью акции стала не только материальная поддержка, но и моральная. Бойцы должны чувствовать заботу и внимание тыла. Представители районного отдела полиции подтвердили намерение и в дальнейшем участвовать в подобных сборах, подчеркнув, что помощь защитникам страны остается одной из приоритетных задач. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорские власти оптимизировали процедуры реализации проектов комплексного развития территории. Лесные пожарные Югры борются с 18 возгораниями. Жительница Нефтеюганска предстанет перед судом за регистрацию 9 иностранцев. В Югре упростили правила реализации проектов комплексного развития территории. Правительство округа решило избавить застройщиков от лишней бюрократии. Теперь менять городские генпланы для таких застроек можно без долгих публичных слушаний. Как подчеркнул глава региона Руслан Кухарук, это позволит существенно ускорить реализацию значимых для жителей проектов. Кроме того, теперь владельцев земельных участков будут напрямую приглашать на обсуждение градостроительного совета Югры. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. В настоящее время в угодьях округа действует 18 очагов на общей площади, превышающей 10 600 гектаров. В тушении задействовано 609 человек из авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югории, а также авиационная техника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Жители округа просят проявлять максимальную осторожность и при обнаружении признаков возгорания незамедлительно сообщать об этом по телефону. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Жительница Нефтеюганска оказалась под следствием за то, что прописала в своей квартире 9 мигрантов, которые на самом деле там никогда не проживали. Полиция выяснила, что 43-летняя женщина сознательно пошла на этот шаг. Теперь ей предстоит ответить перед законом за фиктивную постановку на учет выходцев из Средней Азии. Все иностранцы, которых она зарегистрировала, уже лишены права пребывания в России, будут выдворены из страны. Также им запрещен въезд. Дело передано в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. И последнее. Сегодня одно из старейших и самых авторитетных региональных изданий «Новости Югры» празднует свой 95-летний юбилей. За почти вековую историю газета стала неотъемлемой частью жизни Ханты-Мансийского автономного округа, летописцем его событий и голосом его жителей. В этот знаменательный день коллектив издания ветеранов журналистики поздравляют видные политические и общественные деятели и коллеги по цеху. Так митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил роль газеты в истории Югры и освещении церковной жизни, а также ее развитие в интернете. Экс-губернатор нашего округа Александр Васильевич Филипенко пожелал газете благодарных читателей и достойного места в истории. Общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков высоко оценил профессионализм издания в освещении актуальных тем, включая СВО. А представители Союза журналистов России Владимир Соловьев и Владимир Косютин подчеркнули ценность печатных изданий и отметили, что «Новости Югры» успешно сохраняют свои позиции и качества, являясь важным источником информации для жителей округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские власти оптимизировали процедуры реализации проектов комплексного развития территорий. На дорогах округа за сутки задержали 10 водителей с признаками опьянения. На Югру надвигается непогода. В Югре упростили правила реализации проектов комплексного развития территорий. Правительство округа решило избавить застройщиков от лишней бюрократии. Теперь менять городские генпланы для таких застроек можно без долгих публичных слушаний. Как подчеркнул глава региона Руслан Кухарук, это позволит существенно ускорить реализацию значимых для жителей проектов. Кроме того, теперь владельцев земельных участков будут напрямую приглашать на обсуждение градостроительного совета Югры. Дорожная полиция Югры продолжает фиксировать грубые нарушения ПДД, которые приводят к серьезным последствиям. Только за минувшие сутки на магистралях округа зарегистрировано 2 автоаварии с 2 пострадавшими. 1 человек погиб. Так, накануне в Сургуте 55-летний мотоциклист, двигаясь по улице Профсоюзной, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mazda, выезжающим с прилегающей территории. В результате владелец двухколесного транспорта и его пассажирка получили травмы. Также сотрудники госавтоинспекции Югры задержали 10 нетрезвых автомобилистов. Еще 47 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 36 за нарушение правил перевозки детей. Сегодня одно из старейших и самых авторитетных региональных изданий «Новости Югры» празднует свой 95-летний юбилей. За почти вековую историю газета стала неотъемлемой частью жизни Ханты-Мансийского автономного округа, летописцем его событий, голосом его жителей. В этот знаменательный день коллектив издания и ветеранов журналистики поздравляют видные политические и общественные деятели, коллеги по цеху. Так, митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел отметил роль газеты в истории Югры и освещении церковной жизни, а также ее развития в интернете. Экс-губернатор нашего округа Александр Васильевич Филипенко пожелал газете благодарных читателей и достойного места в истории. Общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков высоко оценил профессионализм издания в освещении актуальных тем, включая СВО. А представители Союза журналистов России Владимир Соловьев и Владимир Косютин подчеркнули ценность печатных изданий и отметили, что новости Югры успешно сохраняют свои позиции и качество, являясь важным источником информации для жителей округа. И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами по округу ожидается сильный дождь и гроза. Непогода затронет Березовский, Белоярский, Октябрьский и Советский районы, а также Нягань и Югорск. Управление МЧС России по Югре призывает жителей соблюдать элементарные меры безопасности, не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями, соблюдать осторожность на дорогах, не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении происшествий следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Сургуте благоустроят сквер энергетиков. На дорогах округа за сутки задержали 10 водителей с признаками опьянения. На Югру надвигается непогода. Сургутяне выбрали, какое городское общественное пространство преобразить в 2027 году. Мэрия подвела итоги голосования по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям предлагалось на выбор три территории. Парковая зона в 37-м микрорайоне, сквер в 32-м микрорайоне и сквер энергетиков. В результате последний объект оказался в приоритете. Его поддержали около 16,5 тысяч жителей. По задумке, в сквере энергетиков планируют обустроить пешеходные дорожки, провести озеленение, выложить площадку плиткой, установить малые архитектурные формы и создать арт-объект «Призма энергии», посвященный работе ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Также на участке появится уникальная стела и современная подсветка. Как отмечают в мэрии, работы будут выполняться с применением механизма софинансирования. 20% средств выделит местный бюджет, 80% – окружной и федеральные уровни. Благодаря этому в Сургуте уже реализовали более 20 объектов благоустройства. Дорожная полиция Югры продолжает фиксировать грубые нарушения ПДД, которые приводят к серьезным последствиям. Только за минувшие сутки на магистралях округа зарегистрировано 2 автоаварии с 2 пострадавшими. 1 человек погиб. Так, накануне в Сургуте 55-летний мотоциклист, двигаясь по улице Профсоюзной, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mazda, выезжающим с прилегающей территории. В результате владелец двухколесного транспорта и его пассажирка получили травмы. Также сотрудники госавтоинспекции Югры задержали 10 нетрезвых автомобилистов, еще 47 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 36 за нарушение правил перевозки детей. Югорчане смогут расширить кругозор, поучаствовав в новом сезоне бесплатных лекций от Российского общества знания. Он пройдет в онлайн-формате до конца года. Всего ожидается 6 трансляций на разные темы. Эксперты расскажут, как соцсети работают против нас, научат тонкостям делового общения, разберут мифы о выборах и подскажут, как грамотно подводить личные итоги. К слову, в первой половине сезона лекторий уже собрал более 75 тысяч зрителей. Следующая ближайшая встреча намечена на 6 августа. Отмечу полное расписание эфиров. Ссылки на регистрацию и записи прошлых встреч можно найти на официальном канале проекта в национальном мессенджере «Макс». И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами по округу ожидается сильный дождь и гроза. Непогода затронет Березовский, Белоярский, Октябрьский и Советский районы, а также Нягань и Югорск. Управление МЧС России по Югре призывает жителей соблюдать элементарные меры безопасности, не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями, соблюдать осторожность на дорогах, не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении происшествий следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здрасте.
4: Добрый денечек. Как? Денечек добрый сегодня, надеюсь, у вас.
3: Все, у всех все добрый, да, Марин.
4: Мне сегодня...
3: Давай сразу резко.
4: К новостям?
3: Да резко, подожди. К новостям. Подростка в Челябинске задержали за сожжение паспорта на спор. Пишет Коммерсант.
4: Паспорт?
3: Паспорт, на спор. Сожжу, ну, сжег, ну, как, ну знаешь, это на камеру.
4: Я понимаю.
3: Ну. И его задержали. Но в Челябинске произошла история. Пишут журналисты, пишет Никита Черненко, корреспондент газеты «Коммерсант».
4: И ну, что?
3: Судя по всему. А что? Еще раз, подростка в Челябинске задержали.
4: Так.
3: Ему 19 лет.
4: Ну, ладно, он еще растет.
3: Я пошел посмотрел в Гугле.
4: Я, может, тоже еще себя подростком ощущаю. Расту, правда, подросток не ввысь, а вширь в основном.
3: Подросток. И вот мне отвечает обзор искусственный интеллект. Подросток — это молодой человек, находящийся в подростковом возрасте, переходном этапе от детства к взрослости. К взрослости. Который, по определению Всемирной организации здравоохранения, охватывает период от 10 до 19 лет. Поэтому, в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, Никита Черненко не ошибся в определении 19-летнего лба, который на камеру сжигает российский паспорт под определение подросток. Но мне кажется все-таки просто, что если тебе уже есть 18, то ты никакой в России не подросток.
4: Я как раз хотела сказать, что Всемирная организация здравоохранения...
3: В армии служить можно, стрелять можно, ну, как бы защищая родину, понятно, и так далее. Голосовать на выборах можно, заводить семью можно, рожать детей можно уже давно.
4: Водить
3: ты подросток,
4: машину,
3: подросток.
4: Да.
3: Ну, какой к черту подросток?
4: Всемирная организация здравоохранения, у них своя, на самом деле, вот здесь, как это сказать, критерии.
3: Классификация.
4: Классификация, да, спасибо, пыталась слово вспомнить. В общем, а у нас в России по закону все-таки подростками считаются люди до 18 лет. Мне кажется, даже в 17 уже сложно назвать ребенка подростком, но, тем не менее, до 18 можно. А что ты пристал, во-первых, к коллегам из
3: Коммерсанта? Да просто выбесил меня. Вот это, знаешь, когда пытаются опять съехать, они же дети. Какие дети?
4: Ну, а что теперь, кстати, за это грозит парню? Это мне любопытно.
3: Ну, что-то грозит, Марин.
4: Угу. Просто...
3: Просто полицейские его установили, задержали, ну, в отделе полиции побывал, какие-то объяснения с него взяли, но в целом просто могут возбудить и уголовное дело о как бы порче государственной символики.
4: Да, я просто напомню, что певец Шарлот был в свое время такой популярный, он тоже паспорт сжег.
3: И агент же он.
4: По-моему, вы так и не объявили иноагентом. Надо проверить. Но он как раз сейчас отбывает наказание, в том числе и за то, что в свое время на камеру сжег паспорт Российской Федерации.
3: Не иноагент. А как он так не иноагент?
4: А потому что, ну, вот, во-первых, он никогда не финансировался никакими западными структурами.
3: Смотри, 19 апреля 2025 года Росфинмониторинг исключил Шарлота из списка экстремистов.
4: Да. Потому что вообще там было несколько судов у него, он раскаялся, он говорил, какой же я дурак. Ну, он, правда, в свое время надурачил так, что ого-го. С границы уезжал, потом возвращался, причем возвращался без какой-либо, без каких опасений, либо что его задержат. Он прекрасно это понимал, просто шел на это. Ну, видимо, парень одумался. Тоже вот молодой, ему там 20 с хвостиком было. Накуролесил, сейчас вот, собственно, за это сидит.
3: А вот блогера, знаешь, зовут его Артем, фамилия Калайджан. Который,
4: да.
3: Серго, который из непосредственных ногах. Но
4: да.
3: Вот он вскоре после начала специальной военной операции на камеру порвал паспорт и как бы громко уехал из России.
4: Подожди, а разве фильм «Акахи» не вышел?
3: Это все вышло. Это все вышло потом. Но суть-то в чем? В том, что он потом в следующих роликах сказал: да я пошутил, это паспорт просто просроченный у меня. Ну, уже я сделал новый загранпаспорт, а это просто старый загранпаспорт.
4: Шутоньки.
3: Ну, такие шутки.
4: Простили,
3: да? И
4: получается.
3: Ничего ему не сделали.
4: Да.
3: Ничего ему не сделали. Вообще, ну, то есть, типа, не здрасте, не до свидания.
4: Ладно, на самом деле, я сегодня почему-то опять перепутала дни недели. Я сейчас перед эфиром спрашиваю Тимура, а сегодня же среда?
3: А, он говорит... даже до начала, 13 декабря 21-го, вот.
4: Понятно.
3: Была новость о том, что звезда сериала непосредственно как-то порвал
4: может быть,
3: паспорт
4: поэтому?
3: И улетел.
4: Все-таки у нас после начала специальной операции начались ужесточения в законодательстве, и мы к этому относиться стали немножко по-другому. То есть, вот такого не было. Но, в любом случае, сейчас уже на фоне всего того, что произошло, не очень красивая история. Короче, сегодня же вторник, правильно? Правильно. У меня опять среда почему-то. Я уже несколько недель подряд путаю дни недели. К чему это? Все, пора мне это, на покой.
3: Пора
4: может
3: на
4: быть.
3: Пенсию.
4: Голова уже плохо соображает. Давай, пока ты далеко не ушел в новости.
3: Я уже далеко ушел в новости. Уже
4: поздравляем. Мы поздравляем сегодня.
3: Был Шарлот, стал Шарлоткой. Пишет нам Александр.
4: Шарлот, да, был.
3: Шарлотка.
4: А, он, кстати, в свое время вообще где дебютировал? На проекте ТНТ «Песни» был когда-то такой. Более того, вам скажу, в далеком 2017 году мы с Тимуром даже ездили на кастинг этого проекта в Екатеринбург.
3: Потому что мы ездили, Марина ездила, а я за ней.
4: Я его, собственно, притащила туда, можно сказать, за шкирку. Говорю, так, ты должен поучаствовать. Ну, потому что Тимур, правда, хорошо поет, и я считаю, что он должен участвовать в песенных вокальных конкурсах, а он сопротивляется активно. И что вы думаете? Знаете такого Антона Беляева? У него сейчас свой потрясающий проект «Муслаб» называется. Обожаю их переделки с артистами разных песен. А, и вообще он потрясающую волшебную музыку пишет. Когда-нибудь я бы даже хотела с ним поработать. И тогда в жюри сидел вот этот Антон Беляев, и он Тимуру сказал: слушай, тебе надо на «Голос», на Первый канал. У нас тебе делать нечего, потому что у них там вот такие, как Шарлот, такие, как там... Вот,
3: на что я ему ответил? Я и к вам особо не хочу, потому что я сюда приехал с супругой, она меня сюда пропихнула. Ну, то есть, говорит, иди пой. Я говорю, мне это вообще неинтересно.
4: Ты, наверное, и не старался, да?
3: Абсолютно.
4: Лишь бы тебя не затащили на ТНТ.
3: Абсолютно.
4: Ну, ладно.
3: Ольга пишет, добрый день, свои люди. Видимо, исходя из поступка, подросток-недоросток. Вот так вот.
4: Недоросток.
3: Да. Или переросток.
4: У нас, видишь, сегодня слушатели такие креативные, да,
3: подростки? Ну, смотрите, у нас переросток и недоросток.
4: Шарлотка.
3: И то оскорбление. Ну, то есть, если сказать, да, человеку. Ты переросток какой-то. Ты недоросток.
4: Ну да, особенно в 19. В 19 даже подросток, как или, будто звучит немножечко обидно.
3: Или вот есть там недоношенный, да, слово, например, которое иногда оскорбительно употребляется не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому человеку. Угу. И переношенный. То и то оскорбление.
4: Вот это русский язык.
3: То есть золотая середина, она как бы априори должна существовать.
4: Да. Короче, я хочу поздравить, пока мы далеко в новости не ушли.
3: С праздниками.
4: Да.
3: А их сегодня огромнейшее количество.
4: Ну, самый-самый главный для нас, это, конечно, сегодня день рождения авиалесоохраны Российской Федерации.
3: Ну, не знаю, сегодня день воинской славы, вообще-то, вот это, наверное, самый главный для нас.
4: Тогда давай и с него и начинай.
3: А историческая дата для, собственно, российского флота. В 1770 году знаменательная победа русского флота над турецким. Вот,
4: Из дней воинской славы сегодня, да. Поздравляем. А еще, ну вот я все-таки возвращаюсь к авиалесоохране. Эти ребята у нас, вряд ли они нас сейчас слышат на самом деле, потому что они заняты очень. Тушат лесные пожары. У нас Югра, по крайней мере, по данным на вчера, в тройке российских регионов лидеров по числу и пожаров, и площадей, объятых огнем. Но сегодня, кстати, открываю СМИ, читаю с утра, что в Югре площадь лесных пожаров за сутки снизилась на 2000 гектаров. Это, кстати, впервые за последнюю, ну, неделю точно. Неделю подряд мы каждый день открываем СМИ, читаем, за сутки увеличилось, еще раз увеличилось, еще. И сегодня такая, ура, снизилось, 2000 гектаров. А все это благодаря нашим спасателям, сотрудники авиалесоохраны. Сегодня, кстати, читала, что к нам в Югру на тушение лесных пожаров вчера прибыли 50 человек из Бурятии. Я даже фотографию видела их. Тимур даже показывал, говорю, смотри, какие пацаны, мужики такие, знаете, на фотках суровые стоят, настоящие мужики из Бурятии. Я говорю, сейчас они помогут, вообще быстренько расправимся. Ну и наши, конечно, тоже, мне кажется, без сна и отдыха все эти дни тушат лесные пожары. Поэтому авиалесоохрана, дорогие наши, спасибо вам большое за ваш труд нелегкий и удачи вам в борьбе с лесными пожарами. Дай бог, чтобы их было все меньше и меньше. Я понимаю, что это от нас не зависит. Это зависит, вот в этом году, по крайней мере, зависит от погоды. Потому что, как мы уже говорили, 90% пожаров в этом году произошли из-за сухих гроз. А вот если лет 5 назад человеческий фактор, то сейчас его практически нету. Поэтому хочется еще хорошей погоды пожелать нам, вот, чтобы гроз поменьше, дождей побольше, но и чтобы у вас работы было все-таки поменьше. С праздником вас!
3: Вот ты знаешь то, что у нас самолет летает, угу, распыляет реагенты.
4: Да, я вчера про это говорил,
3: какой,
4: что
3: там серебряный,
4: в Югру,
3: короче,
4: большой вертолет такой.
3: А, да, вертолет. Ну, короче, распыляют какой-то там йодистый серебряный раствор, угу, который вызывает дожди. Ну, я сейчас от себя сочиняю, на самом деле, не надо даже меня слушать.
4: Короче, какой-то специальный раствор.
3: Специальный реагент распыляют, да, который вызывает дождь.
4: Вот. Так что у нас уже мы и силы природы пытаемся задействовать, дополнительные силы в виде человеческого, да, резерва приехали из Бурятии. Ну, в общем, все вместе обязательно победим.
3: Сегодня мой праздник.
4: Какой?
3: День киберспорта в России.
4: Ой, батюшки. Ну, я тебя поздравляю.
3: Спасибо.
4: Чего, как отмечать будешь?
3: А вчера, помнишь, когда ты мне говорил?
4: Новую компьютерную игрушку скачаешь.
3: Да, когда ты ни с того ни сего говоришь... Тимур фанат Лего. Мне так стало как-то стрёмно.
4: Да,
3: ну? У нас же вот у мужчин не принято признаваться, что у тебя есть какие-то увлечения, кроме рыбалки и гаража.
4: У меня вот...
3: Ну, то есть это странно, типа, а я вот там Лего коллекционирую, сразу скажут, фу, позорище какое-то.
4: Что-то... Ну, это же с детства любовь. У меня, например, сестра...
3: Или там, а я вот в Доту играю, мне скажут, фу, ты чё,
4: ага, а ты когда
3: малолетка,
4: в Доту
3: своей...
4: играешь, там на другом конце провода разве
3: а нам там всем,
4: дети с тобой?
3: Нам всем по 40 лет.
4: Там вот, я говорю, там все такие же. У меня вот, например, сестра двоюродная, она в детстве обожала куклам. У нас были обычные куклы и Барби, делать прически. И вот у нее прям это какая-то страсть ко всему этому делу. И условно сейчас вот у нее тоже есть кукла Барби дома. И что? И что?
3: Ну, а я...
4: Тоже уже взрослая тетя.
3: Неваляшку купил.
4: А ты неваляшку купил.
3: Знаете, такой красный...
4: Вообще.
3: В детстве были же такие красные неваляшечки? Ну, они большие у нас были, размером сантиметров по 40. А я маленькую такую 10-сантиметровую настольную неваляшку. И когда мне грустно, я балуюсь.
4: Туда-сюда. Она еще так, как, суть как в детстве, да, вот этот звук внутренний. Да-да-да. 15-15 на часа, кстати. Можете загадывать желание. Вот, а вообще, чего ты? Надо же своего внутреннего ребенка как-то тоже баловать, любить иногда. Если в детстве не наигрались, надо обязательно доиграть. Потому что, как правило...
3: Я, по-моему, знаешь, я в прошлой жизни не наигрался, судя по тому количеству времени, которое иногда трачу на всевозможные вот эти вот...
4: Компьютерные игрушки.
3: Киберспортивные увлечения.
4: Ну, слушайте, у нас вот, как психологи говорят, да, как распознать, вот иногда встречаете, например, женщину, которая уже там, ну, условно, не знаю, даже за 70, да, ну, то есть она уже такая в почтенном возрасте, а ходит, например, там, по ночным клубам, пытается вот молодиться и все такое. Это не то, чтобы плохо, это нормально, каждый проходит проживает свою жизнь, как хочется, но, как говорят психологи, это значит, что вот она в свое время не нагулялась, не взяла вот это. Поэтому, если вы в детстве не добрали вот этого детского всего, ну, так добирайте сейчас. Вообще, надо все этапы в жизни пройти, потому что иначе как-то жизнь бесцельна и бессмысленна.
3: Написал нам Роман фразу «Киберспорт рулит». И так как у нас компьютеры, вот у меня и у Николая, у Марины и у Даши, это наши утренние коллеги.
4: Да.
3: У нас они одинаковые, и в принципе все, что...
4: Что это имеешь в виду?
3: Ну, я тут чуть-чуть подглядел. В 7 утра Роман писал историю про киберспорт уже ребятам с утра.
4: Так.
3: Писал, что младший сын после победы на чемпионате России едет этим летом в Казахстан с командой на международные фиджет-игры по дисциплине Counter-Strike 2.
4: Обалдеть. Я, кстати, как раз хотела сказать, что для нашего региона...
3: Мощнейший киберспортсмен.
4: Киберспорт, это же реально сейчас просто одно из самых развивающихся. Так это все равно связано. Фиджитал-спорт, это когда ты в компьютерную игрушку и в реальную игрушку. Ну, то есть ты можешь виртуально играть в футбол.
3: Интересно.
4: И реально, это же...
3: А фиджитал по Counter-Strike, это как это? Они сначала за компьютером, а потом друг друга чем стреляют? Ну, то есть...
4: Типа как пинбол. А может быть не в друг друга, может быть в мишени. Берут винтовки спортивные и в мишени. Не стреляют.
3: Интересно, типа тир.
4: Да, да, да. То есть тренировка и в реале, и в компьютере. Поэтому очень это круто. Роман, напишите, если у вас будет минутка свободна в ближайшее время, напишите нам, как это все происходит в реале. То есть, да, как Counter-Strike перенести в реальную жизнь. А в целом у нас фиджитал спорт в Югре сейчас просто передовой наш регион в этом отношении, потому что мы одни из первых, не то что одни, мы вообще самые первые начали в стране развивать фиджитал спорт. Во-первых. А во-вторых, если отмечать конкретный район нашего округа, то это Сургутский район. В Сургутском районе... Кстати, сейчас самое, там уже и клубы есть специальные, фиджитал, да, там и, собственно, тренеры есть профессиональные, и вообще началось все у нас именно там, в Сургутском районе. Роман, а вы случайно не Сургутского района? Из какого вы города? Напишите, пожалуйста. Я не удивлюсь, если оттуда, потому что оттуда, собственно, фиджитал-спорт берет начало. И в целом для Югры, и даже, можно сказать, для России. Так, ну ладно, что поздравили наших пожарных, спасателей.
3: И еще... Значит, прочитаю.
4: Киберспортсменов тоже поздравили, да?
3: Ну, не кричи. Киберспортсмены. Лазертаг плюс Counter-Strike. Вот. Лазертаг, знаешь, что такое?
4: Да, конечно.
3: Что это? Расскажи нам.
4: Это, подожди, это не пейнтбол. Лазертаг, это тоже там автоматы, пушки, только лазером стреляешь.
3: Ну да, у тебя есть специальная амуниция.
4: Это круче, потому
3: что... С маркерами.
4: Что, вот, с пейнтболом, когда возвращаешься, синяки по всему телу из этих шариков лопающихся.
3: Не знаю.
4: Лазертаг нельзя повредить себе ничего, да?
3: Как по мне, страйкбол круче.
4: Страйкбол.
3: Это
4: а что такое?
3: Маленькими пластмассовыми шариками стрелять.
4: Это же больно.
3: Ну, больно.
4: Ну, а чем
3: хочется? Значит, в детстве у тебя не было ребят, друзей, которые с пистолетиками с этим?
4: Конечно, были, но я один раз с ними... Меня боялись в детстве. Я, если начну...
3: Замахалась в ближнем бою, да, победилась.
4: Да, мне даже не приходилось. Я одним видом всех угрожающе просто.
3: Добрый день, от Алены. Вышла на работу. Коллеги злые, но мне фиолетово.
4: А коллеги нас не слышат случайно сейчас? А ты уже на работе, я так понимаю, нас
3: коллеги,
4: слушаете?
3: Алена, что такие злые тоже вот это вот?
4: Причем сейчас, знаешь, у нас же много Ален-слушательниц. Все коллеги, где есть в коллективе Алена, напряглись так. А не про нас ли это сейчас говорят?
3: Про вас.
4: Ну, я думаю, что Алена нас слушает как минимум в наушниках, потому что, ну, вряд ли, если представляешь, на весь офис, на весь кабинет играет радио, ни одна Алена не осмелится, наверное, вот так вот написать. Только если Алена, ну, не очень хочет уже задерживаться в этой компании, планирует увольняться, тогда да.
3: Вот Марина говорит, давай про Ивана Купала не будем. Потому что я сразу начну рассказывать новости про этот день, реакцию общественности.
4: Ну, у нас потому
3: Надежда пишет. Добрый день, с праздником. Ивана Купалы.
4: И вас, Надежда, с праздником. Почему я говорила Тимуру не задевать
3: потому
4: эту
3: что
4: тему?
3: Я сразу начинаю рассказывать, смотреть.
4: Потому что у нас тут в стране все против этого праздника получились вдруг.
3: Вдруг, да. Вот против Дня Святого Валентина. Говорят, у нас свой есть, 8 число. Иван Купал тоже не наше, не христианское. Понятно, не христианское, но славянское, правильно? Но я нахожу такие статьи, например, «Славяне его не праздновали». Поняли? Это все, ну, типа, вообще, бред, кажется.
4: Сегодня...
3: Его не праздновали, его не было.
4: Еще
3: понимаете?
4: Как.
3: Его не было.
4: Я вам больше скажу.
3: А то, что мы сейчас как бы о нем знаем, это просто по приколу.
4: Где-то в российской глубинке его празднуют до сих пор, я вот что вам скажу. И на самом деле это же...
3: Но это значит не славяне, Марин. Ну, потому что, по мнению РИА Новости, славяне этот день не праздновали.
4: Давай
3: никогда.
4: Так, не РИА Новости, а конкретного эксперта, которого они опросили.
3: Конкретно РИА Новости пишут. Конкретно,
4: да? То
3: на
4: есть
3: сайте.
4: Это историческая справка?
3: Вот смотрю сейчас на сайте rianovosti.ru.
4: Ну, окей, ладно.
3: Славяне его не праздновали, точка. Чего мы не знаем, одни Ивана Купалы.
4: Ну, странно, это же все-таки наши предки, мы точно знаем, что они отмечали. Жаль, что РИА Новости так пишут. Ну, возможно, повестка у них такая. Но я сегодня очень много читала материалов на тему против этого праздника, поэтому я даже не хочу ее поднимать, потому что повестка не очень-то позитивная в этом отношении, а я вот ничего плохого, конечно, в этом празднике не вижу. Надежда, которая вы нам кинули такие приколы, жалко. Вот в эти моменты жалею, что нельзя показать всему миру. Но мы посмеялись с ваших мемов. Спасибо большое за все ваши поздравления, за все ваши сообщения. Вот, хорошо бы так сегодня все 4 часа бодро и весело провести, про праздники общаться, все такое, но нет, есть и новости. Кстати, у нас же еще один сегодня самый главный праздник, по крайней мере, для нашего медиахолдинга. Сегодня 95 лет исполняется газете «Новости Югры». Это большое событие, потому что те, кто подписан на соцсети «Новостей Югры», видели, что там уже такие люди поздравляют с юбилеем. И полпред президента в УРФО Артем Жога поздравил. И глава Союза журналистов России Владимир Соловьев поздравил. И коллеги, которые уже не работают в газете, с теплом вспоминают истории, которые были за время их работы. Ну, в общем, все внимание. Внимание приковано сегодня к нашей газете «Новости Югры». Наш медиахолдинг большой праздник сегодня устраивает. И, кстати, на этом празднике в «Югра Классик» будет даже губернатор Югры Руслан Николаевич Кухарук, который также придет наших коллег поздравить, потому что 95 лет — это ого-го какой юбилей и сколько всего. Ну, то есть, представляете, у нас вот сколько существует Югра, по сути, столько и газеты, и все время рука об руку, все, что происходит на территории округа, все освещают наши коллеги. Мы, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям. В пятницу к нам традиционно приходят, да, ребята из газеты. Так что в пятницу придут и расскажут, как у них и праздник прошел сегодня. Потому что сегодня...
3: Чё, пили, чё,
4: ели. А мне кажется, они вообще не работают, да? Потому что, ну как, все поздравляют, со всех сторон летят эти смс-ки, сообщения. Вечером концерт, поздравление губернатора. Мне кажется, у них сегодня день такой потрясающий. А мы вот здесь в эфире всегда с нашими слушателями, но тоже мысленно сейчас, конечно, с коллегами.
3: Скажи,
4: отмечаем их праздник.
3: А нас не позвали, да?
4: Ну, конечно, позвали.
3: Вы ли работаете, у вас есть чем заниматься?
4: Конечно, позвали, но мы не можем бросить наших слушателей, поэтому до 7 вечера будем с вами. Номер телефона, напоминаю еще, пожалуйста.
3: +7 950 510 66 66. Телефон Макса.
4: Телеграм тоже
3: на
4: работает,
3: деле, Тимура,
4: если что.
3: Тимура, Марина, Даша и Коли, но почему-то Макса.
4: Хорошо, игра слов твоя понравилась нам. Но если что, телега тоже работает. Еле как едет, уже на одном колесе. Но пока еще едет. А так, в целом, конечно, нам все преимущественно пишут уже в Макс. Музыка дали, скоро вернемся.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой-ой-ой, уж даже не стесняются, честно говоря.
2: Кто?
1: Минпромторг прорабатывает возможность введения нового утилизационного сбора. На этот раз на железнодорожную технику. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов на международной промышленной выставке «Иннопром». Он заявил еще, что Минпромторг постоянно ищет, это вот цитата, Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета и ресурсы для поддержки промышленности. В частности, уже работает утильсбор на колесную и самоходную технику. Это тот платеж, который вот, ну, дополнительно поступает, условно говоря, в бюджет, который производители и импортеры обязаны уплачивать за каждый произведенный или ввезенный на территорию страны транспорт. Колесная техника, бог с ним, ладно, это, ну, наша личная проблема россиян, это мы как бы просто дороже покупаем машины. Самоходная техника — это тракторы, комбайны, экскаваторы и прочее-прочее, то, что используется в том числе и на строительстве, на сельхозработах. А это уже определенная прибавка к конечной стоимости продукта для нас, как для потребителя. Ну, а ЖД-транспорт — это просто как будто бы дороже будет не только билет на поезд рано или поздно стоить, когда это вовсю заработает, и новые будут вводиться вагоны, новые составы, локомотивы, но еще и логистические издержки дополнительные. Потому что, ну, условно, компания-перевозчик, которая будет вынуждена покупать вагоны дороже, чем сейчас, она будет вынуждена эти излишние расходы учитывать при формировании, так сказать, тарифной сетки. Ну, захочешь ты, условно, вагон угля перевезти из одной точки в другую, тебе скажут, что это уже не 1000 рублей, а 2. Ну и, соответственно, для потребителя этот уголь будет дороже. Классно, что Минпромторг постоянно ищет источники пополнения бюджета. Но почему? Ну, я-то постоянно страдаю.
2: Ну,
1: хватит уже, может,
2: так нет? Так всегда было, есть и будет. Но мы с вами формируем бюджет, и мы с вами формируем...
1: А, ну если высосать... Вот смотри, говорят, что люди — это самый главный ресурс. Человеческий ресурс для любой страны — это самый главный ресурс. Но если высосать из меня все ресурсы, я же уже буду как бы не ликвид.
2: А как еще брать? Откуда еще брать?
1: У нас... придумайте что-нибудь.
2: Ну, вот откуда? Вот смотри,
1: ну,
2: у нас
1: думайте.
2: Все деньги, которые все поступают в бюджет, они все
1: стране,
2: от людей,
1: стране.
2: От компаний, от простых граждан, от работающих. Налоги, штрафы, это же все вот как раз от людей. По-другому не добыть деньги. Ну, от продажи только, если чего-нибудь, кому-нибудь за границу, я имею в виду. Ну и так добываем.
1: У нас в стране самая большая, ну, условно говоря, шкатулка полезных ископаемых всевозможных. И мы же можем как-то перестроить процессы таким образом, чтобы не просто сырье продавать за границу. Я не имею в виду сейчас нефть, газ там, или там древесину или еще что-то, а так наладить промышленность нашу, чтобы конечный продукт переработки продавать за границу, это и поддержка внутренней экономики, и внутренний спрос стимулируется, и дополнительные рабочие места.
2: Как тебя до сих пор Минпромторг не взяли?
1: Ну, проще говоря.
2: Сидишь, вот все знаешь, а они ничего не знают.
1: Проще говоря, ну, например, пшеница, которую мы просто миллионами там, килограммов, тысячами тонн поставляем,

0: отправляем за границу, а ее же не используют просто как пшеницу. Ее же перерабатывают потом, муку делают. Условно, там в Турции стоит какой-то завод по производству муки.
1: Угу.
0: Они покупают задешево нашу пшеницу, перерабатывают там в муку и продают эту муку куда? Вот такой вопрос. А почему мы не можем собственные заводы понастроить в России?
1: Есть чтобы... у нас.
0: А, понятно, хорошо. Ну, если Марин говорит, есть, значит, все, тогда проблемы нет никакой.
1: Если ты про муку, то у нас есть заводы, которые муку выпускают из нашей пшеницы.
0: Ладно, тогда перефразирую. А почему мы не можем сделать так, чтобы на экспорт у нас отправлялся только конечный продукт переработки?
1: Только
0: не
1: мука.
0: Сырье, а только мука.
1: Не знаю, наверное, есть какая-то логика в этом. Позвони экспертам, попроси их объяснить, если у тебя вопросы такие имеются.
0: Наверное, есть какая-то логика, да.
1: У нас, кстати, по поводу вот Иннопрома, раз ты заговорил, действительно сейчас в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка Иннопром. Югра, кстати, тоже участвует, делегация от нашего округа также там присутствует. И у нас в экспозиции, то есть Югра представляет на Иннопроме в этом году вездеходную технику, катера, беспилотные авиационные системы и робототехнические решения для медицины. И, кстати, даже еще программное обеспечение для лифтовой отрасли. Так что не с пустыми руками Югра поехала, нам есть что показать. Поделиться, ну вот и, собственно, чтобы другие регионы взяли это на вооружение.
0: Ты знаешь, в Таиланде как-то не так давно, лет 20-30 назад, назревал продовольственный кризис. Потому что фермерам было невыгодно производить продукцию в тех объемах, которые бы удовлетворяли потребности рынка тайского. И тогда возник такой вопрос, как бы простимулировать эту отрасль? Можно завалить дотациями, можно там помочь топливом, можно еще чем угодно, но это не простимулирует расширение и масштабирование этого бизнеса, и сельхозпредприятия не начнут расти, они просто скажут спасибо большое и дальше продолжат заниматься тем, чем они уже занимаются. А как масштабировать? При государственном участии. И тогдашний король, там Рама V, да, по-моему, его звали, он решил, он говорит, а я объявлю программу национальную под мои личные гарантии, вот под мою личную ответственность. Сколько бы сельхозпроизводители не произвели кукурузы, я ее куплю, ну, как бы за бюджетные деньги. Не я лично из своего кармана, а за бюджетные деньги мы эту кукурузу всю скупим по стабильной цене, там, 10 бат за килограмм.
1: Угу.
0: Конкретно, вот сколько? Миллион купим, 10 миллионов килограмм, 10 миллионов купим. Без разницы, вы знаете, куда приезжать, куда привозить эту кукурузу. И что он сделал с этим? Он наладил производство, он наладил сбыт этой кукурузы дальше на экспорт, она уходила какая-то часть отправлялась на заводы по переработке, из какой-то части делали ром и продукцию какую-то, ну, там, муку, условно говоря, из этой кукурузы, продукты питания из этой кукурузы. И буквально за 10 лет страна ворвалась в топ-3 по производству этой кукурузы.
1: Угу.
0: И продовольственный, как бы, кризис, который у них маячил на носу был очень сильно, он просто исчез сам по себе. И теперь это передовая сельскохозяйственная страна, хотя, казалось бы, раньше этим никто не занимался, не хотели.
1: Предлагаешь взять на вооружение такие методы?
0: Ну, нет. Можно что-то свое придумать. Ну, такое прикольное.
1: Можно. Эх, ну ты и придумываешь, собственно, в эфире озвучиваешь. Я говорю, не там ты озвучиваешь эти предложения. По поводу, кстати, хлеба и пшеницы и всего съедобного, раз ты заговорил, хочу сказать, давайте сегодня вечером, когда поедем домой с работы, заедем все в магазин и купим по батону. Именно по батону, пожалуйста. Не надо вот этот традиционный кирпичик брать хлеба. Возьмите батон, поддержите батоны. Потому что у нас эксперты говорят, что продажи батонов в России уже несколько лет подряд падают, они растут. Вот кирпичики все больше и больше берем, а батоны не хотим брать. Представляете, аналитики, я даже сейчас зачитаю эту строчку из статьи, аналитики делают вывод, что сегмент находится в состоянии стагнации. Представляете, кто-то у нас в стране задачен тем, что мы батоны с вами стали меньше брать. Вот так. Ну, я не знаю, почему мы потеряли интерес именно к этому, к этой форме хлеба, к этому виду хлеба, да, при том, что кирпичики традиционные покупаем. Ну, в общем, всем по батону, как говорится. Поддержим производителей батонов. А еще помните, вчера я рассказывала, что у нас Великолукский мясокомбинат, ну, якобы, как писали у нас некоторые СМИ, их там заподозрили в том, что они используют мясной клей, так называемый трансглютаминаза называется, да, ну, там микробная какая-то трансглютаминаза, где нашли, ну, совершенно неподобающие. Ну, короче, отреагировали. что?
0: На самом деле, это глютаминаза, да, она добавляется, как вот этот мясной клей, в продукты непереработанные. То есть это, например, филе куриное, это какое-то мясо. Ну, можно чуть-чуть ее туда добавить, чтобы продлить срок годности этого продукта. Но по факту потом некоторые производители при, как бы сказать, пользуются не очень культурно и не очень аккуратно. Так что ты не жаришь это мясо в итоге, а варишь его из-за того, что все это клей наружу вытекает. Угу. А вот в готовом продукте, по большому счету, типа в колбасах, например, его быть не должно.
1: Да. Ну, на самом деле отреагировали, естественно, этот мясокомбинат Великолукский. Он увидел эти сообщения из СМИ о том, что там уже магазины отказываются от их продукции, а X5 Group реально отказались. То есть Пятерочка и Перекресток сказали, что пока не будет доказательств, что там нет этой микробной трансглюкаминазы, мы не будем ничего покупать. Ну и они, естественно, поспешили сразу опровергнуть эту информацию, отвергают всячески наличие мясного клея. И как сказала у них гендиректор, кстати, женщина-гендиректор этого мясокомбината, почему-то для меня это было так удивительно. Она заявила, что так называемый мясной клей никогда не использовался при производстве, никогда даже не закупался. То есть у них даже его нету в наличии. Поэтому, говорит, мы не могли никак его добавлять, мы его даже не закупаем и не используем. Вот так. Поэтому они это всячески опровергают. Ну и слава богу, если это так. Поэтому сейчас, наверное, только лабораторные какие-то исследования докажут нам, поставят в этом точку, и мы продолжим со спокойной душой покупать эту продукцию.
0: Ты же у нас отвечаешь за Телеграм.
1: Я? Ну, буду я отвечать, если хочешь.
0: Нет, тут ты каждый день мне говоришь, я буду отвечать за Телеграм. Я говорю, не пишите в Телеграм. Потому что вот я вижу всплывающее уведомление.
1: А тут нет, сообщений у меня.
0: Вот именно, я вижу всплывающее уведомление, что люди пишут в Телеграм, а прочитать я их не могу, потому что у меня их нет, этих сообщений в Телеграм. Поэтому еще раз, не слушайте Марину по-братски, пишите в Макс, мы все равно их не прочитаем, эти сообщения.
1: А если нету Макса у человека? А если нету Макса на телефоне у нашего слушателя, который пишет нам в Телеграм?
0: Ну а потом они пишут и обижаются, что мы не читаем.
1: Ну в общем...
0: У нас физически нет возможности это сделать.
1: Ну кстати, да, вот почему-то сейчас последнее сообщение было в понедельник, вчера вот написано.
0: Да.
1: Сегодня ни одного сообщения
0: я
1: в Телеграме.
0: Я видел всплывающее уведомление, к сожалению, не запомнил, кто писал, что батон подорожал так же, как и бензин.
1: Ну в общем, дорогой наш слушатель, который написал в Телеграм. Если у вас есть Макс, то продублируйте, пожалуйста, туда сообщение.
0: Пишет нам Надежда. Есть у нас алтайская мука и увелка. Я не говорю, что муки у нас вообще нет в стране. Но фишка в том, что гораздо выгоднее, как мне кажется, опять, я же дурачок, вы меня не слышите, но мне кажется, как дурачку, что гораздо выгоднее для государства продавать не зерно за границу, а муку за границу. Просто по факту того, что это в цене чуть дороже, ну, как бы, то есть мы больше прибыли получим с этого. И плюс еще создадим какие-то рабочие места, создадим какое-то производство у себя на территории страны.
1: Я допускаю то и другое, но это мое видение, опять же, как ты говоришь, мы дурачки, надо Минпромторг звать в гости, пусть они нам рассказывают, почему так или иначе мы делаем.
0: Здравствуйте, пишет Сергей, нужно было не складывать сверхдоходы от продажи нефти.
1: Складывать, наоборот.
0: Я правильно читаю, Марина? Нужно было не складывать сверхдоходы от продажи нефти в кубышку иностранную, а взять и развить одну суперотрасль мирового уровня. Ну, в плане производства и добычи нефти и газа, вообще углеводородов и переработки, у нас как таковых-то проблем в этом нет. Вроде бы. Не знаю, ну, вам виднее, если вы с этой отраслью связаны. Но как будто бы вроде бы все нормально с этим делом.
1: Как будто бы, но тоже не экспертная оценка.
0: Отвечать за кубышки иностранные я не могу, я не в курсе. Кто куда что вкладывал.
1: Собственно, как и за продажу пшеницы ты тоже не можешь отвечать. Но бы рассказывать свое мнение. У нас есть комментарий от Елены, как ни странно. Хотя не странно, мы уже знаем, что Елена поклонница футбола, да? Вот, собственно, про футбол нам написала Елена, про Роналду, который...
0: Я прочитаю этот комментарий в начале следующего нашего появления в эфире, как раз-таки про футбол. Целый блок посвятим, пообщаемся.
1: Все правильно, да. Даже мне есть что сказать на тему футбола сегодня.
2: Свои люди.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, сообщение от Елены, которое мы хотели зачитать. Вот и пришло время. Пишет нам Елена: «Добрый день. Футбол не будет больше прежним после ухода Криштиану. Лучший из лучших покинул поле. Больше футбол не смотрю. Отвратительное поведение команды. Плакала вместе с ним». Елена, мне кажется, вчера вместе с Роналду плакали полмира, по крайней мере, половина тех поклонников футбола, которые следили последние годы за его игрой. Ну, понятно, что он из футбола пока не уходит, но чемпионат мира, по крайней мере, в его карьере был действительно последним.
2: Ну, тут хочется вам чуть-чуть... А можно поспорить немножечко? Хочется возразить. Я думаю, я не главный тренер, конечно, сборной Португалии по футболу, но, казалось бы, лучше бы Роналду выпустили просто после начало второго тайма на поле, потому что, ну, как будто бы он больше мешался, чем помогал. Грубо, да, сейчас сказал?
1: Очень. При том, что Елена как раз считает, что команда плохо играла, отвратительно даже написала Елена, да? А вот Роналду красавчик.
2: Смотрите, я же смотрел, в прямом эфире смотрел, болел за Португалию, очень мечтал, чтобы Роналду встретился с Месси. Ну, по ощущениям, вся команда вот вокруг Роналду строиться не может и не должна, наверное, да? И тем более, когда он не забивает. Норвегия, Холланд. Она, вся команда Норвегии, строится вокруг Холланда. Но Холланд забивает 2 мяча в каждом матче, и Норвегия идет дальше. И одну 16-ю, одну там 8-ю прошли. И как бы молодцы. Но если Роналду не забивает, и Португалия не выходит, да, например, с 1-8, значит, проблема в Роналду все-таки.
1: Что вы говорите? А я думал, 11 человек в команде, а не один.
2: И 11 человек в команде — это если нет Роналду на поле, и команда играет на команду, а не на Роналду. Понимаешь логику?
1: А тут все играли на него, он не забивает.
2: Такая же ситуация с Месси в Аргентине, такая же ситуация с Мбаппе в Франции. Ну, там есть еще условный Дембеле.
1: Так вот, может, плохо они играли на Роналду-то?
2: Ну, если проиграли, играли плохо, все. Ну,
1: вот
2: проблема?
1: Так про это и пишет нам Елена. Отвратительная команда. А я, кстати, не смотрела этот футбол. А его что, получается, во втором этом не выпустили? Во второй части игры?
2: Его выпустили с самого начала. Я думаю, что ресурса человека, которому уже за 40 лет, наверное, на один тайм-то хватит. Но если ты выпускаешь Роналду и не меняешь его, ну, потому что уважение к ветерану, потому что это Роналду, ну, потому что это
1: надо
2: капитан, это лидер команд, просто выпустить его во втором тайме. Чтобы он свежий, побегал, покайфовал от игры, помог.
1: А в первом не выпускать,
2: я поняла. А в первом выпустить кого-то на его место другого, кто бы игру сделал, как бы тебе сказать, в плане атакующих действий ярче. Или наоборот, там защиту.
1: И сидит сейчас тренер Португалии, думает, ну где ты, Тимур, раньше был? Ну что ты мне не советовал это хотя бы сутки назад?
2: Что вы за Роналду, пишет Александр. Норвежцы победили бразильцев. Да, но это позавчера было. А вот...
1: Мы вчера просто уже обсудили эту историю с Норвегией. Говорили, что на фоне этого, во-первых, в Осло, когда норвежцы гуляли, там 30 человек попали в больницу после этих празднований. Ужас какой-то, как они гуляли. Во-вторых, весь мир начал больше читать про викингов на фоне победы Норвегии. То есть заинтересовались их культурой, скажем так. Поэтому мы это уже обсудили.
2: Быстренько расскажу про скандал с США, который вокруг этой сборной.
1: Вот, важно же еще про Бельгию и США рассказать.
2: Есть один замечательный, на самом деле, спортсмен, футболист сборной США,

0: сейчас грубости.
1: А, понятно.
0: Если ты разбежишься и ногой в лицо кому-нибудь дашь, скорее всего, ты ближайшие 10 матчей, а может,
1: это
0: пожизненно.
1: Это решает, да? Уже арбитр.
0: Это,
1: да?
0: Решает комиссия. Но арбитр конкретно принимает решение: вот тебе красная, понятно, карточка, я тебя удалил.
1: Мы про это вчера говорили. На эту красную карточку.
0: На что Трамп позвонил.
1: Как бык, собственно, на красную тряпку.
0: Да, позвонил Инфантино. И говорит, а что у вас там творится? Что такое красная карточка? Потом, когда он давал комментарий, пресс-подход был. Журналисты у него спрашивали, что вы думаете на этот счет. Он говорит, я смотрел, мне как бы показалось, что вроде нормально. Типа, Трамп, у нас вот по американским понятиям ноги можно людям ломать, за это ничего не будет. И вообще, что это за красная карточка? Я не знаю никаких красных карточек. Какая-то дурость понапридумали, фигни всякое в своем футболе. Я попросил отменить.
1: Ну, Тимур немножечко преувеличивает, конечно.
0: Я так сильно удивился. Ну, во-первых, он даже не знает, что такое красная карточка. Да? Но имеет наглость совать свой нос в чужие дела.
1: Позвонил ФИФА, говорит, отмените. И ФИФА отменил.
0: Лично. Я не знаю, что там у главы ФИФА за компромат лежит в Белом доме.
1: Ну, кстати, Инфантино сказал,
0: может, что он на какие-нибудь острова ездил.
1: Ага, знаем на какие. Инфантино сказал, что, конечно, ему Трамп звонил, но решение он принял самостоятельно.
0: Самостоятельно. Ну, на что все мировое сообщество, общественность думала, ну, ладно, хорошо, если Трамп ничего не шарит в футболе, но есть же главный тренер, есть же сами футболисты, да? Может быть, они примут решение просто не выпускать его на поле.
1: Короче, красную карточку-то в итоге забрали, разрешили этому балагуру выйти снова на поле. И что вы думаете, Бельгия, США вчера играли, и выбила Бельгия США из чемпионата мира на фоне вот этого скандала. Дала с отменой красной карточки по звонку Трампа, да, бельгийцы разгромили, причем с таким счетом 4-1, поэтому они идут дальше, бельгийцы, в 1/8 финала, да, а, собственно, США, все, пока, арриведерчи.
0: Ну, получается так, за Бельгию не болел, потому что не нравится мне эта команда, но, в общем,
1: опыт... Но ты болел
0: опыт...
1: за то, чтобы США все-таки, учитывая их поступок с красной карточкой, президента их, да, все-таки вылетели,
0: ты
1: по
0: знаешь,
1: справедливости.
0: Вот до начала турнира и до вот этого инцидента, угу, я душой был за США, угу, потому что молодая команда, потому что там заряженные, невероятно мотивированные люди бегают на поле, они бегут, они что-то пасуют, куда-то пинают, вот даже если по статистике матча США-Бельгия посмотреть, 57% владения мячом против 43 у Бельгии. То есть они их по владению переиграли, по количеству передач переиграли, по точности передач переиграли. Там, не знаю, по... у них меньше, условно говоря, всевозможных там нарушений и так далее. Но ударов практически не нанесли. Там 2 удара в створ против 7 за Бельгией. По заслугам 4-1, и ни одной сейчас сборной хозяйки не осталось,
1: да,
0: в четвертьфинале.
1: Ни Мексика, ни Канада, ни США, все они уже выбыли, соответственно, будут наблюдать на своих родных территориях игры совершенно других команд. Все три страны хозяйки чемпионата выбыли из этого соревнования. В итоге, кстати, вот бельгийцы, которые вчера США выгнали из чемпионата мира, выбили, да, они встретятся в четвертьфинале с испанцами. Вот, кстати, Испания и бельгийцы, как думаешь, оба сильные?
0: Нет?
1: Испания победит?
0: Без вариантов.
1: Испания победит, поняла. Это Тимур так считает. По поводу Криштиану Роналду...
0: Также без вариантов Франция победит Марокко. Также без вариантов, скорее всего, Англия победит Норвегию. Также без вариантов сейчас Аргентина сегодня в 9 часов будет играть с Египтом. Побеждает Аргентина однозначно. Швейцария, Колумбия, понятия не имею, кто там выиграет. Но Аргентина выиграет того, кто выйдет из пары Швейцария-Колумбия.
1: Ну, в общем, раз мы начали с Роналду, им хочется и закончить. Вообще, несмотря на то, что он таки не стал чемпионом мира в составе своей сборной, по сумме результативных действий на разных чемпионатах мира он уступает только Лионелю Месси. То есть он все равно красавчик, он все равно на чемпионатах показывает себя очень круто. Ну и за карьеру Роналду стал 5-кратным обладателем золотого мяча.
0: Роналду.
1: Он выиграл чемпионат Европы 16 года, ну, в составе своей сборной. Он 2 победил в Лиге наций, 5 в Лиге чемпионов. Он остается лучшим бомбардиром в истории футбола, национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионатного мира. Короче, он все равно красавчик. Жаль, конечно, что не стал он чемпионом мировым, но
0: из гонки бомбардиров все-таки он выбывает и прощается вообще в целом с чемпионатами мира. Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Эрлинг Холланд по 7 голов, 3 семерки.
1: Подождите, а что мешает Роналду в 45 лет выйти все-таки еще разочек сыграть?
0: И постоять на воротах, да? Не знаю, что мешает. Давай обсудим начало нового часа.
1: Ну, вчера, когда он плакал, даже мое сердце сегодня остыло, эти кадры. Даже мне что-то так за него стало грустно и печально. Все когда-нибудь заканчивается. 4 часа дня уже. В новом часе услышимся.
2: Свои люди. Местное время 16 часов.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Сургуте благоустроят сквер энергетиков. Югорчан приглашают на новый сезон лекториев Российского общества знания. Югорские атлеты завоевали медали национального чемпионата по спортивной борьбе. Сургутяне выбрали, какое городское общественное пространство преобразить в 2027 году. Мэрия подвела итоги голосования по программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям предлагалось на выбор три территории. Парковая зона в 37-м микрорайоне, сквер в 32-м микрорайоне и сквер энергетиков. В результате последний объект оказался в приоритете. Его поддержали около 16,5 тысяч жителей. По задумке, в сквере энергетиков планируют обустроить пешеходные дорожки, провести озеленение, выложить площадку плиткой, установить малые архитектурные формы и создать арт-объект «Призма энергии», посвященный работе ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Также на участке появится уникальная стела и современная подсветка. Как отмечают в мэрии, работы будут выполняться с применением механизма софинансирования. 20% средств выделит местный бюджет, 80% – окружной и федеральный уровни. Благодаря этому в Сургуте уже реализовали более 20 объектов благоустройства. Круглый стол, посвященный взаимодействию социальных проектов с органами власти и коммерческими партнерами, прошел в Ханты-Мансийске. Тематическая дискуссия развернулась на полях Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Участники говорили о том, что выход инициативы на федеральный уровень начинается не с поиска крупных ресурсов, а с личной заинтересованности, точного понимания общественного запроса, накопленного доверия и умения выстраивать долгосрочные отношения. Примером стал опыт директора Департамента молодежной политики Югры Якова Самохвалова. Он поделился: свой путь в гражданских инициативах начинал в журналистике. Освещая историю женщины, долгие годы страдавшей от домашнего насилия, он помог ей обратиться в профильную некоммерческую организацию. Спустя несколько лет он вновь ее встретил уже на общественных слушаниях по проблеме домашнего насилия, где женщина выступала как активный участник. Этот случай, по словам Якова Самохвалова, наглядно показывает, как НКО способны реально влиять на человеческие судьбы и становиться двигателем системных изменений. Югорчане смогут расширить кругозор, поучаствовав в новом сезоне бесплатных лекций от Российского общества знания. Он пройдет в онлайн-формате до конца года. Всего ожидается 6 трансляций на разные темы. Эксперты расскажут, как соцсети работают против нас, научат тонкостям делового общения, разберут мифы о выборах и подскажут, как грамотно подводить личные итоги. К слову, в первой половине сезона лекторий уже собрал более 75 тысяч зрителей. Следующая ближайшая встреча на отмечено на 6 августа. Отмечу, полное расписание эфиров, ссылки на регистрацию и записи прошлых встреч можно найти на официальном канале проекта в национальном мессенджере «Макс». И последнее. Югорские атлеты добились весомых результатов на чемпионате России по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Новосибирске, где выявляли лучших среди мужчин и женщин в дисциплинах грэплинг и грэплинги. Югру на турнире представили 4 спортсмена. В результате упорной борьбы югорчане Муслим Ибрагимов и Арсений Ермаков стали чемпионами в весовых категориях 66 и 84 килограммов соответственно, а Ислам Абдулаев забрал серебро в весе 100 килограммов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. 4 часа уже, начало 5-го. У меня есть классная новость.
3: Да, у меня тоже много новостей. Пишет вот нам Степан, день добрый. И кидает мемчик, на котором типа Трамп. Мем. Там Трамп, написано США, Бельгия 5-4. Uh-huh. 90-е плюс 67-е Трамп, в скобках ассист Инфантино. Ну, тут шутка, Марина, в том, что, дескать, Трамп вмешался и в эту историю.
2: А, еще
3: матч США-Бельгия.
2: Вместо 4-1.
3: Да, попросил переиграть.
2: Зачем переигрывать? Просто поменяйте счет. Зачем заново выходить на поле?
3: Отыграть добавочное время, чтобы США победила.
2: Чтобы было не 4-1, а 4-5 в пользу США, да?
3: Странно, что Трамп не обиделся просто на то, что Бельгия выиграла США. Не вышел с заявлением о том, что он закрывает все стадионы, и теперь пусть едут в Бельгию доигрывать чемпионат мира.
2: А мы больше...
3: Нам уже не интересно, США не играет. Если хотите продолжить, возвращайте США сразу в полуфинал.
2: Да.
3: Вот это прикольно было бы с его стороны. Не, кстати, я уверен, что он может так сделать.
2: Я как раз хотела сказать, подожди, он может еще сидит, думает, как бы ответить. Может, еще всплывет в инфополе его какие-нибудь цитаты или что-нибудь в этом роде. Может, он с горя сидит где-то сейчас в Белом доме и напивается. Понимаешь, ну всякое бывает. Может, он вообще в себя прийти не может после этого поражения позорного. Ладно, я хотела рассказать вам классную новость. Она действительно, как ты знаете, читаешь сегодня в федеральных, причем это не наши окружные СМИ пишут, это все федеральные СМИ сегодня про игру. Дифирамбы нам поют, мы с вами большие умнички, молодцы. Все меньше и меньше пьем, все больше и больше ЗОЖ становится. Да, вот смотрите. Самым трезвым регионом в Уральском федеральном округе стала Югра. Во-первых, я вас с этим поздравляю. Если брать Уральский федеральный округ, я напомню, да, у нас 6 регионов в УРФО, помимо нас.
3: Знаете, что самое забавное? Это подтверждает абсолютную я так запарился, даже слова не могу вспомнить, понимаешь?
2: Абсолютную что? Ну, хоть намекните, я помогу.
3: Да, неважно. Короче, вот в остальных регионах, да, в УРФО,
2: да,
3: у них есть куча ограничений, связанных с продажей и покупкой спиртного.
2: Ну, есть такое, да.
3: Ограничения в плане того, что там на день физкультурника нельзя, на последний звонок, да, на 9 мая, на 1 мая,
2: да,
3: на 31 декабря.
2: А у нас никаких ограничений.
3: У нас никаких ограничений.
2: Вот именно.
3: И при этом мы самые трезвенники.
2: Да, у нас вот свобода в этом отношении.
3: То есть недееспособность получается, да, вот этих вот ограничений. То есть бессмысленность.
2: Ну, в том числе, да. Я тоже считаю, что чем больше ограничений, тем больше соблазна, как минимум, пойти и нарушить все эти правила.
3: Ура, за это нужно выпить, пишет нам Сергей.
2: Сергей, мы сейчас, знаете, по классике жанра должны были с Тимуром, а мы не возражаем.
3: Нет, мы возражаем. Потребление вредит вашему здоровью.
2: Особенно во вторник в 16 часов.
3: Особенно после новости, что Югра наконец-то самый трезвый регион.
2: Да, давайте не портить эту статистику. Дождемся хотя бы, знаете, вот давайте как умные люди, знаете, как обхитрим систему. Короче, у нас ближайший праздник, ну, который, я не знаю, всей страной мы отмечаем. Вот прям все застолья организовывают, все прям, ну...
3: Когда это?
2: Ну, наверное, кстати, 4 ноября, День народного единства, мы, наверное, не так широко отмечаем. Получается, что ближайшие такие
3: 31
2: прям...
3: 31 декабря. Ну, вот Новый год.
2: Угу. Ну, или 1 сентября, может, все-таки садятся люди, все, новый учебный год, все в отпусков возвращаются, может, тоже такой повод, не знаю. Но в любом случае, давайте дождемся большого праздника, и вот в рамках застолья, на который мы так и так будем покупать алкоголь, да, мы вот и тост поднимем за то, что мы сами не пьющий регион. То есть сейчас мы статистику портить не будем. Мы как бы ее впишем в общую нашу канву праздничную, будем самыми хитренькими еще в России. Ну, короче, у нас действительно в рамках УРФО, я напомню, 6 регионов, помимо нас, Югры, там еще, ну, в УРФО еще Ямал, Тюменская область, Свердловская, Челябинская и Курганская области. Так вот, среди этих 6 регионов мы с вами самые непьющие. А, кстати, в общероссийском рейтинге у нас тоже очень хорошая позиция. Мы на 14 месте. Представляете? Ну, классно же. Мы вообще еще чуть-чуть...
3: По трезвенности?
2: Да, еще чуть-чуть мы с вами вообще в десятку войдем самых трезвенников. Прекрасно же? Давайте на этот показатель работать. Короче, согласно всероссийскому рейтингу...
3: То есть будет сейчас, получается, 13 кавказских республик и Югра потом следом, да?
2: Ну, Тимур абсолютно прав, потому что у нас традиционно самые непьющие регионы — это Чечня и Ингушетия. Там, представляете, меньше, чем пол-литра в год на человека приходится.
3: А напомни, какое у нас самое популярное имя мальчика? Не напоминаю, просто мысли вслух. Ну ладно.
2: Ну, в общем, смотрите, у нас последний год...
3: У нас же эта информация как бы сейчас не публикуется в России, если я правильно помню.
2: Ну, ты знаешь, есть портал Минюста, и там эта информация в открытом доступе. Некоторые СМИ публикуют, но я не про это. У нас в Югре за последний год потребление алкоголя в литрах, и причем в литрах чистого спирта, мы сейчас не говорим там литр вина, пива или так далее, это имеется в виду чистый спирт. Понятно, что если брать в алкоголь, то немножечко будут другие показатели, но в литрах чистого спирта на взрослого человека в год в Югре показатель снизился с 10,5 до 9,3. То есть 9, ну, можно сказать, округление, до 9,5. То есть на целый литр меньше мы стали в год на человека потреблять. Чистого спирта, чистого.
3: Ну это, кстати, много. Если так задуматься, 9 литров чистого спирта, это 20 литров 40-градусной водки. Это 40 бутылок.
2: 40 бутылок в год. На взрослого человека.
3: То есть это получается, что мы...
2: А вот представляешь, я не пью, получается, что кто-то, мы, Марина, кто-то мою норму выпивает.
3: Да.
2: Кто-то 80 бутылок.
3: 80 бутылок?
2: Вместо меня.
3: Это раз в 4 дня по бутылке.
2: Ну, представляешь, даже несмотря на это,
3: то
2: мы
3: есть
2: с вами...
3: это в пятницу, еще и во вторник.
2: Ну, опять же...
3: Ну, кстати, да... сходится, если так.
2: Для тебя, да? Но если сравнивать, например, наши соседи ямальцы и жители Тюменской области, они 12 литров на человека в год пьют. Мы 9,5, они 12. Поэтому...
3: Не, ну и давай так, им скучнее. Давай так,
2: тюменцам-то?
3: Вот ямальцам, нет, ямальцам скучнее.
2: Ну, ямальцы, ладно, они еще там, у них и холоднее, и скучнее, и все такое. Ну, а тюменцы-то чего вдруг так много выпивают? Непонятно.
3: Тюменцы? Не знаю.
2: Может быть, за счет, слушай, студентов, там же студентов очень много, и они приезжают из других регионов, а статистику-то в Тюмени портят. Да, как вариант? Может быть, не знаю. Хотя у нас тоже студентов много в Югре.
3: А я знаю, почему.
2: Почему?
3: Потому что очень много ямальцев переезжают в Тюмень, ну, по программе, например, переселение соотечественников и так далее. Соответственно, ну, это когда на пенсию люди выходят. Там есть даже
2: да
3: целый
2: ладно?
3: Микрорайон
2: это
3: ямальский.
2: Не сходится, но не сходится, потому что на Ямале тоже много.
3: И потом приезжают туда их дети в гости на каникулы.
2: Ой, все, начинается. Не суть. Короче, мы с вами самые трезвенькие. Следом после нас идет Тюменская область, Ямал на третьем месте. Четвертый среди именно уральских регионов по уровню трезвости Свердловская область стала. Там уже, кстати, местные жители пьют 14 литров на человека чистого спирта в год. Челябинская область на пятом месте. Они, ну, на 200 миллилитров больше. Недалеко ушли от Свердловской. И на шестом месте, то есть самым, получается, пьющим регионом среди Уральского федерального округа стала Курганская область. Вот, там показатель, ну, прям очень сильно отличается от нашего. Представляете, у нас 9,5 литров в год на человека. В Кургане 16,5 в год. Вот. При том, что это самый, скажем так, с точки зрения финансового благополучия регион скромный у нас в Урфу.
3: В Кургане?
2: Да,
3: так
2: да.
3: В этом и причина?
2: Ну,
3: если
2: думаю,
3: если ямальцам просто
2: жизни,
3: холодно,
2: да?
3: И скучно, то в Кургане, мне кажется, из-за того, что... ну, как бы...
2: Зарплаты маленькие, работы мало, да, и вот люди начинают выпивать с горя, что ли, или как?
3: Ну, какая-то корреляция чувствуется.
2: Ну, может быть. В общем, курганцы у нас вот...
3: Пишет нам Руслан, что у нас просто до 8 вечера продают, вот мы и меньше умудряемся покупать, да. А вот все сходится, говорит, в Тюмени до 9, у них побольше.
2: А в Свердловской области до 11 вечера.
3: До 10, до 11, да, там еще больше.
2: Представляете, Свердловская область до 11.
3: Получается, думаете, работает, да, это ограничение?
2: Я не знаю.
3: А вы знаете, как вот, ну,
2: кажется,
3: нам
2: нас...
3: неудобно с Маринкой? Мы до 7 в эфире, потом пока там соберемся, пока то все, компьютеры выключим, и нам еще до 8 часов надо успеть доехать до магазина.
2: А? Тимур иногда очень нервничает, когда не успевает.
3: Ну нет, это редко так бывает.
2: Раз в год.
3: Ну да, перед, ну, 31 декабря.
2: 31 только, исключительно.
3: Вот, но нервничает.
2: Ну ладно, на самом деле, кроме шуток, у нас... если говорить про игру, мне кажется, мы не то чтобы... У нас немножечко другая стратегия и тактика. Мы не против чего-то, мы всегда за противоположное. То есть мы не боремся с алкоголизацией, мы пропагандируем спорт, например, и здоровый образ жизни, да? То есть мы не пытаемся бороться со злом, мы просто распространяем добро. Вот я бы так сказала. У нас немножечко другая тактика. Мы активно развиваем спорт, физическую культуру у нас в регионе, активно как-то ЗОЖ прививаем прям с детского сада. Ну и вообще, я вот уже миллион раз говорила эту мысль, когда приехали в Югру с Тимуром 4 года назад.
3: А давай еще тогда
2: подожди,
3: по-честному.
2: Подожди, дай договорю.
3: Мы же честные люди.
2: Я поняла, что в Югре невозможно не заниматься спортом, потому что здесь все на ЗОЖе, все на спорте.
3: Правильно, мы честные же люди с тобой.
2: Да, стараемся
3: честные.
2: Не быть.
3: Так вот, например, тот же самый Сургут, да, как магнит для миграции. И не только зарубежной миграции стран Средней Азии, и еще и внутренней миграции. Вот Сургут, он в этой статистике так или иначе вытаскивает наш регион повыше. Потому что в плане, когда я говорю миграция внутренняя, это с тех же Кавказских республик, и в плане внешняя миграция со Средней Азии, ребята, которые заезжают, ну, как правило, они не пьют.
2: Ну да,
3: если
2: у нас
3: они
2: кавказцы
3: рейтинг,
2: самые не пьющие,
3: в рейтингах на первых местах по трезвенности,
2: ну, то есть меньше покупают алкоголь в Сургуте за счет этого.
3: Ну, хочешь орать, ори, ладно.
2: Я
3: давай.
2: Поняла, я твою мысль просто как бы зафиналила. Все, стало нам понятно. Ну и в итоге правильно отметил Тимур, у нас меньше всего потребления алкоголя в Чечне и Ингушетии сейчас находится, я уже говорила, да, у них 300 миллилитров на человека чистого спирта в год. Ну, представляете, да? В Кургане 16,5, у них 300 миллилитров. Сравнивайте. А самым пьющим регионом традиционно из года в год уже просто на протяжении, ну, последние года три точно, я не знаю, как раньше надо заглядывать в статистику, стал какой регион? Ты должен легко угадать, мы каждый год про него говорим.
3: Якутия.
2: Нет, ну, близко там. Поблизости. Соседи.
3: Не знаю.
2: Ненецкий автономный округ.
3: Ну, вообще не соседи, кстати.
2: Тоже северяне. Ну как? Они же с Якутией граничат, или я что-то путаю? Ну иди, смотри
3: если
2: карту
3: я
2: России.
3: Я правильно понимаю, Ненецкий округ это где-то...
2: А где-то где?
3: Где-то левее.
2: Ну давай, иди, смотри карту России. Оставим уже в этом вопросе все точки над «и». Кстати, 16-16. Загадайте желание, у кого оно.
3: Ну правильно, это левее, чем Ямало-Ненецкий округ, а Якутия, да? Она правее.
2: А, то есть Ямал разделяет Ненецкий и
3: Якутию. Вообще ничего он не делит. Ненецкий округ, он на севере, но левее
2: так
3: Ямал.
2: Так оно тоже, оно все на севере. Якутия на севере, Ненецкий, это все северяне, и ямальцы
3: вот
2: тоже.
3: Чуть выше Югры.
2: Ага, то есть Якутия не граничит Ненецкий. Сейчас пойду сама тогда изучу.
3: Вообще не рядом.
2: Хорошо, ну окей, тогда здесь ты победил. Но Ненецкий у нас по-прежнему остается самым пьющим регионом в России. Вот давайте, опять же, цифру, которая меня лично ужасает. Мы тут с Курганской области немножечко, да, неприятно удивляемся, что у них 16,5 литров чистого спирта на человека в год. В Ненецком автономном округе 35 литров. 35. Обалдеть же. Такое ощущение, что там люди просто, короче, не просыхают. Как они вообще на работу ходят при таком-то
3: 35
2: количестве?
3: 35 литров на человека?
2: Да, чистого спирта в год. На каждого взрослого.
3: Это 80 литров водки, получается?
2: Ну, считай сам.
3: Это 160 бутылок?
2: Да.
3: И если всех детей, пенсионеров и женщин
2: тут
3: убрать...
2: В этой статистике
3: типа
2: только взрослое население.
3: 300 бутылок получится.
2: В этой статистике только взрослое
3: население.
2: Не, ну
3: там же трезвенники же тоже есть. Это прям 200 бутылок водки.
2: Ну, типа раз в 3 дня.
3: Типа всегда. Какие в 3 дня? Это типа это как бы 2 дня пьешь и один перерывчик.
2: Ну, подожди, ты вот детей исключил, а они изначально исключены из этого перечня.
3: Все, ты права. Раз в 3 дня. Хорошо. Ну, я парюсь вообще. Сижу вот это... С кем? Ну, вот с кем, да, спорю, как говорится.
2: Короче, много в любом случае. Это очень много.
3: Ты можешь зайти в Макс, пожалуйста, и почитать сообщения, которые я почитать не могу, потому что Макс у меня почему-то не обновляется. Вот
2: да.
3: Такая вот у меня проблемка.
2: А какой?
3: А нам пишут. Там вот тот же сам Шамиль пишет. Я не вижу. Пишет, обновите Макс, чтобы увидеть сообщение.
2: А, голосовое сообщение. Да, я сейчас расшифрую его. Добрый день, пишет нам Шамиль, Тимур, Марина. А кто у нас? А, ну, тут вот как бы тоже плохо расшифровывается. Там, ну, в общем, нет, это надо послушать за эфиром. Потому что расшифровка, ну, подойди, если у тебя есть возможность, почитай.
3: Да, не буду, я за эфиром послушаю.
2: Макс плохо перевел на этот раз голосовое сообщение. Чаще всего безупречно переводит, но сейчас я не совсем понимаю, видимо, надо интонацию слушать. Он еще каких-то знаков тут препинания понаплел вообще не нужно.
3: А может, это матюки?
2: Да нет.
3: Ну, знаешь, как нецензурные слова звездочками там всякими, запятыми, скобочками.
2: Тут просто в одном предложении как минимум 6 восклицательных знаков. Я уверена, что Шамиль их не ставил в этих местах. Ну, короче, мы за эфиром сейчас послушаем, Шамиль. Спасибо большое в любом случае, что нашли время нам наговорить сообщение. Ну и вот, пожалуйста, в принципе, я хотела с вами этой статистикой поделиться. Давайте порадуемся тому, что мы с вами в общенациональном рейтинге трезвости на 14 месте. Я уверена, можем лучше. Давайте еще поднажмем и в ближайший год войдем в топ-10 регионов.
3: Как ты хочешь поднажать?
2: Ну, поменьше покупать алкоголя, как еще?
3: Типа, давай поднажмем. Поднажмем это когда ты превозмогаешь себя.
2: Поднажмем в ЗОЖе. А алкоголя меньше будем покупать и войдем в топ-10 в ближайшей перспективе. Это вообще будет потрясающе. Представляете, вместе с Кавказскими республиками стоять в одной десятке самых трезвых регионов страны. Это скажут, ничего себе там вообще. Как Югра к этому шла-шла и дошла. Обалдеть. Я бы этого очень хотела. Но опять же, если покупать меньше алкоголя в магазинах, это получается больше где-то брать у людей, которые дома сами занимаются этим, да?
3: Да?
2: Чтобы статистику улучшать.
3: А я к этому уже планомерно подхожу.
2: Может, за счет этого мы, кстати, с вами из года в год все выше и выше в этом рейтинге. То есть в магазинах-то меньше берем алкоголь, но никто не подсчитывает здесь никаких самогонщиков, понимаете ли.
3: Я тут посчитал.
2: А это уже совершенно другая статистика.
3: Посидел, прокалькулировал и выяснил, что у меня самогонный аппарат вместе с дубовой бочкой, со всеми прибамбасами, со всеми приблудами окупится уже через пару месяцев.
2: Ну, Это уже звучит как...
3: Как цирроз печени, да, надвигающийся?
2: Это звучит как аргумент в пользу того, чтобы слушатели сейчас тоже прокалькулировали. Вы, пожалуйста, его не слушайте, живите своей жизнью. Лучше давайте все вместе на велики, на лыжи пересаживаться, не пить, не курить и побеждать во всех рейтингах.
3: Давайте,
2: да?
3: Конечно.
2: Давайте.
3: Я же за.
2: Музыка у нас далее. Вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, супер смешной комментарий, конечно, и полностью вот согласен. У меня такая же начинается. Знаете, это когда ты жизнь свою строишь, ну, ты не хочешь этого делать, но ты ее строишь вокруг 8 часов вечера. Паническая атака начинается. 8, ты не собирался ничего брать, вообще ничего, но ты заходишь в магазин без 10-8.
2: Ну, получается,
1: тебе ничего не надо, и ты начинаешь нервничать. Внутри вот начинаешь нервничать. Ограничение не работает, наоборот. Да? И у тебя какая-то паничка, ты думаешь, взять, не взять. Знаешь, как это вот такой синдром упущенной возможности.
2: Понимаю, да, у меня такое же.
1: Вот пишет Елена.
2: Бывает.
1: Елена пишет.
2: Но не с алкоголем.
1: Не понимаю, зачем.

0: останется на следующий раз. Конечно, останется на следующий раз. Это вот, знаешь, самое страшное, что ты можешь сделать, это за пару недель до Нового года решить закупиться алкоголем. Потому что ты по-любому его выпьешь до Нового года, по-любому его выпьешь.
1: Это история, которую мы миллион раз уже рассказывали, как однажды увидели соленые огурчики дядя Ваня по акции в магазине перед Новым годом, купили где-то недели за две до Нового года, банок 10, наверное,
0: больше,
1: да?
0: Сначала 10 купили, потом приехали еще 20 купили, там, я еще скидка... родителям отвез. Да, там типа, знаете, была... они стоили 200, а по акции 50.
1: Да, ну, да, да. Скидка была бешеная просто. Мы их забрали, по-моему, все, которые были в магазине, и что вы думаете, этих огурцов под Новый год уже даже на Оливье не осталось, все съели. Пришлось на Новый год все равно покупать новые огурцы. Кстати, про Новый год, товарищи, я сейчас была в шоке. Мне один маркетплейс популярный, ну как популярный, не такой, как Яндекс, ой, не такой, как Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет, но тем не менее, наш уральский Симолэнд, я подписана на их рассылку, они мне сейчас присылают сообщение, типа, мы...
0: Пора закупаться перед Новым годом.
1: Да, да, говорит, мы выпустили новую коллекцию новогоднюю, там упаковка, украшения. Типа, покупайте сейчас, пока дешево, и пока вот только это новинка. Я такая, чего? 7 июля уже начинают новогодние темы продавать? А как это?
0: Ну, грамотно. Только-только перевалил за экватор этот год.
1: Да, и сразу не к Новому году начали готовиться. Если честно, я в шоке, потому что мы с каждым годом начинаем все раньше готовиться к новогодним праздникам. Вы заметили это? Вот если елки раньше, ну там, раньше, я имею в виду, лет 10-15 назад устанавливали ближе к середине декабря, ну максимум в начале. Сейчас у нас уже во многих регионах России елку ставят в начале ноября. Некоторые отличаются. В Москве, я помню, в конце октября, в прошлом году елку новогоднюю первую поставили. Мы все чаще вот эти распродажи, магазины наблюдаем уже реально в октябре, в начале октября, да, там уже игрушечки какие-то завозят, все такое. И с каждым годом вот этот срок, он все ближе и ближе. Я боюсь, что скоро реально в конце августа уже начнут в магазинах продавать. Это почему так? У нас жизнь как-то ускорилась? Или просто мы праздника стали больше ждать? Что происходит? Ведь реально с каждым годом не заметил, как все ближе это мы начинаем готовиться.
0: Что, думаешь, елку пора доставать?
1: Пора. Пока мы ее с тобой доставим.
0: Или предыдущую выкинуть хочешь сначала?
1: Пока.
0: Не, есть те, у кого еще елка стоит? Вам просто это... уже как бы и смысла нет ее утилизировать.
1: То ли вчера, то ли позавчера на Первом канале была программа «Давай поженимся». Я ее не досмотрела до конца, но вначале вот зацепила. Там, короче, мужик к ней пришел, и когда рассказывали про него, про его жизнь, он говорит, признается, что у него до сих пор стоит новогодняя елка. Я думаю, ну, наверное, хорошая деталь. Пусть женщина знает, с каким мужчиной она идет знакомиться. Да.
0: Ой, как хочется обшутить это. Ну ладно. Артем пишет, это как в фильме с Евдокимовым. Чистого спирта не бывает, сколько бутылок водки в бочке спирта. Помнишь фильм, где они бочку выловили, по-моему, в речке, что ли?
1: Нет, это как фильм называется?
0: Честно, не помню. Но я его и не смотрел сначала до конца. Если... Надо это восполнить пробел знаний.
1: Пожалуйста, напишите название фильма.
0: Так, отрывками видел по телевизору.
1: Артем, напишите, пожалуйста. Восполним этот пробел.
0: Привет из Нефтьюганска, пишет Игорь. Диджею спасибо за островок.
1: Диджей
0: Антонио.
1: На самом деле мы передадим обязательно нашему музыкальному редактору. Его сейчас рядом нет, но мы можем даже ваше сообщение просто переслать ему. Поэтому, да, рады, что вам понравилось. Если что, диджей не я.
0: Отправили ваше сообщение диджею.
1: Но тот человек, который у нас отвечает за музыкальное наполнение эфира, мы ему, да, вот Тимур только что переслал, я вижу сообщение.
0: Шамиль голосовуху нам записал, мы ее, знаете, как послушали? Пришлось ее скидывать мне в личку, я с телефона ее послушал. Чуть не знаю, что у нас с национальным мессенджером какие-то не заурядятся.
1: На компьютере он не дает нам прослушать.
0: Ну, да,
1: есть какие-то проблемки.
0: В общем,
1: может, дело в нашем компьютере.
0: Пересказываю, говорит Шамиль. Ага, ага. Вот так и примерно говорит, ага, ага. А вот эти вот, которые возле алкомаркетов, и в них, это что, какие-то приезжие, типа, с чужой пропиской? Ну, а почему? Как не зайдешь в алкомаркет?
1: Там
0: постоянно
1: очереди.
0: Толпа каких-то мужиков, которые там скупаются.
1: Шамиль, кстати, я тоже частенько стою.
0: Я думаю, это ямальцы приезжают к нам.
1: Нам статистику портят.
0: Закупаться.
1: Вот если бы не ямальцы, у нас бы еще меньше была, да, статистика по алкоголю. Да не, на самом деле, я тоже иногда стою в очередях в алкомаркетах, но при этом я не покупаю вообще никакого алкоголя. Я беру там всякие шоколадки, печеньки, молочку, опять же, всякие мороженки там подешевле, чем в других магазинах. Короче, там, знаете, в алкомаркетах люди иногда и совсем не по профилю стоят.
0: В пятницу не в алкомаркете, обычный сетевой магазин, но пятница. И вот у нас есть один район, я еще Марине говорю, почему как пятница здесь собираются вот такие веселые компании?

0: Ну, это, знаете, герои мужского, женского.
1: Вот. Типичные.
0: Огромными толп, человек по 20. Кто-то ждет на улице, кто-то на корточках сидит, семечки щелкает, кто-то за углом этого магазина обсуждает, кто-то даже с колясками приходит люди. Ну, то есть досуг прям мощный у людей. И вот в минувшую пятницу мы, как обычно, после работы заезжаем за хлебом, и, естественно, за хлебом, вот, на выходные. И я вижу картину, как мужик покупает 5 ящиков пива. Угу. В полторашках, вот, знаете, в, ну, не, это, ладно, не ящики, а такие пленкой обтянутые, как бы, упаковки.
1: Коробки, да.
0: И я на него смотрю, и она так на кассе стоит и чуть-чуть вот бедрами так пританцовывает.
1: Предвкушает.
0: Так вот, праздник. Немножечко у него как бы уже все нормально на сегодняшний день.
1: И вот несмотря на этих людей, у нас все равно очень хорошая статистика в рейтинге трезвости.
0: Мне так забавно на них стоять, они ходят, улыбаются, у них прям, ну что-то намечается. Мне даже с ними вот в какой-то момент захотелось присоединиться к их компании, потому что они такие счастливые были, я думаю, что-то такое вот у них грандиозное.
1: Не, ну мужики, может, вахту отработали или еще что-то.
0: Ну,
1: может,
0: прям
1: может,
0: не, похоже, не похоже, что они вообще работали когда-либо в своей жизни. Прям похоже, что они никогда не работают, если
1: ну,
0: честно.
1: Праздник, может,
0: может быть, днюха какая-то. Но да. Так мне понравилось на них смотреть.
1: Написал нам комментарий слушатель Александр, которого зовут, но он подписан всегда вот Сашка.
0: Сашка!
1: Но я все-таки, можно Александр вас будет называть? Александр вам пишет: привет, а у меня сестренка приехала из Тюмени и очень ругалась, что в Югре продают до 20.00.
0: Ну, мы когда приехали?
1: Они-то, тюменцы, конечно, избалованные. У них-то там, простите, до скольки можно?
0: Да? Мы в регион, когда приехали, вообще это было, ну, типа, что это такое? Кто вообще? Я очень ругался, потом привык как-то. И понимаю, что даже так хорошо вроде бы.
1: Да. А мы первый раз, когда...
0: Нет, кстати... вот этих, знаете, праздно шатающихся в 10 часов вечера запойных мужичков, которые там среди ночи какие-то тусовки возле алкомаркетов. То есть, ну все, жизнь алкомаркета заканчивается в 20.00.
1: Ну да. Потом уже домашники.
0: Потом тусовки. Уже там работяги собираются домой, уже закрывают кассу. Да, а он, конечно, до 9 работает.
1: И все вот эти тусовки, они переходят плавно в плоскость квартир. То есть, как бы возле алкомаркетов уже толпу в 10 вечера не встретишь, действительно.
0: Пишет Ирина: здравствуйте, сегодня прогуливалась по городу. И знаете, первый раз увидела в Ханты-Мансийске борщевик растет и процветает прямо на улице Гагарина.
1: Да.
0: Мы не в первый раз его видели. Мы причем даже обращались возле одного сетевого магазина. На парковке рос этот борщевик. Мы там, когда вы его сбреете, ну как сказать, сбреете, сострижете. Господи, срубите, скосите. О, скосите.
1: У нас, кстати, про борщевик. Действительно, даже были сообщения в местных СМИ. Зацвел борщевик в Югре, и власти наши окружные призывают быть осторожными и сообщать о местах, где вы его, собственно, обнаружили. Поэтому, как зовут нашу слушательницу, которая написала?
0: Ирина.
1: Ирина, спасибо большое вам за сообщение. Я просто упустила этот момент. Ирина, вот если у вас есть время и желание, вы даже можете сообщить о конкретной локации, где вы встретили борщевик в городе. Вот, на платформе «Госуслуги. Решая вместе» эту информацию можно... этой информацией можно поделиться. Ну и потом уже выезжают специалисты, потому что им все эти сообщения передают, и специалисты выезжают, проверяют, во-первых, да, если подтверждается, что борщевик там растет, ну мало ли кто-то что-то, может, перепутал, то его, собственно, скашивают. Поэтому большинство сообщений, которые поступили уже вот на данный момент, их отработали. Но, кстати, поступило не так много. Вот если брать последний месяц, 25 таких сообщений было. Если мы активизируемся и действительно увидели борщевик, сразу написали, то, собственно, вместе все и с ним расправимся.
0: Так, спасибо слушателям и Александру, и Надежде, и Сергею, которые напомнили, что фильм называется «Не валяй дурака».
1: Угу. Ага. Спасибо большое. Я на самом деле...
0: Будем смотреть.
1: Будем, потому что название-то мне знакомо, но я его не смотрела, признаюсь честно. Спасибо большое, название уже крутое. Да и вообще, мне кажется, даже когда мы его включим, я пойму, что где-то отрывками по-любому по телеку видела когда-то.
0: Ну и Сергей добавляет, что бензин сегодня 68 рублей, очередь на 1.5 часа, Сургут.
1: Да ладно? Чё? 1.5 часа? Реально?
0: А если ночью
1: приехать? Больше... Просто мы когда с тобой вот в Ханты-Мансийске дважды за последнюю неделю заправились, мы, конечно, стояли в очередях, но не таких больших. Неужели в Сургуте прям по 1.5 часа люди стоят? Это как, знаете, в Забайкалье, я же говорила, да, там хотят ввести электронную очередь, потому что люди стоят сутками, ну, то есть сутки. И там им уже горячее питание, воду местные власти, представляете, обеспечивают. Ну, до такого дошло. Я просто не думала, что у нас такие очереди. А у меня сегодня, кстати, родители из деревни поехали в Пермь, в город, да, на прием к врачу. Я уже говорила, что в ближайшие их, к их деревне местности только две АЗС-ки, обе они закрыты, там нет бензина. Вот вчера папа ездил на обе и не смог заправиться. И сегодня они в Перми где-то вот обнаружили, все-таки нашли и заправились. Ну, представляете, людям надо полтора часа добираться до города, чтобы найти бензин. Вот такая ситуация.
0: Да, но в 7 часов утра минут 20-30 стоять надо.
1: Кстати, а у нас, вот если говорить...
0: А вот в час пик, в прайм-тайм полтора часа.
1: Ну, это жесть.
0: Слушайте, а еще один Сергей пишет так. Кто думает о будущем, тот покупает ящик пива.
1: Это, видишь, это люди-стратеги.
0: Это они прям такое...
1: Наперед все продумывают.
0: Долгосрочная перспектива. Мне кажется, это на утро.
1: Может быть.
0: На 1 января. Ой, обожаю 1 января. Ой, я
1: обожаю. Ну все, да, мы знаем это. У нас, кстати, знаете, вот по поводу утренних заправок, как сообщают крупнейшие банки, в которых, у нас, кстати, да, в приложениях крупнейших банков, знаете, есть возможность заправиться через приложение. Собственно, вот они сообщают, что количество ночных заправок у нас в стране выросло в 3 раза за последнюю неделю. То есть люди пытаются поехать заправиться ночью, потому что считается, что ночью меньше машин. Но, оказывается, даже ночью сейчас можно постоять в очередях. Не полтора часа, наверное, чуть поменьше, но тем не менее. Потому что таких людей, которые думают, поеду ночью заправлюсь, стало слишком много. И в итоге теперь уже стоят и по ночам. Не один же такой человек умный. Это же все разом сразу понимают, да, что надо по ночам.
0: Ну, и поэтому тезис «не создавайте ажиотаж», он же не работает. Вот приезжаю, и вот я не хочу никакой ажиотаж создавать. У меня просто бензин закончился. Я приезжаю на заправку и стою там полтора часа. Угу. С какими мыслями я там стою? Что что-то в нашей стране не так, если мне приходится стоять полтора часа. Как участник процесса, как человек, который не создает никакого ажиотажа. У меня нет ни одной канистры. Реально нет. Я просто хочу заправить бензин, чтобы завтра на работу доехать. Но я оказываюсь в этой ситуации и думаю о том, что что-то не то происходит. А не заправить ли мне полный бак на будущее? А не купить ли мне канистру для того, чтобы в следующий раз тут не стоять полтора часа? А вдруг тут будет 3 часа очередь? А мне ехать надо, детей везти в садик, у меня не получится, значит, нужно иметь запас. И хочешь, не хочешь, ты как бы, получается, становишься соучастником этого ажиотажа.
1: Угу. Ну, на самом деле, про бензин есть еще парочка новостей у меня, давайте...
0: И парочка комментариев тоже есть.
1: Тем более, раз есть комментарии, обязательно продолжим после музыки.
2: Свои люди.

0: приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, какие серьезные вопросы поднимают наши слушатели. То есть, во-первых, мы никак не ответим на эти вопросы. Во-вторых, не знаю даже, читать или не читать. Мы-то сейчас, конечно, прочитаем. Но если вдруг завтра на работу не выйдем, значит, нас...
2: Я пока не понимаю, о чем идет речь.
1: За это чтение осудили.
2: Не надо прочитать комментарии, чтобы... решить с тобой в эфир брать или нет. Я просто не читала.
1: Наверное.
2: Ну давай, бери на себя ответственность и говори.
1: Я просто, знаете, сначала предамся воспоминаниям этим, как ностальгическим. Помните, какие у нас раньше проблемы были? С дефицитом связано, типа масок нету, пропали маски.
2: Это, кстати, это был очень опасный дефицит в то время, когда был ковид бушевал.
1: А потом выяснилось, что ковид это фигня на самом деле, никто от него не умирает, и это все просто так вообще, прикол.
2: Как это? Сейчас
1: ковид. Погибших. Вот ты заболела ковидом, ты будешь париться, скажешь, да? Обычная простуда.
2: Ну, сейчас-то мы переболели, всех иммунитет уже есть.
1: У всех резко иммунитет.
2: Всех, кто переболел, конечно.
1: Ну, ладно, хорошо.
2: А когда мы только столкнулись с этой болезнью, с человечеством, я имею в виду, это было страшно. Люди гибли каждый день.
1: Да, была официальная статистика, что от гриппа обычного больше людей умирает, чем от ковида. Ну, я не говорю, что ничего не было. Просто говорю, что были дефицит. С масками.
2: Uh-huh.
1: Помните? А помните, когда кто-то сказал, что имбирь помогает?
2: Помню.
1: И все как безумные побежали его скупать.
2: Ну,
1: ни одного кусочка имбиря не было на полках.
2: Во-первых, скупали. Во-вторых,
1: а помните,
2: продавцы
1: как кто-то
2: цены
1: сказал...
2: на имбирь установили типа 1000 да. за килограмм, а
1: ну,
2: то и две.
1: Да. А помните, кто-то опустил слух, что вся Европа из туалета не выходит, и там столько бумаги на туалетной. И мы как эти за туалетной бумагой гонялись, бегали. А
2: да.
1: Про лимон, помните, когда сказали,
2: мы
1: что лимон очень
2: помним.
1: Сильно помогает?
2: А сейчас что?
1: А вот то, что бумаги офисной нет, и мы желтую покупали.
2: Было
1: и дело. И чеки были желтыми.
2: Было, кстати, был такой период у нас в стране, реально, помните, офисной бумаги белой такой, плотной, качественной не было.
1: Я ни на что не намекаю, ну, может, с бензином та же самая петрушка.
2: Ну, это значит лишь одно, что скоро она закончится, как нами говорят.
1: Но пишет вот нам Юля. Добрый день. Насколько знаю, НПЗ, все частные. Не государственные. При этом очень много денег необходимо, чтобы обезопасить эти НПЗ в случае чего. Почему, пишет Юля, это Юля пишет, это не я. Почему государство допускает это? Очень много вопросов по поводу НПЗ. Почему владеют частники, местонахождение и так далее. Все-таки стратегически важные объекты, как для обычной жизни, так и тем более во время проведения специальной военной операции. Угу. Понятия не имею.
2: Вчера, кстати, вот в Омске атаковали НПЗ. Мы про это говорили в эфире. И впервые за 4
1: это
2: года...
1: Это крупнейший НПЗ в России.
2: Да, и впервые за 4 года с момента начала СВО в Омске закрыли аэропорт. То есть он всегда работал. Вот вчера впервые... С этим столкнулся
1: причем,
2: и Омск.
1: Знаешь, примечательно, что я сообщение узнал о том, что беспилотники, беспилотная опасность в 11 часов. Это же не только в нашем регионе это сообщение, это по всем, вот по всему Уральскому федеральному
2: по
1: округу.
2: По всему Свердловской, Тюменской
1: по,
2: области
1: по всей
2: тоже,
1: Сибири,
2: да.
1: И Омской области
2: на
1: тоже.
2: На Ямале, кстати, тоже.
1: И в 11 утра отменили режим, только где-то после 7 уже, да, по-моему?
2: Все правильно. 9 часов он действует.
1: А вот сообщение о том, что подвергается Омская область атакам беспилотников, появилось в 5. То есть чисто технически за 6 часов до этого уже была информация о том, что беспилотная опасность, которую отменили только в 7.
2: Угу. На Ямале, кстати,
1: за 6
2: на Ямале
1: часов.
2: Спустя 2 часа после нас только объявили.
1: Я не эксперт, но если мы за 6 часов знаем о том, что... какой-то объект может быть подвергнут опасности беспилотной, то есть ли у нас возможность подготовиться к отражению этих опасностей?
2: Ну, кто-то...
1: Вот так спрошу, чтобы
2: ну,
1: никто...
2: Ну, смотри, я не знаю, это зависит от региона, может быть, от конкретного объекта и так далее, потому что, например, Москва, которая терпит эти опасности каждый день, они там уже приноровились, если так можно вообще
1: но
2: выразиться.
1: Но Москва, сколько за сутки? 400 беспилотников.
2: Вот я как
1: давай
2: раз хотела сказать,
1: что хочу
2: у них за минувшие сутки, как сказал Сергей Собянин, абсолютный рекорд был поставлен по количеству атак за последние 2 года. за ночь, вот за минувшую, да, ну да, за день вместе с ночью, 430 беспилотников сбиты на подлете к Москве.
1: 430 беспилотников сбиты на подлете к Москве.
2: Да.
1: А сколько беспилотников атаковало Омскую область, и сколько сбито на подлете к Омской области
2: Это другой вопрос. Вот как я говорю, что в зависимости от региона очень разные показатели, в том числе из...
1: То, что Москва абсолютно защищена, и 430 беспилотников не могут пробиться и пробить линию противовоздушной обороны, это я молодцы, я уверен, это очень круто.
2: Да, Омск, вероятно, был к этому просто не готов. Такое ощущение, да?
1: Вот. Не, ну чисто технически у нас же не только в Омске НПЗ. То есть давай вот мы, не обладая никакими стратегическими там мышлением, мы думаем, так, если в Омске НПЗ и атака пошла на Омск, то сколько у нас еще НПЗ по всей России? И чисто в перспективе, теоретически, в будущем, могут быть какие-то поползновения со стороны наших врагов на эти объекты?
2: Может. Но, кстати, как говорил губернатор Омской области, вчера вечером вот он писал у себя в соцсетях официальных, что большая часть беспилотников все-таки была нашей системой ПВО уничтожена. То есть тот вот этот беспилотник, который пролетел и все-таки атаковал, он был один из тех беспилотников, которые все-таки были, ну, их не пропустили. Поэтому, да, какие-то вот, видишь...
1: Такая скользкая тема, ни в коем случае не критикуем.
2: Ну,
1: ничего. Ничего не критикуем.
2: Я,
1: и уж тем более не пытаемся чего-то дискредитировать.
2: Я рассказываю факты просто. В Омске в итоге вчера на АЗС выстроились километровые очереди. А люди тоже там сейчас в этом ажиотаже в неком находятся. Есть, кстати, новости из других регионов России, если говорить про тему АЗС. Да, вот, например, глава Вологодской области, а вы его прекрасно знаете, это тот самый губернатор Зожник, самый главный, который у нас в первом в стране ввел ограничение 2 часа в сутки только можно алкоголь покупать в Вологодской области. Вот он, собственно, писал у себя тоже в соцсетях, что он застрял на трассе без топлива. После того, как, ну, местные жители просто немножечко сейчас как бы даже подшучивают у него в соцсетях, в комментариях.
1: Типа, если Зожник, можно пешком ходить?
2: Не про это. Про то, что буквально вот он накануне опубликовал там у себя официальное сообщение в соцсетях, где призывал жителей не запасаться бензином. Ну и, собственно, на следующий день на трассе без бензина остался и заглох. Вот и люди начали просто как бы уже подтрунивать на эту тему.
1: Алексей написал, в канистры не заправляют и доходит до маразма. Нужно 4 литра в бензокосу 92-го, не продают в канистру. Придется пробовать ехать на бензокосе верхом.
2: Ну да, мы Тимур про это неоднократно говорил в эфире, типа, а что делать людям, которым нужно для сельскохозяйственных нужд каких-то, вот для той же бензокосы. Ну вот что, как делать?
1: Отсосать из собственной машины с помощью шланга.
2: Вот именно поэтому сейчас один из самых популярных запросов в российском сегменте интернета, как, собственно...
1: Извлекать топливо из бензобака.
2: Все правильно, в 10 раз увеличился запрос.
1: Тебе
2: такой
1: так не
2: в
1: нравится
2: Яндексе.
1: Это слово?
2: Да можно его употреблять без проблем. Россияне что только сейчас не гуглят, потому что в Яндексе количество запросов, связанных с бензином, типа там... как взять его из машины, да, отсосать, про какие-то таблетки. Кстати, все эксперты...
1: Ладно, не используем, эксперты, звучит не очень. Извлечь.
2: Все эксперты как один говорят, что не используйте никакие таблетки вот эти, которые обещают вам чудодейственный эффект, что якобы объем бензина увеличивается. Это все ерунда, короче, только машину испортите. Очень много запросов на эту тему в интернете. Яндекс их уже, это, говорит, устал уже фиксировать там.
1: Пишет нам Людмила... Говорит, потрясающий день. Вообще сразу один праздник, и другой праздник, и третий праздник. Мало того, что юбилей 70 лет.
2: Вау.
1: Еще и внучка 9 классов закончила с красным аттестатом.
2: Вау, это вам подарок на юбилей, да, получается?
1: Ну, получается.
2: Хороший подарок внучка сделала, молодец, внучка.
1: Слушайте, поздравляем и внучке, привет, зовут ее Стефания, и вас, Людмила, тоже с юбилеем.
2: Да, конечно.
1: Прикольно, что у вас есть время и возможность, и желание написать нам в свой личный праздник.
2: Вообще, мы
1: поделиться
2: каждый раз
1: радостью.
2: Рады. Да, каждый раз рады, когда наши слушатели в свой день рождения с нами на одной волне, 70 лет. Людмила, а вы еще заметите, какая магия чисел в этом году? Вам 70, а сегодня 7 число, 7 месяц. Ну, понятно, что у вас каждый год 7 числа в 7 месяц, но сегодня еще и 70. Это просто магия семерок. Кстати, 3 семерки получается, а 3 семерки — это очень такое, знаете, денежное число.
1: Аватарку вашу посмотрел, вы не перепутали цифры. Нет, больше 50 вы не дал бы.
2: Да, шикарно выглядите. Ну, если это вы, конечно, на аватарке. Некоторые ставят детей на аватарке, например, там, или еще что-то. Выглядите прекрасно, мы вас поздравляем с этим юбилеем. И вообще, действительно, у вас сегодня не стря... Ну, вообще, ни на что все, что происходит в мире, у вас шикарный день. Это здорово. Вот пусть у нас всегда у каждого из нас, вот в нашей личной какой-то жизни, всегда будет ощущение праздника. И чтобы там, как бы мир не сходил с ума, а вот где-то внутри себя всегда нужно радоваться жизни.
1: Какой интересный у нас эфир. Все плохо, бензин, беспилотники.
2: Ничего не плохо.
1: И с юбилеем.
2: Потому что жизнь, она такая, она разная. Поэтому пока решаем проблемы...
1: Как коробка шоколадных конфет, да, Мария?
2: Как Форест Гамп, да. Пока решаем проблемы, надо не забывать еще и радоваться этой жизни. Это очень важно. Поэтому всех, кто сегодня отмечает праздники, мы вас поздравляем. Людмила, вас персонально с юбилеем.
0: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре активно реализуется федеральный проект «Здравконтроль». Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» ждет участников. Югорские атлеты завоевали медали национального чемпионата по спортивной борьбе. У югорчан появился быстрый способ решения организационных вопросов с поликлиниками и больницами. С февраля в нашем регионе работает общероссийский специальный медицинский чат «Югроздоровье». Его запустили в национальном мессенджере «МАКС» в рамках федерального проекта «Здравконтроль». Инициатива действует при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора, Генеральной прокуратуры и Общественной палаты, а также на средства гранта президента страны. Сейчас «Здравконтроль» внедряют 60 субъектов, включая Югру. Главная цель – сделать медпомощь доступнее за счет оперативной обратной связи. В чат можно писать, если у пациента возникают сложности, например, не получается записаться к врачу, долго ждет приема или есть вопросы по льготным лекарствам. Обращения доступны с понедельника по субботу с 8 до 20.00. Представители медорганизации стараются отвечать в течение 2 часов. Как пояснил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, такой канал связи помогает быстрее замечать и устранять организационные сбои и повышать качество помощи. Круглый стол, посвященный взаимодействию социальных проектов с органами власти и коммерческими партнерами, прошел в Ханты-Мансийске. Тематическая дискуссия развернулась на полях Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Участники говорили о том, что выход инициативы на федеральный уровень начинается не с поиска крупных ресурсов, а с личной заинтересованности, точного понимания общественного запроса, накопленного доверия и умения выстраивать долгосрочные отношения. Примером стал опыт директора департамента молодежной политики Югры Якова Самохвалова. Он поделился свой путь в гражданских инициативах, начинал в журналистике. Освещая историю женщины, долгие годы страдавшей от домашнего насилия, он помог ей обратиться в профильную некоммерческую организацию. Спустя несколько лет он вновь ее встретил уже на общественных слушаниях по проблеме домашнего насилия, где женщина выступала как активный участник. Этот случай, по словам Якова Самохвалова, наглядно показывает, как НКО способны реально влиять на человеческие судьбы и становиться двигателем системных изменений. Югорчане и туристические организации округа могут побороться за Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие 2026». Это конкурс Росмолодежи, который проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель – найти и поддержать тех, кто помогает формировать гражданскую идентичность и патриотические ценности. Программа охватывает 4 направления – люди, организации, проекты и субъекты Российской Федерации. Претендовать на премию могут и отдельные путешественники, экскурсоводы, блогеры, туроператоры, музеи и СМИ. Все, кто развивает молодежный туризм и продвигает поездки по России среди детей и молодежи. Победителей выберут по итогам очной защиты в Москве и народного голосования. Узнать все подробности, подать заявку или выдвинуть своего кандидата на награду можно на сайте «Больше, чем премия РФ» до 15 июля. И последнее. Югорчане смогут расширить кругозор, поучаствовав в новом сезоне бесплатных лекций от Российского общества знания. Он пройдет в онлайн-формате до конца года. Всего ожидается 6 трансляций на разные темы. Эксперты расскажут, как соцсети работают против нас, научат тонкостям делового общения, разберут мифы о выборах и подскажут, как грамотно подводить личные итоги. К слову, в первой половине сезона лекторий уже собрал более 75 тысяч зрителей. Следующая ближайшая встреча намечена на 6 августа. Отмечу полное расписание эфиров. Ссылки на регистрацию и записи прошлых встреч можно найти на официальном канале проекта в национальном мессенджере «МАКС». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: Так, ну что, я вот тут сейчас читала продолжение этой новости. Во-первых, здравствуйте, новый час у нас. Возможно, кто-то присоединился из наших слушателей только что. Поэтому мы вас рады приветствовать. Мы тут уже много чего успели обсудить. И вот в конце прошлого часа говорила о том, что в Вологодской области губернатор, который призывал местных жителей не запасаться бензином и не устраивать ажиотаж, сам попал в такую неприятную ситуацию. Короче, остался на трассе без топлива. Но его в итоге подвезли сотрудники ГАИ до города. Вот, и после этого он снова вышел в соцсети и написал: ну что, товарищи, мы с вами все в одной лодке. Тоже попал в эту историю.
1: Ну ладно тогда. А Дмитрий пишет: вчера в Новосибирской области тоже были объявлены беспилотные опасности, причем впервые это произошло, и аэропорт Толмачево, введены были ограничения там на прием и выпуск самолетов, но потом вскоре отменены они были. Ну, так или иначе, как бы регион впервые столкнулся с смс-ками о том, что у них режим беспилотной опасности.
2: Надо написать нашей подруге, которая в Новосибирске живет, спросить, как у них там. Потому что я слышала, что в Новосибирске тоже сейчас очень сложная ситуация именно с бензином, потому что у них...
1: При чем тут бензин-то?
2: Я про другое немножечко. Про то, что у них буквально на сутки вообще были закрыты продажи бензина. Вот сейчас вроде снова вызывается.
1: Георгий пишет: добрый вечер. Вот только сейчас присоединился к вам. Меня сегодня волнует очень важный вопрос. Ну, возможно, вы его уже обсуждали, возможно, даже связывались с экспертами по этому поводу. Возможно, звонили в прокуратуру, Следственный комитет или еще куда бы то ни
2: что
1: было.
2: Что такое?
1: Ну, это я от себя немножко добавлю. Куда делась купальская традиция обливаться водой? Спрашивает Георгий.
2: А, на Ивана Купала вы имеете в виду?
1: Да.
2: Вот это традиция. Мы сегодня, Георгий, вот вы правильно заметили, уже эту тему поднимали, но очень быстро и вскользь. Почему? Потому что если посмотреть федеральные СМИ, которые, вот, например, Тимур, я новости сегодня цитировал, и некоторые другие издания.
1: Все, у нас в России отменяют этот праздник.
2: Они как-то, да. Вот,
1: отменяют в кавычках, я имею в виду, потому что много источников, которые вчера, накануне праздника, заявили о том, что это не славянская традиция вообще.
2: А почему, кстати, что вдруг случилось с этим праздником?
1: Не знаю.
2: Что, кому так вот...
1: Не знаю. И причем это же не первый год. Я вот смотрю, вот я по запросу, славяне не отмечали Ивана Купала. И смотрю источники РИА Новости, православие.ру.
2: Угу. Не, ну православие.ру мне здесь...
1: Татаринформ, не знаю, эти сайты, честно говоря.
2: У меня здесь как раз нет никаких вопросов, потому что с точки зрения православной веры, да, эти праздники, они, конечно, чужды.
1: Даже на сайте, посвященном, ну, это знаешь, посвященных славянской вере, я не буду называть полностью, мало ли, оно, знаешь, вот эти обычно такие течения признают рано или поздно экстремистскими, ну, мало ли. Вот здесь есть статья «Кто же ты, Иван Купала?» И отмечается, я коротко так пробежался, что делаем вывод, что нет его и не было никогда ни в народной традиции славян, ни среди святых христианства. Раз тебе вот и возьмись, просто внезапно появился, и просто мы о нем все знаем, всей страной. Ну, никогда никто об этом не слышал.
2: Получается, что
1: кто-то его придумал.
2: Но единственная СМИ, которая, даже не то, что СМИ, это целый телеканал федеральный, который осветил этот праздник в полном объеме, это Первый канал. Потому что у них как раз минувшие выходные, есть у них такая программа, по-моему, называется «Хочется праздника». Ну или как-то так. И они вот как раз вспоминают все эти старые наши праздники славянские, которые сейчас уже либо ушли в прошлое, либо, знаешь, так небольшой круг людей их отмечает. Вот у них в минувшие выходные была целая программа, посвященная исключительно вот этому празднику Иван Купала. И они там вот рассказывали про все, и как это, и костры жгли, и через них прыгали, и какая вода там обладала такими тоже какими-то свойствами, ну, по верям наших предков, и как они венки, и травы собирали, вот это все они рассказывали, понимаете?
1: Знаешь, Марин, у нас в стране все религии равны, все вероисповедания равны.
2: Все правильно.
1: И, казалось бы, язычество как таковое, старославянское, древнее.
2: Которое на Руси
1: оно
2: было.
1: Тоже должно быть равно. Но проблема в том, что некому его защищать. И, насколько я понимаю, у нас в стране нет официально признанного вот статуса как религиозного течения.
2: Это история просто.
1: Поэтому можно что хочешь про это говорить.
2: Это история нашего...
1: Что никогда его даже не существовало.
2: История нашей
1: и
2: страны.
1: И просто прикалывались люди, вырезая какие-то там из дерева статуэтки и прыгая через кайф. Просто прикол был.
2: Я к тому, что не все СМИ сегодня вот такой придерживаются позиции, как РИА Новости, например. Вот Первый канал, выходные, ярко это светил этот праздник. А вообще хочется сказать нашему слушателю Георгию, если вы задаетесь вопросом, куда делась эта традиция, так давайте, как говорится, начинай всегда с себя. Давайте вместе как-то, вы у себя там в Томске, мы тут, насколько можем, в Югре как-нибудь попытаемся.
1: Смотри, Марина, а тут сейчас вот прикалываешься, всех призываешь, да, потом оп, и узнаешь о том, что уже призвали запретить, признать экстремистским это течение.
2: Обливание водой?
1: Как опасное проявление.
2: Но пока не признали, я могу смело это говорить. На самом деле, в детстве, когда вот мы росли в 90-е.
1: Спроси у любого врача, он тебе скажет, вы что, Марина, нельзя резко менять на контрасте теплый воздух на холодную воду, это вредно для здоровья.
2: Нет, врачи так не скажут, пока
1: через
2: кто-то...
1: Через костры
2: пока
1: прыгать нельзя,
2: не
1: можно
2: попросит.
1: Обжечься. Почему ты говоришь на мне? Не можно обжечься, Марина.
2: Не попросит пока определенного врача сказать, это федеральным СМИ вряд ли такие вещи будут врачи говорить.
1: И вообще, претензия-то какая к этому празднику? К тому, что там же не только вот, о, мы как представляем, Ивана Купала, что это такое? Это прыгаем через костры, обливаемся водой. Не, это лишь мишура.
2: Я понимаю.
1: Главному
2: действия. Я понимаю, почему запрещают сейчас.
1: Беспорядочным развратным связям.
2: Да. Ну, это как тоже, опять же...
1: Как бы такой акт бесовщины. А это у нас порицается в стране.
2: Но опять же, если мы говорим, а был ли праздник, может быть, и это все выдумка.
1: Может быть, очернили просто, да?
2: Такой тоже вполне может быть. Но правда, по крайней мере, Первый канал очень мило осветил этот праздник. Я с ним здесь больше согласна. Но в 90-е, когда мы вот росли, у нас действительно в деревне на Иван Купала все бегали, обливались.
1: Тогда еще
2: это было как.
1: Тогда, может быть, и в кавычках святого Валентина тоже очерняют. Может быть, не был он никаким нетрадиционным представителем каких-нибудь там
2: течений. А кто ж теперь это уже
1: узнает? А кто теперь? Непонятно.
2: Историю он переписывает по 10 раз на день в разных странах мира. А у нас, простите, мы хоть и историю в нашей стране чтим, пытаемся сохранить всячески, чтобы ее, не дай бог, не перевернул никто из наших недругов, да? То есть мы к истории трепетно относимся. Но даже у нас сейчас такое время, в которое, простите, учебники по истории за последние 3 года переписывались несколько раз. Поэтому...
1: Не, у нас же сейчас есть, знаешь, такой тезис, типа, ни в одной летописи об этом не сказано. А если не сказано ни в одной летописи, значит, не было.
2: Ой, ладно, давайте я еще в тему АЗС очень хочу рассказать. Ну, простите, не могу, потому что...
1: Эх, зря получается. Я собирался сегодня искать цветок папоротника ночью, пишет Георгий. Вы смотрите, сейчас это очень опасно, ходить ночью с фонариком и искать в кушерях что-нибудь. Это, ну, можно прямо этого... А как бы на себя обратить внимание правоохранительных структур.
2: Ну, кстати, про папоротник очень много тоже что говорили на Первом канале. Вот я опять же говорю, ведь Первый канал тоже придерживается государственной политики четко, но вот они себе этот праздник позволили рассказать и осветить. Ну, почему такие разные на этот счет прям какие-то диаметральные позиции вот у того же РИА Новости и Первого канала, ведь и то государственные СМИ. Ладно, я про другое. У нас, помните, в Орловской области началась такая интересная система, когда по номеру машины продают на АЗС-ке бензин, да?
1: Ну, там его видоизменили. Во-первых, там сейчас по нечетным можно приезжать. Ну, соответственно, если это нечетный день, нечетный номер, четный день, четный номер.
2: Да, все правильно. Во-первых, местные власти сказали, что система работает. Единственное, что они не стали уже заморачиваться по поводу номеров, там, типа, в один день только 0-1, во второй день 2-3 и так далее. Они говорят, давайте проще. В нечетные дни приезжают машины с нечетными номерами, ну, которые начинаются на нечетные цифры, а в четные, четные. Все четко здесь. Вот, более того, они сказали, что это реально сработала система, кто бы как к ней не относился, как бы над ней не смеялись. Соблюдение правил на АЗС там контролируют силовики, то есть правоохранительные органы смотрят, чтобы машины четко действовали этой схеме. Ну, условно, если приехала 8 числа машина с нечетным номером, ей скажут, товарищ, завтра приезжайте. Вот как-то так. Но, когда мы все смеялись над этими решениями, говорили абсурд, кто-то говорил, что это фейки, не верили во все это, в итоге я говорила, а может, они еще и покажут класс и начнут другие за ними повторять? Таки вот! Таки второй регион решился на такие меры.
1: Ты так восхищенно об этом рассказываешь.
2: Я не восхищенно. Я знаешь, чем сейчас восхищенно?
1: Знаешь, что мне не нравится в этой всей ситуации?
2: Да, я так говорю. Восхищаюсь я исключительно тем, что когда я в шутку говорила в эфире, а вдруг они еще и тренд зададут, и получается, я как в воду глядела, потому что уже второй российский регион, это власти Нижегородской области, именно губернатор Нижегородской области, сообщил у себя в соцсетях, что они сейчас хотят тоже заправлять машины по четным и нечетным дням, в зависимости от номера машины, как в Орловской области. Я же говорю, начнется по цепочке.
1: Да. Вот меня во всей этой истории, с топливом раздражает то, что, ну, говорят, никакой проблемы нет, но вы не создавайте ажиотаж. Ну, вот почему, неужели нельзя сказать честно, есть проблема? Ну, есть проблема, если беспилотники атакуют НПЗ. Есть проблема, но мы ее решим в ближайшие 2 недели, например. Ну, не паникуйте.
2: Не только
1: все
2: же из-за этого.
1: Усилия прилагаем.
2: Скажи сразу, что причин гораздо больше, чем вот эта одна, которую ты назвал.
1: Пассивная, возросший спрос, потому что отпускники едут в отпуск. Разные причины. Ну, вы просто честно, открыто скажите, что есть причины. Потому что. Вводить в положение. Ну, вот так, в таком мы времени сейчас живем. Ну, как бы 5-й год мы тут тоже не шутки шутим, знаете.
2: Слушай, ну я не могу сказать, что
1: граждане, россияне,
2: просто призывают сильно не спекулировать.
1: Проблем нет, это вы сами спрос создали. Те, кто с канистрами приезжает, это вы все высосали. Вот если бы вы не приезжали, все бы нормально было. Из-за вас приходится ограничение делать 30 литров. И по четным, там, четные, нечетные, по нечетным.
2: Кстати, я вот сейчас подумала, вот наш слушатель, да, писал даже, что есть сейчас такая проблема, как зовут слушатель сейчас, напомню себе, Алексей. Алексей, если вы еще с нами. Вот по поводу косилки, которая на бензине, бензокоса. Я подумала, а если привезти бензокосу с собой?
1: Так он и пишет, что придется так делать.
2: Не, ну там была шутка от Алексея, типа, придется на ней верхом ехать.
1: Да, потому что такая косилка. Не ручной триммер, а именно такая тележка, ты туда-сюда, с колесиками.
2: О, ну тогда в прямом смысле. Ну а в целом, вот у меня, например, у родителей тоже папа надевает на специальных таких этих ремнях бензокосилка ручная. И вот для нее они тоже покупают на ЗС отдельно. Но они покупали. Сейчас как они будут... Папа же с канистрочкой приезжал. Как сейчас покупать? Понятия не имею. Ну, а если вот ее привезти, заправят, интересно, или нет? Дадут? Сказать, вот, смотрите, коса, она реально существует. Я не обманываю, это не для машины. Это интересный вопрос. Надо у папы будет спросить, как он сейчас будет выкручиваться.
1: Отдельно лодочный мотор привозим. Отдельно триммер.
2: Да.
1: Косу. Генератор отдельно.
2: Но опять же, не факт, что сработает. Это я так, на уровне размышлений. А может быть, скажут, нет, простите, не положено, только в машину заливаем. Пусть трава растет, а когда все это закончится, как-нибудь уж постарайтесь.
1: 17-17, загадай желание, чтобы все было хорошо.
2: Загадал? Спасибо большое. Музыку будем сейчас слушать, к новостям вернемся чуть позже.
4: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ой, у меня вопросик к удаленщикам. Хорошо живете, да?
2: Не знаю, никогда не пробовал.
1: У нас это небольшое прошло исследование на тему того, как россияне питаются в рамках рабочего дня. Ну, в общем, больше половины, про удаленщиков сейчас отдельно расскажу. Больше половины россиян, почти 55%, приносят еду для обеда с собой из дома. Так что, если вы из этого числа, знаете, что у нас с вами большинство, мы, кстати, тоже с Тимуром приносим с собой какие-то там еду, продукты иногда, вкусняшки даже на работу, чтобы в течение рабочего дня подкрепиться. Вот так делают почти 55% россиян. Самый популярный ответ. Дальше. 20% россиян питаются в офисной столовой. Ну, это люди, которым повезло, потому что не у всех на работе, на производстве есть свой местный там буфет хотя бы или столовая полноценная. Но даже в этом случае иногда бывает, но на производстве, да, но ты туда не идешь, потому что дорого, например, такое бывает. Но в любом случае 20% россиян не парятся насчет еды, просто идут в местную столовую. И 15% зажиточных таких россиян, получается, идут в город, в кафе, в рестораны, на бизнес-ланчи и так далее. Самый такой недешевый вариант. Но вот если посчитать, это получается у нас сколько? 90% россиян. Оставшиеся 10, соответственно, вообще не обедают в рамках рабочего дня. Я не представляю, как это можно отсидеть там. Ну ладно, если полдня человек работает, понятно, а если у тебя полноценный 7- или 8-часовой рабочий день, как это можно без еды? Мне лично было бы сложно, но каждый десятый как-то умудряется обходиться. А вот теперь про удаленщиков. У них, как пишут РИА Новости, тут они в отдельную статистику их вывели. Среди удаленных сотрудников, это те, кто сидят дома, занимаются, работают, да, кто не приходит в офис, среди них только 75% обедают дома. Казалось бы, ты и так дома.
2: То есть они, получается, просто хотят сменить место нахождения.
1: И каждый четвертый, то есть 25%, каждый четвертый уходит обедать из дома в кафе. Как по мне, это очень забавно.
2: Зажиточные мещане.
1: Я про это и говорю. У нас удаленщики хорошо живут, значит.
2: А домой кто-то на обед попадает? А домой кто-то на обед попадает, спрашивает Сергей. В смысле?
1: А, имеется в виду, кто-то ездит домой?
2: Ну, это если маленький город, можно, да.
1: Да, ездят. Ну, вот эти как раз 10%, которые остались, они вот либо ездят домой, либо не обедают.
2: Пробовали как-то раз.
1: Но их уже меньшинство, да. Что мы пробовали?
2: Мы с Мариной как-то раз пробовали жить по такому графику, чтобы вот с 9 утра до 6 вечера, перерыв на обед с часу до 2. Ну, такая душнятина. Я не знаю, я, конечно, не осуждаю людей, кто так живет. Наверное, если вас устраивает, да. Но просто мне это вообще сильно не нравится, потому что ты тратишь огромное количество времени, чтобы добраться домой. Только пришел домой, тебе надо быстро-быстро что-то придумать, что поесть. Если у тебя есть что-то с вечера приготовленное, хорошо. Если нет, тебе надо что-то быстро сварганить, быстро впихнуть в себя, ехать обратно на работу. И плюс у тебя неделя пятидневная превращается в десятидневную, потому что ты вот этим обедом...
1: На работу приходишь два раза в день,
2: да? Ты два раза в день приходишь на работу.
1: Ну, ты неправильно говоришь, может быть, вас это устраивает. Просто многие работодатели не дают даже выбора. Вот у тебя есть обеденное время, идешь и обедаешь. Все, в офисе, например, нельзя. Поэтому тем, у кого разрешает работодатель там в рамках рабочего дня не уходить домой, а пообедать на месте, это, можно сказать, повезло, да? Не у всех так получается.
2: Золотые люди.
1: Ну, правда, у многих такой распорядок, что обед есть, иди, пожалуйста, и ешь, что хочешь. А не у всех так получается.
2: Золотые люди.
1: Ну, правда, у многих такой распорядок, что обед есть, иди, пожалуйста, и ешь, что хочешь, как хочешь.
2: У меня много работ было в жизни.

0: помню, мне наоборот как раз твоя система больше нравится. Я тоже не люблю тратить время на переезды по городу туда-сюда, чтобы пообедать. Но я с точки зрения работодателя говорю. Ты же вот сидишь бутерброд жуешь, значит, уже обедаешь как минимум. Mm. Вот, но в целом забавно, да, когда человек работает дома, это я сейчас про удаленщиков, и едет куда-нибудь обедать из дома. Это вот обычно наоборот должно происходить.
1: Верхом на газонокосилке. Очень интересно, пишет Георгий. Мы как-то шутили в студенческой самодеятельности еще в 19-м году, видимо, в КВН играли. И получается, не шутили. У нас тогда концертная программа называлась «Однажды во времени». А что, если все будет сбываться? Ох, и весело она будет в будущем. Ну, если мы пробили вот эту шутку по поводу того,
0: пожалуйста...
1: что верхом на газоне. А что там еще у вас
0: вот,
1: было
0: как
1: в скетчах ваших?
0: Как раз хотела, Георгий, напишите нам...
1: В концертной
0: нам,
1: программе.
0: Пожалуйста, какие еще шутоньки были, чтобы мы знали, к чему нам готовиться вообще? Вы там, получается, как-то напророчили нам будущее. Ну, скажите теперь, к чему готовиться?
1: В некоторых регионах российских, по-моему, на Алтае и в Якутии, еще где-то, сейчас люди активно пересаживаются на лошадей. Ну, особенно те, кто в сельских... сельских территориях проживает.
0: И у кого есть лошади.
1: И вот и посчитали, что содержать одну лошадь стоит, ну, дорого, там и условно овес, и ухаживать, и копыта переобувать, ну, как у машин с летней на зимнюю. Зимней на летнюю. У лошадей тоже есть подковы, их нужно время от времени менять, там, и от пробега, кстати, Марин, зависит. Вот кроме шуток, да, то есть лошадь меняется подкова либо раз в какое-то время, если ты активно ее используешь, то есть как бы на ней передвигаешься, то раз в какой-то километраж.
0: Ну, понятно.
1: И они говорят, мы тут все прокалькулировали, и нам выгоднее купить лошадь за там 200 тысяч рублей пусть.
0: Ну, здрасте. А, ну, окей, если они живут в сельских территориях, есть конюшня условно, то да. Но не каждому можно купить лошадь, где мы как минимум содержать ее.
1: Ты сразу начинаешь, как мне сложно сегодня с ней.
0: А, это
1: сразу
0: они в начинают. Шуточку пробили, как
1: почему?
0: Бы, почитали.
1: Ну, нет, ну, у кого-то есть сарайка, куда можно поставить лошадь, Марина.
0: Ну, я и говорю, ну, тем, кто люди... живет в селе, да, удобно.
1: А я же начал с того, что в некоторых регионах, например, на Алтае, в Якутии, в сельских территориях...
0: Хорошо.
1: Люди пересаживаются на лошадей.
0: Ладно, если
1: ну,
0: мы...
1: Ну, я неправильно сказал?
0: Бензина не закончили, ты, пожалуйста, прочитай.
1: Я уже давным-давно... Я вообще не хочу к ней возвращаться, потому что с каждым новым днем... вот этот градус напряженности вокруг этой темы растет. И вот у меня, я свой сейчас эфир со стороны смотрю, складывается ощущение, что я тут просто сижу и целыми днями нагнетаю. Все плохо, бензина опять нет.
0: Ну, это просто, видите, не все могут справиться с потоком новостей. Тимур вот не справляется в последнее
1: время. Я вообще захлебываюсь, честно говоря.
0: Ну, вот я и говорю, это проблема не в новостях, а в том, что ты реагируешь на них соответствующим образом.
1: Я почитал просто как умные журналисты, да, которые, ну, умные журналисты. Вот, например, ТАСС. Я собрал всю информацию, которую ТАСС опубликовал по поводу беспилотной опасности над Омской областью. Ровно 3 сообщения за сутки было. Первое сообщение. Над Омской областью сбили украинские БПЛА. Последствия атаки уточняются, сообщил глава региона Хаценко. Или Хоценко. Как у него? Хаценко, наверное.
0: Не знаю. Пойду посмотрю.
1: Второе сообщение. Силы Минобороны уничтожили большую часть атаковавших омские НПЗ. Беспилотников, погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Омск, нет, сообщает губернатор. И третье сообщение. В течение дня сбиты 116 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе Омской областью, сообщает МО. Все, 3 сообщения.
0: Хаценко, правильно, да.
1: Я думаю, может, вот если умные журналисты так вещают, может, тоже так начать вещать? Ну, типа... Все хорошо.
0: Они не говорят, все хорошо. Они просто доносят факты, сухие факты. Случилось? Вот
1: да
0: это,
1: блин,
0: вот
1: ну
0: это.
1: Просто... это
0: а
1: я
0: ты,
1: еще...
0: а ты сразу окрашиваешь и даешь оценку.
1: Это я еще многое не рассказываю из того, что я видел дополнительно из там источников, не таких, как ТАСС или Минобороны, или официальное заявление губернатора. Я понимаю, что ответственность, да, должна существовать. И типа, ну нельзя, как... я и не говорю, я стараюсь не говорить, что... А я вот видел видеокадры, например, определенные. Потому что я не знаю, может, они сгенерированы искусственным интеллектом. Сейчас кто докажет, правда это или неправда?
0: Все правильно.
1: Но мне просто иногда очень тяжко, короче.
0: Фишка в том, что вот мы все это переживем обязательно. Обязательно. Вот эта ситуация с бензином разрешится. Вот вы же понимаете, что рано или поздно все это закончится. Так вот почему...
1: Так а что ты предлагаешь?
0: Я предлагаю не тратить на это так много своего здоровья.
1: То есть, например, пишет Георгий, смотрите, а у нас на заправке 95-й бензин 170 рублей. Я такой, а, ну да, бывает. И дальше, да, пошел? Типа, не трачу здоровье.
0: Не, ну ты должен сказать, что фигово. Цена неадекватно завышена и так далее. Но сидеть и вот просто свою энергию жизненную сливать, переводить в злость и прочее,

0: это вред здоровью. Чуть спокойнее и проще воспринимать, потому что, ну, все равно мы из этого выйдем, разрешится рано или поздно. Вот, но смотри, просто так никакого здоровья не хватит, если на все новости реагировать подобным образом.
1: Смотри, пишет Александр из Междуреченского. А как эти беспилотники попали в Омскую область? А у меня есть мнение на этот счет, но я его вам не скажу.
0: Правильно.
1: Я что, дурак, что ли? Георгий написал, я раскрою секрет, кто может целый день работать и не обедать.
0: Так.
1: Повара?
0: Ну, а не кусочничать, потому что...
1: В ресторанах часто так, что ты вспоминаешь, что не обедал только вечером, когда смена закончилась.
0: Да-да-да.
1: И не только... Мне кажется, это не связано, что с чем-то кусочничаешь.
0: А с чем?
1: Вот я себя знаю, думаю, надо что-то приготовить. Очень сильно хочется кушать. Угу. Надо приготовить плов.
0: Пока готовишь
1: плов.
0: Уже?
1: Я пока его готовлю, я его приготовил, мне уже не хочется. Я не знаю, почему я уже сытый.
0: Вот.
1: Я надышался парами, получается.
0: Нет, у меня то же самое. Я когда готовлю, я уже не хочу в процессе. Но я почему? Потому что я в процессе. Там попробую, здесь попробую. Морковочку натираю. Остался там, например, жопка от морковки. Хоп, я ее съела. Там то же самое с лучочком, например. Там. Потом, пока ты его варишь, на соль, на перец пробуешь. Вот это все равно же по чуть-чуть. И в итоге ты там уже полноценную тарелку съел. И у меня почему-то вот так вот в голове это выстроилось. Возможно, повара... Ну, а повара же тоже обязаны все пробовать.
1: Ну, как обязаны?
0: Обязаны.
1: Вот, обязаны?
0: Конечно. Приготовили большую кастрюлю супа, вы должны попробовать на соль, на вкус, на... Ну, в целом. Это прям обязанность любого шеф-повара. Ну, не обязательно шеф. Ну, тот, кто отвечает за этот продукт, прежде чем подавать его гостям, обязательно надо пробовать. Обязательно. Вот поэтому они пока все перепробуют... У них как раз, ну, я не говорю, сесть тарелку съесть, навернуть супа, а ну там пару ложек-то надо все равно.
1: Смотри, как красиво это делают шеф-повара в таких ресторанах элитных, где очень много линий раздаточных. Uh-huh. Вот эти, они, у них ложка вот здесь, несколько даже в кармашке.
0: Да, попробовали вот, сразу в мойку.
1: Хоп, раз, там, фу, оценил в мойку, да, оценил, да, в мойку.
0: Все и ложки там, в мойку, конечно.
1: Бедный человек, который их моет, постоянно приходится этим
0: ложками. Мне кажется, в современных ресторанах уже давно посудомоечные машины большие стоят. И просто человек, который раньше реально вручную мыл, сейчас просто загружает туда все это дело. Сейчас все проще стало.
1: Это что за полурак, полужук?
0: Где?
1: Вот Алексей скинул нам тоже, Междуреченске, если не ошибаюсь, какую-то... Знаешь, можно... Я понимаю, что, наверное, сейчас на слух это плохо воспринимается. В общем, фотография на стекле, на оконном стекле. Какой-то...
0: Это мотылёк.
1: Мотыль, ну, жирный мотылёк.
0: Ну, у него просто крылья, как у мотылька. Туловище, как у стрекозы. Такой небольшой. При этом у него туловище, вот получается, нижняя часть, как у стрекозы, а верхняя мохнатая, как будто он кафтан надел шерстяной. У него 6 лап, он этими лапами держится за стекло. У него каких-то 2 странных уха, похожих на, не знаю, как у слона.
1: На перекурить.
0: Огромными. И при этом морда с улыбающимся просто таким смайлом.
1: Знаешь, можно как прокомментировать?
0: Как бы вам это сказать? Я впервые вижу, чтобы... страшный мотылек улыбался.
1: Мне сразу в голову пришел мем.
0: Да.
1: Вот этот. О, привет!
0: Да-да-да. Как будто мотылек сел на окно и такой, привет. Алексей, что это за вообще существо?
1: Или знаешь, это Лапенко, который... Здорово, отец.
0: Вот его личинки едят наши деревья, пишет Алексей. Он спит у меня на окне с обратной стороны. Мы поняли, что он у вас с обратной стороны. Слава богу. Был бы он с вашей стороны.
1: Ладно, но вы же немножко на макросъемке, да, снимали. Он же не 20 сантиметров в длину.
0: Так это видно, что он не особо большой, но как вы четко засняли его морду, просто реально улыбающийся мотылек. Обалдеть.
1: 17:40 на часах.
0: Жалко, что по радио нельзя, да, показать то, что мы видим. Очень жалко. Я бы вообще... всем показала.
1: А это значит...
0: Добрый вечер. А что это значит?
1: Тоже, да, чуть-чуть с ума сходишь?
0: Ну, конечно. Только, знаешь, я схожу с ума для того, чтобы напряжение снять, а ты его, вот это напряжение, все больше и больше копишь.
1: Хватит на меня тыкать.
0: Хорошо.
1: Спасибо. Музыка у нас далее в эфире.
0: Обязательно. А после я расскажу вам новости из сферы образования. Во-первых, потому что у нас в России хотят упростить правила поступления в вузы. Во-вторых, потому что первоклассников освободили от домашки. А в-третьих, есть новость про эту 500-бальницу, единственную в России, которая, собственно, сейчас судьбой со своей определяется. Тебе любопытно, куда она поступила?
1: Я знаю, куда она поступила.
0: Ну, конечно, ты же новости читаешь. В общем, сферу образования и не только. Обсудим чуть позже.
2: Свои люди.

0: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. И крой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, сфера образования. Начну я, наверное, начну с самых маленьких, с первоклашек. А что? Ты хотел что-то другое?
2: Да, я просто комментарий тут хочу зачитать. Помнишь, там Георгий писал о том, что у них скетч был, когда они в КВН в студенческие годы играли?
1: Да, и предугадали будущее.
2: Да, и предугадали, что верхом на косилке только будут заправлять.
1: Так, и что еще?
2: Там? Ну, и тот сценарий, в общем, накидал, что, ну, мы предполагали, что на Землю упадет метеорит, из него построят машину времени.
1: Челябинский метеорит уже был, кстати. Вы до 14-го года?
2: Нет.
1: А позже, да?
2: Позже. Вот, на основе уникального материала, найденного в этом метеорите. Владимир Владимирович в 1953 году по-прежнему президент России.
1: Так.
2: Гречка в дефиците.
1: Ага.
2: Люди путешествуют во времени.
1: Ага.
2: Межзвездные, межвременные контрабандисты появились, которые таскают из прошлого в будущее.
1: Гречку.
2: Ну, не знаю, может, биткоины.
1: Ну, да.
2: А динозавры украдут пенсии.
1: Вот последнее, мне кажется, менее таким вероятным, а все остальное...
2: А кого вы подразумеваете под словом динозавры?
1: По поводу метеорита, это тоже вполне реальная история, потому что у нас...
2: Чем вы занимались параллельно, когда писали этот сценарий?
1: Студенчество, знаешь, там даже заниматься ничем не надо, там просто все молодые, веселые. Приходит и не такое на ум. А метеориты мимо нашей планеты тут чуть ли не каждый день пролетают. Просто они все небольшие, как-то все мимо. Но теоретически когда-нибудь в ближайшие там годы может и такое быть. В целом неплохой сценарий, Георгий.
2: Но если верить в теории заговора, еще раз, да, вот глядя на то, что происходит в мире, на вот этот шабаш и декаданс какой-то, знаешь, такой повсеместный.
1: Угу.
2: Ну вот даже вот взять Трампа, который там красные карточки отменяет своим решением. И мне кажется, что знает определенная группа лиц в мире о том, что на Землю через там 5 лет упадет метеорит. И, скорее всего, этот метеорит упадет прямо в середину Земли. И его массы хватит, чтобы уничтожить все живое. И поэтому давайте моросить. Давайте движуху какую-нибудь.
1: Ну, это ты так предполагаешь, думает, что это твоя теория заговора.
2: Думает Трамп. Ну, у него же есть вот эти вот секретные данные про инопланетян. Он же там рассекречивает. Зона 400, как там? 451 или как называется?
1: Не помню. Ну, ладно, окей. Нам, по крайней мере, про это никто не говорит, поэтому...
2: Ну, смотрел же фильм «Не смотрите вверх».
1: Да, шикарный фильм.
2: Шикарный фильм.
1: Но тоже как будто бы сбывается уже потихонечку, если честно.
2: Такой, да.
1: Ладно, теперь про образование. Пока Тимур не углубился в тему теории заговора, а у него много их, он может много про это говорить. Во-первых, у нас первоклассников, наших самых маленьких учеников, освободили от домашнего задания. Я, честно говоря, думала, что у них и так его нету, но сегодня вот почитала, согласно действующим методичкам, скажем так, да, у нас домашнее задание в первом классе допускается и допускалось все эти годы, но вводить это домашнее задание надо было постепенно, поэтапно, и на выполнение этих уроков должно уходить не более 1 часа в день, потому что нагрузки не должны быть большие на наших 7-леток, ну, иногда 8-леток, да, поэтому вот такая система была. А сейчас же Минпросвещение решило полностью отменить домашние задания. То есть даже вот эти небольшие задания, которые давали на дом, тоже уйдут в прошлое.
2: В первом классе, вспоминаю себя, домашние задания у нас, во-первых, были, но это все были такие задания типа прописи, вот это я плакал, сидел, у меня все прописи были от слез мокрые, все, бумага, чернила растекались. Вот, а домашние задания мы делали на продленках, то есть вот, например, там 4-5 уроков, и нас еще после этого на пару часов оставляли, ну, там, пока родители не заберут. И мы сидели на этих продленках и все домашние задания делали.
1: Угу. Удобно, правда? Дома уже делать ничего не надо.
2: Ну, как не надо? Прописи эти дурацкие писать. Я их терпеть не могу, ну, клянусь.
1: Вот представляешь, а сейчас первоклассники уже с нового учебного года, с 26-го, 1 сентября, да? Уже пойдете в первый класс, и никаких уроков.
2: Были прикольные прописи. Знаешь, у меня было их, по-моему, 4 части прописи. Первая часть мне нравилась, когда надо было шарики рисовать по пунктам, на линии обводить, какие-нибудь грибочки, там, цветочки. Но потом, когда эти закорючки начались, страница с одинаковой буквой «К». Господи, ну это такая душнильность вообще.
1: Потому что ты неусидчивый. Вот я...
2: Так я не мало то, что неусидчивый, я еще и постоянно косячил. Я не мог ровно написать. Мне родители, папа приходил, говорил: «Все фигня, давай по новой». давали мне лист А4, вообще не размеченный, не расчерченный. Говорят, пиши, пока не натренируешься писать нормально букву К, на чистовую не переходишь. Угу. Потому что прописи в единственном экземпляре, купленные за деньги, которых не было в 90-е. И я сидел, и там оно мало того, что не размечено, так еще непонятно, как. И знаешь, у меня начало, и вот это буквы уходят вот так вниз, вот вниз, да. По диагонали просто.
1: Да.
2: И приходили родители, говорили, это что такое, почему так криво? Переписывай, ну переписывай, вот. Переписывай. Я мог над одними прописями 5 часов сидеть.
1: Мы поняли, что у тебя травма с детства.
2: То есть в итоге домашних заданий у меня не было, но я гораздо больше в первом классе занимался дома, чем в 11-м.
1: Ну, это нормально, кстати. Это как везде, в университете тоже поступаешь, сначала работаешь ты на зачетку, потом зачетка на тебя. В школе также сначала постараешься как следует, потом уже к 11 классу полегче. А вообще, ну не в наше время, кстати. В наше время с ЕГЭ ничего полегче не бывает. А я вот наоборот была капушей в детстве, и вот это обожала часами сидеть, какие-то закорючки, мне это легко давалось. Все дети разные, это нормально. Ну, в общем, обрадуйте своих первоклассников, которые в этом году пойдут в школу, у них никаких домашек не будет от слова совсем.
2: Это, знаешь, новости с Панорамы пишет Александр. Это придуманная новость. Министерство сельского хозяйства предложило ввести норму на принос пыльцы пчелой в улей. Таким образом будут регламентировать отрасль экономики определенной.
1: Ну, вчера... Хорошо, что ты отметил, что это новость с Панорамы, то есть выдуманная.
2: Я не знаю, типа Панорама обычно такими вещами занимается. Смешно. Вчера смотрели «Что, где, когда», который был на выходных. И там
1: было,
2: вот один из вопросов, кстати, по-моему, из 13-го сектора. Что-то 600 километров.
1: 604 километра и 70 тысяч.
2: 604 километра и 70 тысяч цветов.
1: О чем речь?
2: О чем речь? Да, и оказывается, ну, типа, за всю жизнь там пчела собирает одну каплю меда, и ей для этого нужно пролететь 700 тысяч километров.
1: Почему для всю жизнь? Нет, может, и не за всю жизнь.
2: Да, но она живет-то месяц.
1: Ну да, живет недолго. Но для того, чтобы одну каплю меда произвести, собрать, да, пчеле нужно пролететь 604 километра и опылить 70 тысяч цветов. Представляете?
2: Представляете?
1: Тимур сначала сказал, что за ерунда, не может такого быть.
2: Но
1: потом пошел проверять в источниках. Вроде источники пишут примерно то же самое.
2: Ну, смотри, какие там.
1: Какие трудяшки, да? Пчелки у нас вообще.
2: А если солнце погаснет, пишет Сергей, что? Да, может такое быть? Ну, то есть это не это что-то эфемерное, что солнце сейчас горит, и потом раз, оно потухло. Оно же никуда не денется. Оно, солнце есть, пока происходит термоядерная реакция, пока массы достаточно для того, чтобы поддерживать это горение, да? И пока гравитация позволяет этому солнцу существовать, оно будет существовать. Но солнце может потухнуть, реально. И пока, как вот это может произойти? В случае, например, какой-нибудь мощнейшей ядерной войны, при которой в атмосферу будет выброшено огромное количество всего самого неполезного, неприятного, в случае падения метеорита, допустим, который упадет неудачно и, соответственно, накроет Землю космическая пыль, вот это вот из-за его удара о земную твердь, в случае, если, допустим, какой-нибудь супермощный вулкан проснется, который выбросит огромное количество пепла в атмосферу, то, ну, как Земля в какое-то время может жить без Солнца. Типа там год-два. Это край.
1: Надеюсь, ты понимаешь, о чем говоришь.
2: Примерно понимаю, о чем говорю. Примерно, теоретически. То есть, если, допустим, из-за выбросов в атмосферу каких-то частиц, пыли, к примеру, Землю закроют такой, знаешь, прослойкой пылевой, мы не сможем видеть Солнце, соответственно, солнечные лучи не смогут проникать на Землю. Земля еще какое-то время за счет внутренней энергии, за счет ядра нашего, которое так или иначе греет, она будет остывать медленно. То есть не произойдет так, что завтра сразу минус 60 градусов, мы все поумирали. Нет, мы будем жить. Будет холодновато, конечно. Но прогретая вода до определенных плюсовых значений, прогретая почва до определенных плюсовых значений пару лет там нам даст возможности жить.
1: Пару аж?
2: Да.
1: Ну,
2: но за это время просто все растения погибнут, скорее всего. Только морозоустойчивые какие-то, которым не нужно там, солнечный свет в большом количестве, они выживут. А так мы буквально год, два, три, и голод настанет по всей планете.
1: Поэтому солнышко.
2: А почему тут солнышко?
1: Это наше все.
2: Нет, солнышко это наше все, но упрашивать его, чтобы оно светило, бессмысленно. Это надо как-то задуматься над тем, как бы предугадать, например, там, извержение вулкана. Или предугадать падение метеорита.
1: Недаром получается.
2: Или не допустить ядерной катастрофы.
1: Каждый день, когда я солнышко вижу, говорю ему: привет, солнышко, спасибо, что светишь. Недаром получается, да?
2: Гидропоника наше все.
1: Гидропоника наше все.
2: То есть даже если у нас не будет там солнца или почвы, мы сможем на этих фермах выращивать что-нибудь,
1: Раньше...
2: Под специальными лампами, которые будут давать хоть какое-никакое
1: вообще,
2: освещение
1: вообще
2: искусственное.
1: Пушкин наш все.
2: Ну да.
1: Гидропоника, подвинься, как говорится. Ладно, кроме шуток, мы тут вообще тему образования обсуждали, как мы сошли опять в эти научные дискуссии, связанные с космосом. Я не понимаю, Тимур всегда вот... Ему только дайте повод, он начнет вот это. Слишком много смотрит блогеров на эту тему. Ну, не блогеры, это прям ученые.
2: Два пристрастия. Это космическая тематика и курица. Можем про сельское хозяйство поговорить.
1: Не надо! Я очень хотела с вами поделиться историей про вот эту 500-бальницу. На самом деле, очень много удивительных фактов узнала я благодаря этой истории. Хотела с вами поделиться. Сделаю это обязательно, но уже в следующем часе. А пока 6 вечера у нас.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Артем Жога ознакомился со стендом Югры на выставке «Иннопром». В Югре активно реализуется федеральный проект «Здравконтроль». Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» ждет участников. Югра ярко заявила о себе на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Стенд региона посетил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он лично ознакомился с продукцией, которой гордится югорская промышленность. На площадке Югры представили целую палитру разработок от мощной вездеходной техники и катеров до высокотехнологичных решений. Среди них роботы для медицины, программное обеспечение для лифтов, беспилотники, пилеты и кварцевые изделия. Каждое из решение – это не просто инновация, а новые рабочие места, освоение передовых технологий и реальный вклад в экономику округа. А сама выставка дает компаниям Югры отличный шанс заявить о себе, найти заказчиков и партнеров, а также выйти на новые рынки. Стоит отметить, что особое внимание полпреда привлекла продукция с использованием природного коллагена. Кроме того, Артем Жога дал поручение о продвижении одной из югорских разработок – катера аппарельного типа, который может быть востребован в работе МЧС России. У югорчан появился быстрый способ решения организационных вопросов с поликлиниками и больницами. С февраля в нашем регионе работает общероссийский специальный медицинский чат «Югроздоровье». Его запустили в национальном мессенджере МАКС в рамках федерального проекта «Здравконтроль». Инициатива действует при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора, Генеральной прокуратуры и Общественной палаты, а также на средства гранта президента страны. Сейчас «Здравконтроль» внедряют 60 субъектов, включая Югру. Главная цель – сделать медпомощь доступнее за счет оперативной обратной связи. В чат можно писать, если у пациента возникают сложности, например, не получается записаться к врачу, долго ждет приема или есть вопросы по льготным лекарствам. Обращения доступны с понедельника по субботу с 8 до 20.00. Представители медорганизации стараются отвечать в течение 2 часов. Как пояснил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, такой канал связи помогает быстрее замечать и устранять организационные сбои и повышать качество помощи. Югорчане и туристические организации округа могут побороться за Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие 2026. Это конкурс Росмолодежи, который проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его цель – найти и поддержать тех, кто помогает формировать гражданскую идентичность и патриотические ценности. Программа охватывает 4 направления – люди, организации, проекты и субъекты Российской Федерации. Претендовать на премию могут и отдельные путешественники, экскурсоводы, блогеры, туроператоры, музеи и СМИ. Все, кто развивает молодежный туризм и продвигает поездки по России среди детей и молодежи. Победителей выберут по итогам очной защиты в Москве и народного голосования. Узнать все подробности, подать заявку или выдвинуть своего кандидата на награду можно на сайте «Больше, чем премия РФ» до 15 июля. И последняя скульптуру сказочного персонажа открыли в городском парке Советского. Она встречает гостей в самом загадочном уголке общественного пространства «Лес легенд». Презентация нового арт-объекта стала центральным событием семейного праздника, организованного администрацией Советского района. Для жителей и гостей муниципалитета провели тематический квест, национальные игры народов Ханты и Манси, спортивные состязания, творческие мастер-классы и викторины. Завершилось мероприятие чаепитием. Организаторы отмечают, что появление в парке своего хранителя сделает эту локацию новой точкой притяжения для детей, родителей и туристов. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. С
4: сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступиц и полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Так, у меня столько новостей, всего час остался. Причем я так понимаю, что сейчас буду вообще в разброс их говорить, лишь бы успеть все самое интересное, на мой взгляд, рассказать вам. Но начну я с истории, которую еще в прошлом часе не успела рассказать. Здравствуйте, во-первых, все, кто к нам присоединился только что. Я хотела рассказать, как наша 500-бальница, единственная в стране у нас в этом году, впервые вообще за всю историю, одна ученица, выпускница московской школы, набрала 500 баллов на ЕГЭ. То есть 5 предметов сдала каждый на 100 баллов. Такого никогда не было. Были 400-бальники, но 500-бальников не было никогда. В общем, она крутышка. Зовут ее Екатерина Малкова, и она сейчас, собственно, одна из таких самых обсуждаемых персон у нас в стране. И сегодня все федеральные СМИ сообщают о том, что она уже подала документы на поступление в один вуз. Она определилась, где хочет она учиться. Это Московский физико-технический институт, МФТИ. Вот. Неудивительно, потому что она сдавала, кстати, и физику, и химию. Ну, русский, математика, понятно. Главные основные предметы. И информатику она еще сдала. То есть такие все...
2: Профильные предметы.
1: Профильные, и они довольно, как бы сказать, ну, не женские, как будто бы, да? Вообще, в принципе, МФТИ, там на вот этом Московском физико-техническом институте, там девочек очень немного учатся. Вот она будет таким тоже исключением приятным и редким. Потому что, конечно, в основном мальчишки там. Профиль такой, мальчишеский. Вот. Что?
2: Там, по-моему, Маша Васнецова училась.
1: Нет, Маша Васнецова в сериале «Папины дочки» училась в Бауманке. Это я точно знаю, потому что на СТС Лав сейчас повторяют старые серии «Папиных дочек». И вот на днях я задержалась на одной серии. Там как раз пришли к ней преподаватели Бауманки и уговаривали ее вернуться в вуз. Она потому что ушла после первого курса, ну, по сюжету. Поэтому ты со мной тут на эту тему можешь со мной не спорить.
2: МГТУ имени Баумана, да?
1: Ну, Бауманка, проще говоря, да. Ну, так вот, самое удивительное, никуда она поступает, эта девушка. Хотя для меня это тоже интересно, да, что она, в принципе, хочет связать свою жизнь вот с такими точными науками, пойти на какое-то инженерное направление.
2: Представь, ей не хватит на бюджет.
1: Она уже на бюджете.
2: Не, представь, не хватит. Типа там надо, чтобы по трем предметам было 305 баллов.
1: Ну.
2: Как в вашем этом, как он там?
1: ИТМО.
2: ИТМО.
1: В Петербурге, да. Вуз для программистов, айтишников, ИТМО. Входит в тройку самых крутых вузов России.
2: 305 баллов требует набрать.
1: Да. Да.
2: Ну, то есть, если у тебя 3 100 бальных результата, тебе просто не
1: недостаточно,
2: хватит.
1: Недостаточно, все
2: ну,
1: правильно.
2: Ну, ты, конечно, умненький.
1: Иди еще сдай ГТО, будь волонтером и красный диплом, золотая медаль.
2: Да.
1: Ну, в общем, меня что удивило-то, что в этом МФТИ все 100-бальники получают выплату. Понимаешь, вуз платит, как ни странно. То есть, это не то, что на уровне, у нас на уровне региона, да, в Югре принято. Закончил ребенок, там, закончил школу со 100 баллами по ЕГЭ, ему 100 тысяч вручают. А здесь вот вуз, получается, поощряет своих абитуриентов, которые пришли к ним с этими 100 баллами. Для них это почетно считается. И за каждый экзамен, который вот дала эта девушка, Екатерина, да, по 100 баллов, ей заплатят 100 тысяч. Причем у них в МФТИ выплаты предусмотрены даже за те предметы, которые не входят в перечень вступительных испытаний. То есть она сдала 5 экзаменов на 100 баллов, и ей сейчас МФТИ, куда она уже, кстати, дала свое согласие, что она будет поступать туда, только с направлением пока не определилась, ей просто вот так вот 500 000 сейчас МФТИ заплатит, представляете?
2: Угу.
1: Обалдеть! Вот это меня больше всего поразило в этой истории. Ну, чтобы вы понимали, вдруг у вас дети будут поступать куда-нибудь тоже в следующие, там, ближайшие годы, вот МФТИ для 100-бальников такие делает поощрение, если что.
2: Не рассказывай, то мы завидуем немножко. Вот я завидую.
1: Завидуешь? А еще?
2: Завидую, во-первых, молодости, во-вторых, уму, в-третьих, то, что сейчас у меня студенческая жизнь только-только начнется.
1: Ну, вообще перспективам.
2: Это у меня, типа, пенсии ждать.
1: А у Господи, человека... Господи, нашел тоже. Вот вечно ты фокусируешься на плохом. У тебя тоже расцвет сейчас.
2: Я не фокусируюсь. Ну, следующий этап твоей жизни прям такой, знаешь, если мы там не берем во внимание там, ипотеки, кредиты, дети и так далее. Какой? Вот родился я. У меня первый этап — это типа ползать начать, да?
1: ты об этом еще не задумывался.
2: Ну, в целом, у человека.
1: Да, потом детский
2: второй
1: сад.
2: Второй этап – это школа. Говорить, ходить, детский сад, школа. Школа, 9 класс закончил, 11 класс закончил, поступил в университет, пошел на работу. Вот. И вот за буквально 20 лет ты проносишься по вот этим чекпоинтам, а после того, как ты на работу, что, ну, понятно, семью создать, понятно, дети, и дальше только пенсия. Следующий прям сильно далеко пенсия. И все.
1: Ладно, но все-таки в твоем возрасте как будто рановато о пенсии задумываться. Но я не про это. Еще у них один момент, который меня удивил. Вот как они сказали, что такие выпускники выдающиеся, ну, во-первых, олимпиадники, во-вторых, вот эти 100-бальники, они получают в ВУЗе повышенную стипендию. То есть она сейчас еще и будет денежки получать от 20 до 75 тысяч рублей, ну, в зависимости от специальности.
2: То есть пенсионер, который получает 15 где-нибудь там в глубинке,
1: ну,
2: в России. 15
1: вряд ли сейчас, минимальная пенсия 20 с чем-то.
2: И стипендия 70 тысяч, да?
1: Да.
2: Как бы нормально, все справедливо, все тысяч. По заслугам у нас, да?
1: Я не говорю, что справедливо, я говорю, да, так есть.
2: То есть
1: это факт,
2: кто-то
1: примите.
2: Просто умный,
1: да.
2: А кто-то всю жизнь работал.
1: Угу. Да, здесь как будто некое несоответствие, да, наблюдается?
2: Как будто, да. Вот. Не то, чтобы я против, пожалуйста. Ну, типа, 70 тысяч, классно. Нет, классно, супер.
1: Но пенсии при этом тысяч, тоже, да? Хочется, чтобы были
2: бесплатно,
1: на уровне 70, да,
2: тысяч? Бесплатно будет учиться, 70 тысяч стипендия, все очень круто. Ну, а если, например, не на 100 баллов я экзамен сдал? Это мне где-то надо 500 тысяч искать,
1: да,
2: каждый семестр.
1: Да.
2: Сам себя корми, сам себя пои, да, квартиру снимай, и шиш тебе, а не стипендия.
1: Да, вот поэтому сейчас у нас дети идут в первый класс, им родители говорят, все, давай, учись, чтобы ЕГЭ сдать на все 100 баллов, чтобы мы тебя куда-нибудь на бюджет определили. Вот с первого класса детей готовят к ЕГЭ, к страшному этому зверю. Ну ладно, в общем, какое направление она выберет, я думаю, об этом тоже нам СМИ сообщат. А поэтому...
2: МФТИ, я просто посмотрю, сколько у них оценка. 4,6, кстати.
1: Что 4,6?
2: Оценка. Отзывы. Учусь на физтехе.
1: А где? Где? Отзывы-то где? Оценку? Кто поставил?
2: Я не знаю, что, как это. Google отзывы.
1: Ты лучше на Яндексе смотри. Google
2: почему
1: мы не доверяем.
2: Лучше на Яндексе? Тут 700 отзывов от людей.
1: А на Яндексе интересно, сколько пойду
2: посмотрю. Не знаю. Ой, тут такие портянки, даже читать не буду. На самом деле, нельзя быстро это сделать. Хотел поступить в магистратуру. Сильно заинтересовало прикладной анализ данных в медицине. Все, что требовалось с меня, было выполнено. А со стороны университета очень сильно тянули время. Писала в приемную, не ответили и так далее. Сильно разочарована, короче.
1: Ну, такие видишь, есть. То есть человек еще там не учился, а оценку уже плохо
2: поставили. Есть и пятерки, типа высококлассный университет, отличный преподаватель, здесь вы получите образование на высшем уровне.
1: Ну, наверное, да. Так, ладно, хорошо, едем дальше. Что я хотела рассказать. У нас, помните, когда мост строили через Обь, второй, в Сургуте который? Ну, отвлекись-то, пожалуйста, ну, хватит тут на МФТИ читать. Помните, построили у нас мост, осенью прошлого года торжественно открыли и так далее, но, оказывается, когда у нас кто-то где-то строит мост, в Югре есть определенные экологические обязательства, ну, потому что раз уж вы строите, понятно, что там и вторгаетесь в эту...
2: В акваторию.
1: В акваторию реки, все правильно. И так или иначе страдает от этого фауна. Ну, то есть животный мир, рыбный мир, если можно так выразиться. Поэтому было принято... Не то, что было принято, это обязательство такое, что после того, как мост открыли, нужно обязательно восстановить популяцию рыбки. А речь идет о муксуне. Так вот, у нас накануне дорожники Югры, причем дорожники, ну, потому что они этот мост, собственно, строили, возводили, выпустили в Обь-Иртышский бассейн партию из... Это уже финальная партия была. Из 7 почти миллионов мальков муксуна. Почти 7
2: смотри,
1: миллионов малючек.
2: Можно поправить?
1: Пожалуйста.
2: Я понимаю, что это сейчас, наверное, прозвучит очень душно, но муксуна и муксуни и муксун,
1: да,
2: оно вообще никуда не склоняется. У нее единственное ударение на у.
1: А я сказала муксуна?
2: А все так говорят. И я считаю, что это правильно, на это благозвучно.
1: Самом...
2: Муксуна, муксуну, муксуно.
1: Но, я знаю, что
2: но
1: ты...
2: всегда, во всех случаях, надо ставить ударение на «у».
1: И я даже это знаю. Я, видимо, по инерции, по привычке, как все, сказала муксуна. Я знаю, что правильно муксуна.
2: Это правило такие, я их не придумывал. Это
1: да,
2: русское
1: что...
2: словесное ударение. Не думайте, что я дурачок.
1: Если что, можно зайти на сайт grammar.ru, зайти в словарь русского словесного ударения и убедиться, что Тимур не дурак.
2: Можете, куда хотите. Тут и орфографический, и эпический...
1: Нет, орфографический не помощник, потому что он может сказать, где ударение, но просклонять по, скажем так, вот уже муксу,
2: ну,
1: муксуна и так далее.
2: Ладно, молодец, что не муксун хотя бы.
1: А кто-то говорит Муксун?
2: Да, как только не говорят.
1: Ну, в общем, вот, плюс 7 миллионов мальков Муксуна у нас теперь...
2: Муксуна.
1: Теперь снова в наших акваториях. Все. Круто. Едем дальше. Вот, кстати, прикольная новость. Мне кажется, она будет пользоваться в России спросом. Странно, что мы ее подсмотрели у Китая. Хотя вот опять же, сейчас, ладно, про Китай отдельно расскажу. Для начала новость. У нас Минтранс, а точнее прям непосредственно министр транспорта, лично сам Андрей Никитин, заявил, что в российских аэропортах планируют установить фонтанчики. Ну, у нас сейчас, кстати, началась мода на фонтанчики с холодной водой.
2: С черным дельфином?
1: Нет. У нас даже в югорских аэропортах, я напомню, да, в Ханты-Мансийске точно, в Сургуте, по-моему, даже в Нижневартовске. Но могу ошибаться насчет Нижневартовска. Напишите нам, пожалуйста, слушатели из Нижневартовска, подтвердите. Но Ханты-Мансийск, Сургут точно уже установили эти фонтанчики с питьевой водой. Мы про это говорили в эфире. Вообще все началось со Внуково, когда у нас там один блогер написал возмутительный пост, ну, где он возмущается, не сам пост возмутительный, а его возмущение о том, что вода во Внуково, самую дешевую, которую он нашел, стоила 350 рублей за пол-литра. И, собственно, с этого началась история, ее растиражировали, и вот с прошлого года у нас началось такое движение, даешь фонтанчик с питьевой бесплатной водой в каждый аэропорт. Внуково был первым, где его установили, сейчас повсеместно по всей стране. Так вот, сейчас Минтранс хотят установить фонтанчики с горячей водой. И подсмотрели эту идею у Китая. Потому что, как говорит Никитин, в
2: Потому что доширак?
1: Все правильно. Не только доширак, у нас есть и роллтон, и другие лапшички быстрого приготовления.
2: Ой, ну я не имею в виду торговую марку.
1: Я понимаю, универсальные, просто как в свое время памперсы были торговой маркой.
2: Ксерокс, памперс, сланцы, доширак.
1: Да, все это в разное время все это было торговой маркой, а сейчас это просто уже обозначение определенного предмета, да. Памперсы уже никто не знает, что это название конкретных подгузников, все думают, что памперсы это и есть подгузник, да. Вот то же самое здесь, доширак уже имя такое нарицательное стало. Так вот, в Китае подсмотрели они эту практику, потому что там, помимо стандартного питьевого фонтанчика с холодной водой, почти во всех китайских аэропортах есть и горячая, для того, чтобы любой желающий мог прийти со своей лапшичкой и поесть, если, например, задерживается рейс, или даже если не задерживается, ну, потому что не все могут поесть в ресторане, в кафе, это дороговато. А так заварил себе дошик и, пожалуйста, перекусил. Ну, или даже чаечек, вот элементарно. Ты можешь взять с собой чай, кофе, я не знаю, термос, кружку, одноразовый стакан, да все что угодно. Как будто бы кипяток — это тоже такая базовая необходимость и потребность. Как в поезде. В поезде же кипяток бесплатный, абсолютно для всех. Слава богу, пока еще.
2: Да, я вспомнил байку про ксерокс. Раз уж мы заговорили. Байка такая. Якобы компания Xerox, когда переходила со струйных принтеров на лазерные принтеры, они выпустили серию классных принтеров и включили туда, мало того, что лазерные принтеры, они тише работают гораздо, чем вот эти, ну, как бы струйные, так еще и сделали там звукоизоляцию классную. И в итоге эти принтеры печатали беззвучно практически, но не пользовались спросом, потому что люди не доверяли им. Ну, типа, они же привыкли к тому, что принтер печатает вот так вот. Типа, кр-кр-кр-кр-кр.
1: И непонятно, печатает вообще принтер или нет, и работает или нет, да?
2: Им пришлось выпускать следующую серию принтеров со встроенными динамиками.
1: То есть звук добавили сами.
2: Имитировали работу принтера.
1: Ага.
2: Вот так вот.
1: То есть лазерные принтеры, они работают беззвучно на самом деле, бесшумно абсолютно.
2: Ну, нет, ну, гораздо тише, как бы.
1: И пришлось эту звучную функцию достраивать.
2: Тесла. Знаешь Теслу?
1: Да.
2: Машина такая.
1: Знаю.
2: Электрокар.
1: Знаю.
2: Там есть несколько функций.
1: У нас в Югре даже есть Тесла.
2: Там есть несколько функций настройки, и ты можешь себе поставить как бы для себя озвучку, что ты как будто бы едешь на каком-нибудь маслкаре, например. Ну, она бесшумная практически за счет того, что у нее все-таки электронный привод, электрический двигатель.
1: Искусственно, да, создаешь себе звуковые эффекты?
2: Ну, ты жмешь на газ, там,
1: делаешь. Слышно. Показуха, короче, одним словом.
2: Ну, забавно.
1: По-другому не скажешь. Вот, поэтому по поводу Китая, что я хотела сказать. Может быть, кто-то тоже смотрел. Сейчас вот в минувшие выходные завершился уже этот проект на ТНТ «Сокровище императора». Вот залипаю, честно говоря, на этом проекте. И не только слежу за тем, как звезды там проходят испытания. Мне просто нравится смотреть за жизнью в Китае. Вот этот проект для меня больше про Китай, а не про звезд, которые там какие-то проходят соревнования и так далее. Насколько Китай уже живет в, не знаю, в 3000 году? Вот они настолько вперед во всех сферах ушли, что каждый раз поражаешь, от чего у них. При этом у них очень много и каких-то осталось традиций, которые там, знаешь, тысячу лет назад были, условно, да? И вот сейчас современные, которые еще никто нигде в мире не догнал. Это очень круто. Такая страна, вот прям, которую хочется реально посетить. Вот недаром они все эти проекты делают. Вот есть у них договоренность, да, что с Китаем сейчас налаживаем мосты максимально, дружим, надо популяризировать туризм в Китае. Вот сделали, запустили проект на популярном канале. Все. Вон, количество туристов на 70% в этом году уже увеличилось по сравнению с прошлым. То ли еще будет. Мне кажется, в том числе и телевидение такой эффект дает. Потому что я смотрю, у меня тоже есть желание поехать и воочию все это увидеть. Мало того, что безумно красиво, максимально технологично, что-то новое, уникальное, необычное, чего нигде никогда не встретишь. Ну, прям круто, если честно. Ну, казалось бы, а вот фонтанчики с кипятком уж как будто бы подсматривать не надо было нигде, да? Это такая базовая история, могли бы и сами догадаться. Ну, ладно, хоть догадались сейчас.
2: Я помню себя маленьким, мы с бабушкой всегда, она 1 мая отмечала, она работница завода, заслуженная, ветеран труда, вот. И мы с ней ходили на вот этот а-ля митинг, шествие. И он всегда заканчивался в одном парке. А это, Марин, было дело в Киргизии. Uh-huh. Вот, в Киргизии не самая богатая страна, и как она вошла в 90-е годы, после того, как Советский Союз распался, и Киргизия обрела независимость. Но мы доходили до парка имени Памфилова. Uh-huh. И тогда еще в 94-м году, я помню гранитные такие фонтанчики, которые тогда работали еще. Ну, потом некому было за ними ухаживать, там, понятно, что коммуникации против. Но они тогда работали и стояли, они прям, ну, сильно много их было. Как вот сейчас вот в парках у нас урны устанавливают, так и фонтанчики. Они везде были.
1: Ну, да.
2: Подходи, пей. И всегда работали, не надо было педаль нажимать. Это было 30...
1: Просто вода бежала перманентно.
2: 30 типа лет назад.
1: Угу.
2: Хорошо, что сейчас Россия догоняет по своему технологическому развитию то, что было, блин, всегда 100 лет назад придумали эти фонтанчики. Чего вы прикалываетесь сейчас?
1: Ну, фонтанчики, мы все-таки говорим про них в аэропорту.
2: Ура!
1: А не на улицах.
2: Фонтанчики появились! Ноу-хау! Ну, хватит прикалываться. Ну, появились. Очень хорошо.
1: А в парках сейчас
2: фонтанчиков
1: нет?
2: Давайте не преподносить это, как будто бы технологический просто прогресс семимильными шагами.
1: В парках сейчас...
2: Практически сопоставимо с первым полетом в космос.
1: В парках сейчас воду продают за деньги. Бесплатных фонтанчиков уже нет. Но если в аэропорту появится, лично мне эта идея зашла, как говорится. У нас музыка, далее вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Викторович Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Правильно говорит, а что не справились?
0: Правильно говорит, буквально пару часов назад появилась. И у него, кстати, в телеграм-канале расшифровка есть. Ну, а, в принципе, тут 50 секунд всего лишь идет его спич с как раз-таки заседания с депутатами. Он обращается и к ним, я так понимаю, и в целом к России, ко всей. Если с твоего позволения, поставлю, ладно?
1: Хочешь включить?
0: Ну да, что?
1: Ну давай, если хочешь.
0: Давай.
2: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, наше дело правое. Давайте строить свою работу именно на этих принципах.
0: Я, кстати, в моменте, когда он говорит, кто завибрировал, перешел на другую сторону. У меня телефон в этот момент завибрировал. Я думаю, вот он, конечно, у меня телефон-то перешел уже на другую сторону.
1: Подставляет тебя телефон.
0: Слышно было?
1: Я не слышала.
0: А ты не вибрируешь случайно?
1: Я нет. Вообще, правильно говорит Володин о том, что паника никогда не была и не будет хорошим помощником и другом. Вот что-что, а паниковать точно не надо. Заявлять о проблемах, решать их сообща, думать как-то, обсуждать. Ну, адекватно, спокойно, без, во-первых, злости, ярости и без паники. Вот это так надо. А паниковать, ну, когда и кому это помогало? Можно я опять же... Ой, какой-то... Ну, я не знаю, надо ли приводить этот пример, потому что...
0: Не, я, если честно...
1: Не все примеры.
0: Ну, как бы, я вот, если честно, даже вибрирую немножко, но это не значит, что я перешел на другую сторону.
1: Ну, поспорь с Володиным.
0: Блин, я ни при чем здесь спорю с Володиным. Смотрите, я не перешел на другую сторону, но меня реально раскачивает эта ситуация. Вообще, ну, в целом, вот тут что происходит, меня прям штормит. Можно назвать это вибрацией?
1: Это называется у тебя неумение справляться с потоком информации.
0: Да, или эмпатия, например, есть такое понятие.
1: Угу.
0: Ну, переживаю я за все.
1: Угу.
0: Какой я? Знаешь, это как это называют людей, когда переживают постоянно за все? Тревожник я, тревожник.
1: Вот, тревожный тип личности.
0: Есть у меня, кстати, такая...
1: Тебе в первую очередь надо учиться.
0: Интересная новость.
1: Реакциям правильно.
0: В Киргизии в этом году пройдет форум, ну, можно сказать, саммит, да, вот Шанхайская организация сотрудничества. И там же будут проходить всемирные игры кочевников. Это такая вот традиционное мероприятие. Ты, наверное, Марина, помнишь, да? Мы были как-то раз в Киргизии с Мариной, и тебе рассказывали, что такое игры кочевников.
1: Uh-huh.
0: Очень, очень крутое, масштабное, там, со всех азиатских стран приезжают. Но не в этом суть. А, в общем, у них там власти местные, власти Бишкека, ну, Киргизии в целом власти, попросили жителей уехать из Бишкека на время ШОС.
1: Говорят, прикольно. А сказали, куда уехать?
0: Да, говорят, езжайте на Иссык-Куле.
1: А, да? А
0: ладно,
1: на Иссык-Куле всем
0: просто...
1: хватит места? Жилья?
0: Да. Пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов в социальных сетях попросил жителей Бишкека покинуть город на время саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он говорит, что ожидается, во-первых, визит лидеров из 21 государства.
1: И что?
0: И они вместе со своими приедут там, ну, условно говоря, вторыми половинками, супругами. Очень много государственных визитов.
1: Они займут все место в Бишкеке?
0: Не-не-не. В столице будут, ну, практически полностью перекрываться дороги на этот момент.
1: Mm.
0: Вот. Движение будет просто практически парализовано. И чтобы вот это движение, ну, так сказать, не мешало привычной жизни в столице Киргизии, ну, как бы, говорят, есть вариант просто на начало сентября провести на Иссык-Куле или в других местах отдыха в замечательных. Ну, то есть, если у вас нет хлеба, ешьте пирожные.
1: Ну, это вот как раз в тему того, что если работодатель не против будет и отпустит всех, а договорятся власти Киргизии со всеми работодателями, чтобы они сказали, езжайте на Иссык-Куль, мы вам все оплатим или не оплатим, но езжайте.
0: Ну, шутки шутками, но где-то мне было лет, наверное, под 20, я был в Киргизии как раз-таки во время проведения вот этого вот саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там прям, ну, было заметно, проходит ШОС.

0: саммит. То есть ходили сотрудники силовых структур, наверное, человек по 15 в полном обмундировании, очень много патрулей было, очень много перекрытых дорог. Я помню, мы с товарищем в маршрутке ехали там 2 километра, минут, наверное, 50 вообще в пробке стояли. В итоге, у нас было изначально 3, и один говорит, я пошел пешком. Мы говорим, не, мы пешком, нам лень, мы лучше тут посидим, подождем, пока
1: пробка. Понятно, что он пришел.
0: В итоге пришел в 2 раза быстрее, да, чем мы доехали. Да.
1: Я просто вспоминаю, когда во Франции были Олимпийские игры, в прошлом году или когда они были? В позапрошлом. Они же почетным?
0: Да.
1: Значит, в позапрошлом, 24-м. Вот, Олимпиада во Франции. Я помню, как местные власти там, у них была главная проблема и вообще головная боль, как бы всех бездомных с улиц Парижа вывести за город. Они им там реально организовали палатки, и всех бездомных взяли, разом вывезли с улиц, там несколько тысяч человек в итоге. Знаете, как неугодных убрали просто, mm-hmm. чтобы все было красиво, типа у нас нет проблемы с бездомными людьми. Ну там ладно, там хотя бы бездомные, а
0: ты,
1: здесь...
0: Ты думаешь, что у нас чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил? Подобных мероприятий в той же Москве не было?
1: Я думаю, палаточные лагеря для бездомных не организовывали.
0: Нет, палаточные нет, но как бы в Подмосковье просто просили удалиться. Ну, вам же все равно, где,
1: не все
0: где
1: равно.
0: Быть бездомным.
1: Нет, в Москве бездомным удобнее быть гораздо.
0: Ладно.
1: Так вот, там хотя бы бездомных выгоняли с улиц города, а здесь просят.
0: Здесь не выгоняют, просто
1: местных
0: просят,
1: жителей.
0: Просят. Ну, типа, если есть вариант, езжайте на Иссык-Куль, говорят.
1: Ну, забавно, как минимум.
0: А еще, кстати, что забавно, там у них начало учебного года перенесли на 15 сентября.
1: Из-за этого.
0: Официально школьников и студентов 15 сентября начнется учебный год.
1: И все такие школьники. Ура!
0: Ура!
1: 2 недели каникул!
0: Слава саммиту! ШОС!
1: Давай больше саммитов!
0: Да.
1: Классно. Так, ладно, у меня теперь серьезная новость, на самом деле. Она касается наших ребят, солдат-срочников, потому что вот этот вопрос, кстати, он впервые встал в повестке в феврале этого года, мы про него говорили в эфире, но как-то потом это все подзатихло, и вот, пожалуйста, снова вспомнили, только теперь уже вспомнили в утвержденном виде. Короче, правительство поддержало инициативу отправлять солдат-срочников в пожарные. Короче говоря, эту идею, я напомню, впервые озвучил глава МЧС Александр Куренков в феврале этого года, когда выступал в Госдуме перед депутатами с отчетом о деятельности МЧС. Вот, собственно, там он тогда эту идею предложил. Потом депутаты Госдумы думали, придумывали, там составили законопроект. Все это время работа над документом шла. И в итоге вот в апреле, как раз когда мы с тобой уходили в отпуск, в конце апреля вот была информация о том, что его внесли на рассмотрение депутатов. Уже готовый законопроект. И вот, пожалуйста, как пишут сегодня федеральные СМИ, правительство поддержало этот законопроект. А это значит, что наших ребят, солдат, срочников, речь идет исключительно, да, про срочников, их все-таки будут отправлять на тушение пожаров и на проведение аварийно-спасательных работ, то есть в подмогу к МЧС. Видела разные комментарии, на самом деле, к этой информации. Кто-то не...
0: Если гарантируется безопасность...
1: Ну, конечно, по большому счету она должна гарантироваться.
0: В какой-то степени это может быть даже и позитивный момент в плане воспитания какой-то, не знаю, эмпатии, чувства сострадания, ответственности и в целом приобщения, да.
1: Может быть, даже и работа будущая определится, да, у ребят?
0: Да, приобщение молодежи к важному, очень важному делу. Но это только в случае, если гарантируется 100% безопасность. Если, условно, те же срочники, которые, не обучены, они не профессионалы, не бойцы пожарной охраны, условно. Даже если они не будут заходить в квартиры, которые полыхают, если они просто будут в подмогу.
1: Вот этот момент отдельно, наверное, надо будет обсуждать, когда у нас уже это вступит все в силу. Но если изначально, кстати, речь шла про то, что эти подразделения будут работать на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах, то сейчас этот законопроект как раз расширяет зону деятельности. То есть ребята будут и в населенных пунктах, и в организациях работать. То есть как рядовые, на самом деле, пожарные. Вот. И глава МЧС, вот тот же самый Александр Куренков, он ранее заявлял, что сейчас наблюдается отток кадров из МЧС, и связано это в первую очередь с низкими зарплатами. Всячески он прорабатывает вопрос с властями о том, чтобы увеличить зарплаты сотрудникам МЧС, но, видимо, пока не особо идет. Кстати, как пишут у нас федеральные СМИ, сейчас в среднем пожарное ведомство предлагает кандидатам, вот когда они приходят, да, устраиваются на работу, в среднем зарплату в районе 50 тысяч рублей. Но, опять же, это в среднем. Где-то меньше, понятное дело, да, даже у нас в Югре, насколько я помню, да, кто-то из наших слушателей писал, Что...
0: Что не прям, чтобы в золоте купаются.
1: Ну да, что не факт, что даже до 50 доходит зарплата. А в некоторых регионах, понятно, и побольше. А в зависимости еще не только от региона, но и от вида деятельности. Все-таки МЧС это ведомство такое масштабное. Где-то поменьше, где-то побольше. То есть там много работ, видов, разновидностей. Зарплаты тоже очень разнятся. Но тем не менее, вот знаете, что теперь у нас солдаты-срочники будут в том числе и пожар тушить.
0: Пару комментов. Вот Надежда пишет, когда училась в Тюмени в школе, еще в конце 70-х, там тоже у нас были фонтанчики с холодной водой. То есть это, ну, не что-то прям как...
1: На улицах?
0: Прорывное. В школе.
1: А, в школе? Нет, в школах-то и сейчас много где есть.
0: Просто появление, вот на мой взгляд, вот мой взгляд Тимура Полунина, да, появление фонтанов с водой в аэропортах, это не что-то такое, знаешь, типа, ну, спасибо вам, кланяюсь в ножки. Это как будто бы обеспечение меня комфортными просто условиями.
1: Но для меня это было...
0: Ожидание рейса.
1: Для меня это было победой.
0: И не только комфортно.
1: Когда простой парень, блогер, поднял эту тему и вопрос, на который обращали внимание многие годы подряд все, но у него как-то получилось. Я не знаю, почему на его история разразилась до масштабов федерального, да, федеральных. Когда ФАС впервые обратила, Минтранс обратили на это внимание и добились таки того, чтобы были фонтанчики. Да, это нам кажется нормой. Но учитывая, что мы много лет жили только с водой за 350 рублей, и это минимальная была цена этой бутылки, сейчас это кажется реально маленькой победой. Почему нет?
0: Ну, то есть забота о здоровье моем, о комфорте моем и о обеспечении меня необходимым для жизни ресурсом, это вода, там, таблетки запить, просто сознание не потерять, это важно, и оно должно быть априори.
1: Согласна.
0: Не в угоду капиталистическому обществу.
1: Согласна.
0: Что типа, да, зарабатывайте на этих пассажирах по 400 рублей за бутылку, а ну просто дайте возможность там ребенка напоить водой.
1: Но только сейчас мы к этому пришли.
0: Или не отбирайте бутылки у меня тогда, если я, ну я приехал сюда с бутылкой, вы меня ее отобрали, и типа иди покупай за 400 рублей.
1: Все правильно.
0: Потому что безопасность.
1: Все правильно. И раньше, если...
0: А то, что я открываю ее и перед вами пью, и это, ну, скорее всего, не взрывоопасная жидкость, я бы ее не стал пить. Это уже, знаешь, нас это не волнует.
1: Да, и раньше это было нормой, многие замечают, да, но опять же, ты описываешь 90-е годы.
0: Примечательно,
1: это
0: Марина.
1: Это постсоветское наследие такое, сейчас такого уже нету.
0: Примечательно, что эти меры безопасности, они действуют, как правило, там, в тех аэрогаванях, где в накопителе как раз-таки вода по 300 рублей. Угу. Потому что, ну, были у нас опыт полетов из других аэропортов, та же Махачкала, где не продают воду за 300 рублей, она там стоит типа 50, и там прямо в аэропорту есть заведение, где можно покушать по той же цене, которая в городе, потому что вот так распорядился мэр.
1: Потому что это сеть.
0: И нас там не кошмарили с водой. Мы говорим, ой, извините, мы тут с водой. Они говорят, так иди, о чем проблема? Ну я же вижу, что это вода, говорит нам женщина на контроле. Я знаю, что это вода, иди, у нас можно с водой. Почему? Мне кажется, потому что там по 300 рублей воду не продают. Да. Ее не надо мне втюхать. Потому что у меня не будет другого варианта, кроме как купить ее мне, я пить хочу.
1: Мы очень часто с тобой приводим вот этот пример с аэропортом Махачкалы. Я очень надеюсь, что за последние 8 лет, а мы были там в 2018 году, что там ничего не изменилось. Потому что это действительно какое-то человечное такое правильное отношение было в том аэропорту конкретном. И мне очень хочется верить, что там все осталось по-прежнему. И по-прежнему воду пропускают, и цены на гамбургеры такие же, как и раньше, 200-300 рублей, как в городе, да? Я очень надеюсь, потому что за 8 лет мало ли что еще изменилось. Мы с тобой давненько там не были.
0: Алексей пишет. Марина, что значит заявлять о проблемах? Да попробуй заяви, не ровен час в чем-нибудь обвинят. Это как сразу вспоминается скетч, команда, как она, вот это вот, плюшки.
1: Угу, была такая.
0: И скетч в интернете есть. Этот Богдан спрашивает. Чё ты такой грустный? Тебе что-то не нравится? Что-то не устраивает? Какие-то проблемы, может, у тебя? Ну, давай, расскажи, какие у тебя проблемы. Вон камер много. Может, тебя что-то в России не устраивает? Тот говорит, ну да, и свободных камер тоже предостаточно.
1: Угу. Ну, я когда говорила заявлять о проблеме, а вообще в контексте чего я это говорила?
0: 46 минут, у нас сейчас реклама, и останется буквально 10 минут для того, чтобы Марина нам рассказала те новости, которые считает важным выдать сегодняшний день в эфир.
1: Желательно
0: хорошая,
1: да?
0: Про Чебурашку, про Наталью Орейру.
1: Нет, про Чебурашку и Орейру новостей не будет.
0: Может, там елки снимаются на Новый год, не знаю. Сейчас узнаем.
1: Елки, кстати, снимают, это факт. Их начали снимать еще в апреле. Поэтому сегодня без классики, Тимур, без Чебурашек и Наташи Орейра. Угу. Но какие-нибудь хорошие, добрые новости обязательно попробую найти и рассказать.
2: Свои люди. Реклама.
3: На
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что? 5 минут до конца вечера вторничного, по крайней мере, рабочего нашего. Даже не знаю, что бы вам рассказать, чтобы не испортить настроение. Ну, во-первых, наверное, я все-таки хочу похвастаться нашими пенсионерами югорскими, а конкретно пенсионерами из Нягани. Нягань, вам большой привет, если наши слушатели сейчас из этого города на связи.
2: Сразу, это напишите. Бабушки на районе, их же проект.
1: Да, это как раз в Нягани реализуется этот проект. Вообще у нас Нягань очень такой социально ориентированный город. Там очень много проектов, которые выигрывают гранты. Там очень много общественников, волонтеров, активистов.
2: В этом году вот волонтеры серебряного возраста, как сами себя называют, тоже очень много проектов реализуют в этом году.
1: Ну, как и каждый год. Так вот, на этот раз пенсионеры из Нягани
2: решили заняться паркуром.
1: Вошли в тройку лидеров всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Представляете?
2: Прикольно. А многоборье это типа косынка?
1: Нет, там разные дисциплины.
2: Верт.
1: Нет, там разные дисциплины. Ну, во-первых, да, основное программное обеспечение должны знать и пользоваться им в рамках этого. Плюс ко всему, работа со смартфоном, даже проверяют, насколько в смартфоне хорошо ориентируются пенсионеры. А какие-то насчет игрушек.
2: Скорость печатания проверяют.
1: Возможно, мне кажется, да. Я, честно говоря, не углублялась в вопрос, но мне всегда было любопытно. Я точно знаю, что там еще...
2: Кибербезопасность.
1: Да, кибербезопасность обязательно. И обязательно еще упор в этом году, кстати...
2: Использование госуслуг.
1: Именно так. То есть насколько у меня...
2: Смотри, я пробил вообще все. Если бы я придумал этот конкурс, я бы примерно это же и впихнул туда.
1: Не только госуслуги, а вообще проверяют, насколько пенсионеры знают, куда обратиться с помощью онлайн, да, выходя из дома, за разными услугами.
2: Мессенджер Макс, как?
1: Про Макс не знаю, но какие услуги можно, не выходя из дома, получить, да, не только через госуслуги, да, но и сайты каких-то, может быть, ведомств. Это все действительно знают, проверяют. И что ты меня вот сбил? Забыл их... Хотела сказать.
2: Что, молодцы, пробились
1: в
2: финал.
1: Вспомнила, в этом году еще проверяли финансовую грамотность онлайн у пенсионеров. Насколько они в сети могут не попасться на удочку мошенников, насколько распознают там всякие сайты поддельные, фишинговые и прочее. Вот это все тоже проверяют.
2: И выяснилось,
1: что по компьютерному многоборью наши пенсионеры из Югры, а именно представляли наш регион пенсионеры из Нягани, они заняли 3-е место на всероссийском чемпионате. Проходил он, кстати, на этот раз в Рязани. Так что мало того, что они еще в Рязань съездили.
2: Получается, не серебряные, а бронзовые.
1: Это за своей игрой слов вот это. На самом деле серебряные волонтеры, но заняли бронзу на этом многоборе компьютерном. Мне безумно нравится эта история, потому что мало того, что они путешествуют, ездят, ну, представляешь, в Рязань съездить, посмотреть город старинный русский, да, поучаствовать в соревнованиях, еще и с победы вернуться, но все-таки призер, как ни крути, это круто, это круто. Вот такие у нас продвинутые пенсионеры в регионе.
2: Не, забавно, что Рязань реально. Ну, то есть я бы вот реально, вот если бы я был пенсионером, я бы реально хотел в Рязань.
1: Ассоциируется, да?
2: Ну, как будто бы вайб вот такой у города, чтобы походить, посмотреть какие-то архитектурные там изыски, да, постройки.
1: У нас в Рязани пирогов, да? Пироги с глазами, все правильно. Ну, и раз мы заговорили про наших почтенных, глубоко уважаемых представителей старшего поколения, хотела бы еще, знаете, что отметить? Вот вчера, 6 июля, отмечал свой день рождения Далай-лама. 14-й уже. Так вот, ему исполнился 91 год. Естественно, он в этот день общался с верующими в Индии. И вот...
2: Интересно, у Далай-ламы в один и тот же день у всех 14 день рождения или в разные дни они подключают?
1: Разные. То есть...
2: По идее, это же реинкарнация одного и того же человека. Но просто они... в другом образе.
1: Нет, они учитывают все-таки физическое рождение на Земле и вот этот день отмечают. Вот этот конкретно Далай-лама 14-й, Тензин Гьяцо его зовут. Кстати, вот не знаю, как другие Далай-ламы выглядели, этого я знаю прекрасно. Увижу, сразу скажу, да, что это Далай-лама. В общем, ему исполнилось 91 год, и вчера его верующие спросили, как он себя чувствует, и сколько лет он вообще...
2: Планирует жить?
1: Не то, что планирует, а проживет, потому что, как правило, такие духовные лидеры, они точно знают, сколько они будут жить. Так вот, он говорит, что, учитывая все вот эти видения, которые он в медитациях к нему приходят, да, какие-то озарения во снах, то, что он видит, ему, в общем, говорят... духи, с которыми он там общается, что он проживет минимум до 130.
2: Ого.
1: Вот так вот, представляете? А человеку 91, он говорит, до 130 точно буду жить. Ну,
2: еще ненароком нас с тобой переживете.
1: Ой, нет, я бы, конечно, это получается, сколько ему до 130-то осталось? 39 лет?
2: 39
1: лет. Я надеюсь, что 39 я точно проживу. Но в целом здесь надо просто углубляться в философию и в образ жизни тибетских буддистов, монахов, потому что как они живут, конечно, с их образом жизни можно и до 130 дожить. И, кстати, хочу отметить, что дело не только в физическом каком-то, да, образе жизни, я имею в виду питание правильно, они, кстати, вечерами вообще не едят, они у них завтрак в 6 утра, обед в 11:30 и что-то там еще после обеда чуть-чуть слегка, ну, то есть максимально легкое, правильно полезное питание, большую часть дня они, ну, не большую, ну, да, получается, большую часть дня они голодают, вместе со сном, если учитывать время сна. Понятно, что они физически занимаются. Но самое главное, как они говорят все, главное — это работа внутри. А-а-а. Тимур, вот с таким отношением, как у тебя, негативным к новостям, долго как будто бы до 130 не получится.
2: Если физиологический возраст у меня уже лет под 50, то духовный уже лет 100, наверное. Ладно, давайте завтра продолжим вот эти вот приколы ваши.
1: Да, а вообще хотите жить долго, почитайте, как буддийские монахи, об их философии. Может быть, как-то вам тоже это поможет.
2: Все, побежали читать.
1: И давайте спокойнее относиться ко всему, что происходит в жизни. Тимур Полунин, Марина Штейникова были с вами. Завтра мы, как всегда, вас будем ждать в 3 часа дня в эфире Радио Игра.
2: Пока.
1: До завтра.
0: Свои люди. Местное время 19:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Руслан Кухарук по итогам приема граждан дал ряд важных поручений. В Ханты-Мансийске стартовала вторая смена Всероссийского форума «Добрина». На Югру надвигается непогода. Губернатор Югры Руслан Кухарук, выполняя поручение президента России, провел личный прием граждан. В ходе общения были подняты важные для жителей округа вопросы, по которым глава региона дал четкие указания. Так, Надежда Васина из Нижневартовска получила подтверждение о замене лифтов на улице Нефтяников. Работы завершатся в декабре. Особое внимание уделили увековечиванию памяти первой хантыйской поэтессы Марии Волдиной. Губернатор поддержал идею мемориальной доски, поручив разработать эскизы и открыть ее ко дню рождения хранительницы югорских традиций. Будущее российского добровольчества формируется в Югре. В Ханты-Мансийске стартовала вторая смена Всероссийского форума развития гражданского общества «Добрина». Почти 300 активных и целеустремленных людей, руководители доброцентров, представители власти, движения «Мы вместе», некоммерческого сектора, а также волонтеры-эксперты собрались вместе, чтобы сделать добро нормой жизни. В течение 5 дней региональные команды будут не просто обмениваться опытом, а создавать будущее. Результатом этой интенсивной работы станут реальные дорожные карты, методики и практические решения, которые позволят командам эффективно развивать добровольчество на местах. Это инвестиция в будущее, где каждый регион сможет использовать передовые подходы для укрепления гражданского общества. Отмечу, форум, проходящий в Национальном центре «Россия» в Югре, организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке правительства округа, ОНО, Академия развития гражданского общества «Добрина», Росмолодежи, Ассоциации «Добро РФ» и Молодежного центра Югры. Югорчане смогут расширить кругозор, поучаствовав в новом сезоне бесплатных лекций от Российского общества знания. Он пройдет в онлайн-формате до конца года. Всего ожидается 6 трансляций на разные темы. Эксперты расскажут, как соцсети работают против нас, научат тонкостям делового общения, разберут мифы о выборах и подскажут, как грамотно подводить личные итоги. К слову, в первой половине сезона лекторий уже собрал более 75 тысяч зрителей. Следующая ближайшая встреча намечена на 6 августа. Отмечу, полное расписание эфиров, ссылки на регистрацию и записи прошлых встреч можно найти на официальном канале проекта в национальном мессенджере «Макс». И последнее. Югорчан предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра местами по округу ожидается сильный дождь и гроза. Непогода затронет Березовский, Белоярский, Октябрьский и Советский районы, а также Нягань и Югорск. Управление МЧС России по Югре призывает жителей соблюдать элементарные меры безопасности, не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями, соблюдать осторожность на дорогах, не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов. При возникновении происшествий следует незамедлительно звонить по телефону 112. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих.
4: Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: реклама.
1: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: There's always

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио